Я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
7: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
4: Без возрастных ограничений.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь работником красного чуна.
1: Это твоя история.
2: 1930-е годы. Ты, Иван Рычков, трудишься в Красном Чуме. Вы передвигаетесь по отдаленным населенным пунктам Микояновского. Сегодня это Октябрьский район. Красный Чум – кочевое учреждение культуры. От обычного чума отличается тем, что над ним гордо развивается красный флаг. Цель этого учреждения – донести светлые идеи Ленина до граждан отдаленных населенных пунктов и ликвидировать безграмотность. Ваш Красный Чум работает в артелях Помута, Июльска и в районе озера Нумто. Командировки охватывают территорию более чем в 200 километров. Ханты-ненцы приезжают к вам на оленях. Местному населению ты рассказываешь о последних решениях партии и о международном положении. С тобой работает переводчица. Еще в штате Красного Чума предусмотрены акушерка, слесарь-кузнец и киномеханик. Но все эти функции ты вынужден взять на себя. «Важнейшим из искусств для нас является кино», — сказал Владимир Ленин. Ты своевременно уловил значимость и востребованность профессии киномеханика. При Тобольском агентстве «Союз кино» окончил 4-месячные курсы по подготовке киномехаников-передвижников. Твоя зарплата — 91 рубль. Весьма неплохо по тем временам. Вот список кинофильмов, которые ты крутил для неискушенного зрителя. «По дебрям Уссурийского края», «Тунгус с Хинычара», «Пасынки солнца», «Алкоголь», «Венерические болезни». Ничего художественного, в основном пропаганда и фильмы о гигиене. А еще ты исполняешь обязанности парикмахера, махера, гармониста и даже банщика. Красный Чум вы использовали как баню для коренного населения. Ты на все руки мастер. Предыдущая акушерка испугалась объема работ, увидев грязь в жилищах, и уволилась. Медицинские обязанности перешли к тебе. У тебя был диплом ротного фельдшера. После к вам присоединилась врач Александра Тимофеевна. Она пользовалась высоким авторитетом среди населения. Александра Тимофеевна лечила и проводила массовую политработу среди хантыйских женщин. Глухое место, в которое вы прибыли, было под влиянием кулаков и шаманов, а потому на кинопоказы никто не пришел. Как потом выяснилось, местные жители боялись. Электрическая лампочка ослепит, голову свернет, сердце лопнет от этой машины. Ты быстро смекнул. Агитировать за советскую власть надо наглядно. Случай подвернулся сам. У хантыйской семьи сломался чайник. Ты пообещал вылечить его и припаял отломившийся носик. Изумленный хозяин начал предлагать тебе плату и алкоголь. Через переводчицу ты объяснил, что вы посланцы советской власти и ваша цель помогать ханты-ненцам бесплатно, а вашу работу уже оплачивает государство. Лучшей благодарностью станет, если он и его семья посмотрят живые картинки, кино. Мужчина согласился. Вскоре в Красный Чум ханты привезли больную 3-летнюю девочку. Кожа на ее голове представляла сплошную коросту. По местным обычаям волосы у детей стричь запрещается. Ты сказал, что девочку вы вылечите, но надо стричь волосы. Родители не решались это сделать без старшего рода и только заручившись его разрешением, привели девочку на лечение. Через некоторое время больная стала поправляться. Так, шаг за шагом, местные стали тебе доверять, и вскоре к Красному Чуму потянулись больные. Кроме этого, ненцы и ханты привозили свои дробовики и берданки, чтобы ты вылечил их до начала охотничьего промысла. За лечение людей, рук,

0: оружие, а также домашней посуды, коренные жители стали называть тебя Ванька-лекарь. Замечу, образ Ивана Рычкова собирательный, создан по архивным документам и краеведческим материалам. Более подробно о работе Красного Чума и его сотрудниках я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Можно ли сказать, что с Красных Чумов началось развитие медицины, кинопроката, библиотечного дела, аптекарского, ветеринарного, фотоателье и даже популярная сегодня доставка на дом?
2: Расскажите об этом. С полной уверенностью об этом можно говорить.
0: То есть, функции агитчума, они настолько широки, что мне даже трудно каким-то единым словом охватить.
2: Ну, согласитесь, что сама территория необжитая, неосвоенная, но требующая пристального внимания со стороны властей, потому что давайте не будем забывать, что 20-е, особенно 30-е годы, это период, когда территория Севера активно осваивалась. И главная задача для всех, без исключения работников, которые работали на этой территории, сделать все, чтобы и сама территория, и самое главное, народ, проживающий на этой территории, побыстрее бы втянулись бы вот в общегосударственную политику вот, строительства социализма. Поэтому, работая с таким контингентом, как коренные малочисленные народы Севера, неграмотные, отсталые в нашем понимании народы, нужно было вот как раз вот познакомить и с кино, и с фотоаппаратом, и обеспечить медицинское обслуживание, бытовое обслуживание, те же парикмахеры, да, обеспечить всем необходимым через торговые лавки. Поэтому у Красных Чумов, которые на самом деле были прежде всего агитационными пунктами, агитационными учреждениями, но они были, по сути дела, такими вот пунктами, где человек, пришедший с тундры, он очень медленно, очень настороженно со своей стороны, но он как бы прикасался к этим процессам, которые происходили и в стране в целом.
0: Это удивительно. Во-первых, проект уникальный. Уже от того, что мы сейчас описали, какие функции он на себе нес. Если сюда раньше приходили миссионеры религиозные, то здесь мы, наверное, можем сказать, что это такие миссионеры культуры,
2: да,
0: а пропаганды.
2: Да, согласен. И еще не будем забывать о том, что первые чумы красные, вот как учреждения, они появились ведь здесь в начале 30-х годов. Были попытки в 20-е годы подобные работы, но как-то не централизованно, и просто ездили миссионеры, но уже не религиозные, а советские миссионеры, если можно так выразиться, да, которые ездили, собирали этнографический материал и одновременно знакомили местное население с достижениями цивилизации, образно выражаясь.
0: И вот, то есть процесс в ту и в другую сторону шел.
2: Да, в ту и другую
0: сторону. И впитывали местное.
2: Да. Но, к сожалению, особенно вот 20-е годы, отношение вот к этим инициаторам-одиночкам со стороны местных жителей было очень и очень настороженным. И очень часто бывали случаи, когда просто-напросто люди, пришедшие с миром в тундру, в тундре же и пропадали.
0: Их убивали?
2: Кто его знает? Ну, чаще всего да. Чаще всего да, потому что каждый человек, непонятный для жителя тундры, для жителя, для которого жизнь вся была пропитана вот религиозным смыслом, который находился под воздействием шаманов, под влиянием шаманов, и вот любой человек, непохожий по своим взглядам, по своему образу жизни, он представлял собой угрозу.
0: Представляете, на какую работу соглашались вот, работники Красного Чума? Во-первых, специализация такой широты должна быть, да?
2: Это, по сути дела, культурный фронт.
0: Да, и с другой стороны, противостояние вот этой настороженности местных людей, нужно было как-то договариваться, как-то, да и выжить нужно было.
2: Конечно.
0: Почему был выбран именно Чум, и какие варианты помимо Чума рассматривались властью?
2: Чум – это традиционное жилище, в котором проходит, по сути дела, вся жизнь кочевого жителя.
0: И небольшая ремарка. Сегодня Немногие знают, что была такая форма работы советской власти с местным населением, как красный чум.
2: Да.
0: И да, кому я не рассказываю из своего окружения, не все, даже историки, не все знают, что вот есть такая локальная форма работы, как красный чум. Была еще красная лодка, мы об этом еще поговорим.
2: Красная лодка, и от красных чумов, на базе красных чумов впоследствии появились и первые кульбазы. Уже как стационарное учреждение культуры и учреждение культурного обслуживания.
0: То есть красный чум – это как бы такая мобильная форма работы, такая доставка культуры, доставка пропаганды вам туда на дом, ваши чумы.
2: Мобильная во всех отношениях. Угу. И в том виде, что сюда приезжали как на вахту, что ли, выражаясь современным языком, специалисты какие-то, те же киномеханики, те же библиотекари, те же учителя, там, парикмахеры, банщики те же. Да, вот это самое. Вот. А с другой стороны, этот чум, по мере необходимости, он мог перебраться с места на место, перекинуться.
0: То есть чумы выбрали, потому что это удобно и проверено уже веками здесь.
2: Да.
0: Но был вариант, еще рассматривали гессенскую палатку, ну, один из работников, организаторов этого хотел.
2: Да, но она оказалась маломобильной, в отличие от чума.
0: Ну, ее только летом, наверное, можно было использовать.
2: Ну, да.
0: В суровые морозные зимы, наверное, вряд ли. С чем боролся красный чум? Ну, вот мы сказали, ликвидация безграмотности, с кулаками.
2: 30-е годы – это широкое наступление советской власти на Обертышском севере, если мы говорим о нашей территории, на все стороны жизни местного населения.
0: С кулаками, с шаманами. Он боролся открыто? Или как вообще диалог выстраивался с той оппозицией, которая была вообще-то вооружена?
2: Любая культурная революция, а мы 30-е годы должны называть временем активной культурной революции, это насильственное во многих случаях изъятие человека из его привычной среды, чтобы сделать из него человека уже нового времени, поэтому столкновения с шаманами, столкновения с местными богатеями, с кулаками, они были неизбежны. Они были неизбежны, и поэтому каждый, кто ехал на работу в красный чум, на ту же, опять же, выражаясь современным языком, бахту, если уж на что пошло, да, угу. Кто-то задерживался на несколько дней, тут приезжал, кто-то, значит, задерживался на месяцы, по-разному было. Вот. Те прекрасно знали, с какими опасностями им придется связываться, сталкиваться.
0: И шли на это.
2: И шли на это. Потому что это были люди, которые были убеждены в правильности того дела, которому они себя посвятили. Это были энтузиасты своего дела. И были романтики. Революционные романтики, от этого никуда не денешься.
0: Такие изобретения, как дом туземца, изба-читальня, красный чум, красная лодка. А можно ли все-таки назвать эти нововведения неким таким пряником от новой власти? Ну вот смотрите, мы дружелюбны, мы не вооружены, мы вам благо несем. Мы вам чайники припаиваем, там, носики отколовшиеся.
2: Конечно,
0: да?
2: Конечно.
0: Мы вам топоры привезем, если вы хотите. Мы вам поможем с оленями. Мы вас, детей ваших вылечим.
2: Вот. И детей вылечим, и тех же оленей вылечим, если что, потому что приезжали ветеринары. И на базе красных чумов создавались ветеринарные пункты. Вот, уже не к шаману, тот же ненец, предположим, вел своих оленей, да, заболевших, а пускай со скрипом это дело было, пускай с недоверием это дело начиналось со стороны малочисленных вот этих вот местных жителей, но, как говорится, через некоторое время люди пошли. Люди пошли сами, люди повели своих больных родственников, детей, жен, да, и повели свой скот, своих оленей.
0: Если мы знаем, что с культбазами развернулась история драматично, то о красных чумах мы такого сказать не можем. Не было каких-то
2: вполне возможно,
0: страшных
2: были единичные
0: историй.
2: Случаи. Это самое, были единичные случаи.
0: Но страдали, наверное, больше работники красного чума.
2: Да,
0: Но это наше предположение.
2: Это предположение, потому что, еще раз говорю, это культурная революция, это наступление советской власти, активное вмешательство в традиционный образ жизни местного населения с одной единственной целью – побыстрее вовлечь это самое местное население в социалистическое строительство.
0: Летний вариант – красная лодка. Она, конечно, не была красной по цвету, обычная лодка.
2: Ну, это революционный такой эпитет.
0: Да, грузили вот. весь этот свой скарб в лодку на веслах, вот по этим стойбищам и отдаленным каким-то деревушкам. А там разворачивали, наверное, тоже опять...
2: Да, но представьте себе, сколько вещей нужно было везти на этой красной лодке. Вот. Конечно, поменьше, чем, предположим, обеспечивая работу красного чума, вот. Но все-таки даже перечни вещей, которые мы встречаем в архивах, они поражают своим количеством.
0: А что входило в инвентарь, в оборудование?
2: Ну вот смотрите, обязательно радиопередатчик. Он был необходим и для связи с Большой Землей, тех работников, которые работали и в красном чуме, и в красной лодке. Вот. И в то же время показать, а вот смотрите, уважаемые товарищи, значит, кочевники, вот до чего техника дошла, вот вы сидите в тундре, вы можете послушать Москву, радиопередачу московскую, там, или новости, или концерт какой-то, да. Далее, кинопередвижка, потому что впоследствии, потом уже, когда стали строиться культбазы, уже стационарные вот эти вот комплексы, формировались и кинобудки, и постоянные киноустановки там были, да. А вот поначалу, когда киномеханик со своим вот оборудованием приезжал, уезжал, все-таки оставлять тоже, значит, дело дорогое слишком. Вот, в любой момент могут сломать. Где-то по неопытности, а где-то по наитию со стороны шамана. Вот, поэтому кинопередвижная установка присутствовала. Вот вы вначале озвучили, какие фильмы были. Конечно же, там реакция кочевников, которые жили всю жизнь в тундре, и не то, что там какой-то трактор или какой-то паровоз не видели, они вообще не видели ничего, кроме своих оленей. И этим, как говорится, счастливы были, да?
0: Представляете, патриархальной семье вот показывают фильм про венерические заболевания.
2: Да, это...
0: Это опасно могло.
2: Да, в семье, которая, по сути дела, всю свою жизнь с поколения в поколение делила даже жилище, значит, на женскую и на мужскую половину, и нельзя было зайти. Ни мужику на женскую половину, ни женщине на мужскую половину. Вот. Далее. Фотоаппарат.
0: Ну, это обязательно. Все. Это мы сейчас воспринимаем это как данность. Но тогда-то это вообще все передовое.
2: Это передовое.
0: Это цивилизация зашла в тайгу.
2: Вот. Далее. Компас. Граммофон с пластинками. Обязательно. Вот когда читаешь документальные какие-то свидетельства о работе красных чумов, очень часто можно увидеть воспоминания, какой эффект вот эта вот пластиночка граммофонная имела на местных жителей. Ну, это для них фантастика была. Это без всякого там ритуала со стороны шамана, без всяких его плясок. И тут, значит, появлялся голос какой-то от иголочки.
0: Представляете, какой пиар-ход от новой власти. Да. Мы самое передовое, у нас есть вот нечто, у нас какие-то чудесные вещи волшебные в руках.
2: Мы самое передовое. Но в то же время шаманы хорошо на этом играли, особенно на первых порах.
0: На испуге, на страхе.
2: На испуге на этом.
0: Да-да.
2: Что опасайтесь. Угу. Это происки там...
0: Злых духов.
2: Других миров. И так далее, и тому подобное. Вот, учебные принадлежности. Культурная революция не обходится, прежде всего, без борьбы за грамотность. А грамотный человек, это, извините, это не просто просвещенный человек, это не просто человек, который наделен какими-то знаниями. Он уже начинает думать, начинает соображать совершенно иначе, чем до того, как он этой грамотностью овладел. И вот представьте, опять-таки, какая борьба наверняка шла за души не только взрослых, которых пытались научить читать, а ведь начинали еще и с детей. Начинали еще и с детей, и поэтому ребенка отдать в чьи-то руки, чтобы его обучали не так, как обучали его отца с матерью. Прежде всего отца, мать-то там в основной массе и так безграмотные были. Вот, занимались своими домашними делами. Вот. А тут борьба за, на самом деле борьба за будущее вот этого народа. Все, ну да, и инструменты, и посуды при даче.
0: И вот с этим вот всем скарбом и они скарбом таскались от одного пункта к другому.
2: Вот. Ладно, как говорится...
0: Они еще головой отвечали за, за все эти предметы.
2: Особенно если был спирт необходим.
0: Я читала документы архивные, что они запрашивали очень много спирта.
2: Очень много спирта, потому что спирт был и валюта. Спирт был необходим для обслуживания вот этой техники.
0: Ну, давайте скажем, что для техники не так уж много нужно
2: прежде, там прежде что-то прежде всего, спирт это был одним из средств наведения диалога с местными жителями. Вот, как ни крути. Вот. От огненной воды никуда не уйдешь.
0: То есть они еще и по своему здоровью конкретно ударяли, потому что дипломатия шла вот с алкоголем параллельно. Мы сейчас, конечно, вот в 21 веке, но Рулькина механика тогда это нечто вообще, ну, сверх. Это как сейчас айтишники, мне кажется, наши времена несколько созвучны с теми, потому что мы тоже осваиваем искусственный интеллект, с ним как-то начинаем контактировать, обучаемся так же, как грамоте когда-то, там, в 20-е годы жители нашей страны.
2: Любой показ фильма первые десятилетия 20 века, особенно здесь у нас, можно сравнить по эффекту с тем, с чем мы сейчас вот сравнили. На самом деле, значит, самая движущая вот эта движущаяся картинка, которая наводила ужас на людей, которые первый раз видели вот эту...
0: Помните «Братья Люмьер»? Прибытие поезда, да. Прибытие поезда. Но тот же самый эффект у нас здесь, да, в таежных населениях.
2: А ведь в конце концов, вот уже к середине 30-х годов, когда появились съемки там, первых заводов, первые пятилетки же пошли. Вот представьте себе, сидит ненец, фактически неграмотный, и видит, как выползает, значит, трактор, когда видит, как сталь разливается, металл жидкий, да? Представьте себе, какой эффект на него это могло воздействовать.
0: Ну и потому кино важнейшее из искусств, потому что для неграмотного человека просто очень наглядно можно донести мысль, а какую мысль хотела донести советская власть, да? И...
2: Любую. Да. Это хорошее средство агитации.
0: Внушение, да. Можно ли сказать, что эти учреждения косвенно или прямо повлияли на то, что в будущем появились специалисты, стало развиваться здесь у нас наука, начались исследования языка коренных народов, появились учебники для ханты, манси, ненцев.
2: Вне всякого сомнения. Еще раз
0: говорю. То есть будущие врачи, будущие учителя.
2: Мы с вами говорим инженеры. О красном чуме как неотъемлемом элементе культурной революции на Убертышском севере в 30-е годы 20 века. Как одна из форм культурной революции.
0: Есть ли аналоги красных чумов в других странах? Или это...
2: Затрудняюсь ответить, есть ли красные, есть ли такие
0: это
2: примеры.
0: Изобретение это изобретение только советской власти.
2: Да, это изобретение советской власти, сугубо применяемое вот как раз вот в конкретное время в конкретной местности.
0: Как завершилась история красных чумов, и как-то впоследствии они так растворились в истории, что мы даже мало о них что знаем.
2: Просто-напросто произошло укрупнение. На место кочевых вот этих вот агитационных передвижек пришли стационарные культурные базы, культбазы, которые представляли собой, мы с вами говорили в свое время.
0: Культбазы только... пришли в 30-е годы. Ближе, да, к 40-м они уже в полную силу работали. Да. И можно уже сказать, что красные чумы отошли в сторону.
2: Они уже не играли в такой большой роли. Единичные случаи, конечно, сохранялись вплоть даже еще и в годы Великой Отечественной войны, вот, на отдаленных там, что, ну, до отдаленных угодий, предположим, надо было добраться. Вот. А так, в основной своей массе, вот этот золотой век, вернее, золотое десятилетие красных чумов, 30-е годы, вот, он снизошел постепенно уже к концу 30-х годов.
0: Как будто бы была попытка у нашего соседа, да, Ямало-Ненецкий автономный округ, воссоздать историю с красными чумами. Насколько я знаю, это было желание медицину отправить, ну, туда, в отдаленные
2: поселки. Да. В первую очередь медицина, и еще вопрос стоял об обучении детей с отдаленных угодий, с отдаленных стойбищ. Но, как мы знаем, впоследствии, в частности, если говорить о школьном образовании, все вернулось к интернатам.
0: Мы уже сейчас заканчиваем, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами закончили вот чем. Я рассказала о Иване Рычкове, да?
2: Очень колоритный, собирательный образ.
0: Наши отношения, да, вот ваши личные отношения к этому человеку.
2: Вы знаете, у меня отношение к людям вообще 20-х, 30-х годов, вот это вот, вот этих 20 лет между революцией и началом Великой Отечественной войны, оно у меня, конечно, каждому человеку разные отношения, да? Но в целом это время было революционной романтики. Вот люди на самом деле верили то, что они чем занимаются, вот эти дела, они приносят пользу государству. Они свято верили, что они строят самое лучшее государство в мире. Они верили, что они строят самое справедливое государство в мире, где не будет ни войн, не будет там каких-то глобальных конфликтов, что наконец-то, ну, будет на самом деле справедливый строй.
0: Нам есть чему поучиться сегодня у нашего героя?
2: Отношению к работе. Ведь посмотрите, они жертвовали всем. Начиная от того, что они срывались просто-напросто зачастую со своих насиженных мест. Кто-то даже бросал семью. Ну, бросал как это самое? Уезжал из семьи.
0: Оставлял на время. Да,
2: на определенный срок. Только ради одной цели, чтобы принести пользу вот тем людям, которые могут в тебя и шмальнуть из винтовки. Кто его знает? Я, к сожалению, не встречал статистики вот этих вот смертей среди вот этих вот активистов, несущих культуру. Есть ли эта статистика вообще?
0: Ну,
2: не будем о грустном.
0: Не будем о грустном. Мы рассказали о работе и работнике красного чума. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чультечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Внимание! С 12 по 14. 14 июня. Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги. Мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
12: Без возрастных ограничений.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
15: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о ремонтных работах в Югре, ремонты дорог. Ежегодно с наступлением благоприятных погодных условий здесь у нас в Югре, да и не только в Югре, начинается активная фаза дорожных ремонтных работ. Это неизбежный процесс, направленный на обеспечение безопасности и комфорта участников дорожного движения. Но, понятное дело, что неизменно все это сопряжено с временными неудобствами. Изменение маршрутов, ограничение скорости, частичное перекрытие полос. Вот сегодня как раз-таки и поговорим о том, как проходит этот ремонт. В гостях представитель госавтоинспекции Борис Харисович и представитель Северавтодор Олег Рудницкий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Олег Викторович, какие автодороги находятся в ведении вашего учреждения? Те, что проходят в черте городов, или же загородные трассы? А может быть, и те, и другие?
3: Акционерное общество, государственная компания «Северавтодор» обслуживает сеть региональных, федеральных и межмуниципальных автодорог, но также и улицы муниципалитетов. Наше предприятие выполняет комплекс ремонтных работ по восстановлению, строительству асфальтобетонных покрытий и в черте города, и за ее пределами.
2: Что касается планов, вы вот расскажите на текущий год, какие планы, на каких участках и в каком объеме запланирован ремонт, и какие магистрали и улицы в приоритете?
3: На сегодня мы реализовываем программу, состоящую из 72 объектов, но программа постоянно пополняется. Из них в городе Нижневартовске и его районе это идет реализация 19 объектов. В городе Сургуте и его районе 11. В Нефтеюганском районе 5, Ханты-Мансийск и в целом район. Там у нас на сегодняшний день 10 объектов. В Кандинском районе, включая город Урай, ПГТ Октябрьская, Междуреченск, это 6 объектов. В Октябрьском районе 6 объектов. И в Советском районе у нас на сегодняшний день 8 объектов.
2: Слушайте, ну это достаточное количество за такой непродолжительный период теплого времени года. Я имею в виду, вон сколько ого-го, сколько нужно сделать. А на каких дорожных объектах ремонтные работы уже стартовали? Вот прямо сейчас конкретные участки какие-то можно назвать?
3: На сегодняшний день уже работы выполняются на Когалым направлении, дорога Сургут-Когалым. Кольцо. Там работы ведутся полную, скажем так. Ведутся работы на подъезде к поселку Сайгатина от ЗСК в Сургутском районе. Заканчиваются работы на улице Дзержинского в городе Сургуте. И на день мы готовы приступить. И, думаю, приступим к реализации объекта на бульваре Свободы в городе Сургуте. Вот помимо озвученных, значит, мы приступили и уже готовы предъявить заказчику объекты, расположенные в городе Югорске. Это улица Лесозаготовительная, Железнодорожная. В процессе идет реализация и объектов в Кандинском районе. Приступили к объектам, в том числе и в городе Нягани, подготовительным. Объектов достаточно много. Реализация уже полноценно идет.
2: Все будет вовремя и в сроки сделано. Очень надеемся на это.
3: Сроки будут соблюдены. В целях исполнения указа губернатора до 1 сентября мы реализуем эту программу для комфортной
2: и безопасной.
3: Для комфортного и безопасного проезда жителей.
2: Давайте к представителю госавтоинспекции обратимся. Борис Харисович, вот случается ли, что госавтоинспекция вносит какие-то свои коррективы в организацию ремонтных работ? И вот если да, то какие именно замечания или там требования чаще всего возникают?
4: В процессе согласования сотрудниками, рассматривающими схемы расстановки технических средств организации дорожного движения, вносятся корректировки. В зависимости от особенностей местности предлагаются использовать дополнительные дорожные знаки и другие средства для лучшей видимости и информирования участников дорожного движения. Основной недостаток в местах производства работ – это отклонение от схемы организации дорожного движения, которая связана с неправильной установкой дорожных знаков, направляющих и оградительных устройств. Такое случается от отсутствия контроля со стороны ответственных лиц. При выявлении таких недостатков госавтоинспекцией принимаются меры, направленные на скорейшее их устранение путем выдачи предписаний, обязательных для исполнения.
2: Олег Викторович, вот сейчас век технологий. Какие новшества в технологиях и материалах для ремонта дорог появились в последнее время? И вообще, насколько далеко шагнула отрасль ваша? Ну, не знаю, применяете ли вы какие-то улучшенные покрытия или какие-то более долговечные смеси, инновационные методы укладки? Может, роботы у вас работают? Я не знаю, как это вообще все происходит?
3: Ну, на сегодняшний день Северавтодор продолжает развитие вектора инноваций, и на сегодняшний день мы очень плотно занимаемся вопросами опытного уже применения тех типов конструкций, которые более дешевые, а именно, то есть на сегодняшний день есть покрытия, которые на дорогах с малой интенсивностью можно устроить за меньшие деньги. Mm-hmm. Соответственно, эти покрытия разрабатываются и опытным путем уже в муниципалитетах применяются, уже есть положительный отзыв, то есть есть уже подвижка к массовому применению.
2: О, здорово. Угу.
3: Ну вот, продолжаем развитие инноваций в направлении долговечности горизонтальной дорожной разметки, соответственно, увеличение безопасности дорожного движения совместно с коллегами. И новое для нас в этом сезоне изучение – это материалов, связанных с природными битумами, угу, в целях как раз увеличения качества устраиваемых покрытий.
2: Угу. Борис Харисович, вот известно, что зоны дорожных работ – это места повышенной аварийности, все об этом знают. И вот какова статистика ДТП в таких зонах за прошлый год и за текущий, конечно же, и сколько аварий произошло и по каким причинам, если знаки ограждения, мы понимаем, что, например, знаки ограждения выставлены корректно.
4: Практически все дорожно-транспортные происшествия происходят из-за нарушений водителями правил дорожного движения. В текущем году в местах производства дорожных работ произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 участника получили телесные повреждения. В одном из них выявлено нарушение правил применения временных дорожных знаков. Угу. В обеих происшествиях у водителей, один из которых не имел права управления, имелись признаки алкогольного опьянения. Угу. Ну, что говорит об их невнимательности.
2: Угу, угу.
4: Вот. В 2025 году в местах производства дорожных работ произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 18 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года снижение произошло на 36%.
2: Нормально так. Угу. Да. Значительное снижение. Угу.
4: Да. В 6 случаях сопутствующей причиной явилось нарушение правил производства дорожных работ. То есть либо нарушали правила применения временных дорожных знаков, автомобили прикрытия где-то не имели. С материальным ущербом в 2025 году зарегистрировано 8 происшествий, и в текущем году 2 происшествия.
2: Что касается профилактической работы, ведется ли такая работа, но чтобы снизить, я имею в виду, число аварий на таких участках, где ремонт дорог идет, и как информируются водители, и кто контролирует, и как контролируется соблюдение временных ограничений?
4: По инициативе госавтоинспекции при проведении долгосрочных дорожных работ на сети федеральных и региональных дорог устанавливаются шериф-балки, имитирующие работу спецсигналов патрульных автомобилей. Также применяются муляжи патрульных автомобилей, что позволяет уменьшить риск совершения происшествий. Сами места производства дорожных работ обследуются сотрудниками госавтоинспекции и при выявлении нарушений, связанных с несоответствием схемам в отношении организации, осуществляющей дорожные работы, либо ее должностного лица, по чьей вине это произошло, принимаются меры надзора для устранения недостатков. С целью профилактики и недопущения нарушений обязательных требований с сотрудниками дорожного надзора проводятся профилактические визиты в организации, осуществляющие дорожные ремонтные работы. На дорогах округа объявляется также предостережение для недопущения обязательных требований и консультирования.
2: Угу. Но даже несмотря на то, что ремонтные работы – это масштабная такая история, да, и надо сказать, что, ну, скажем, по сравнению с другими регионами, у нас здесь дороги хорошие, но все-таки не везде они идеальны. Бывают и размывы, и просадки, и ямы. Вот, Борис Харисович, если водитель замечает такой дефект, ну или какое-то иное несоответствие содержанию трассы, куда следует обращаться, чтобы проблему устранили до того, как, не дай бог, случится дорожно-транспортное происшествие?
4: Ну, при выявлении на дороге дефектов покрытия, то есть там выбоины, либо просадки, либо иные какие-то, либо отсутствие дорожных знаков в тех же местах производства работ, любой гражданин может обратиться. Значит, он может единую дежурно-диспетчерскую службу 112 набрать, либо может на сайт госавтоинспекции, также может в адрес органов местного самоуправления обратиться, либо владельцам дорог.
2: Ну то есть, в принципе, порядок действий это такой легкий, да, если ты заметил, что существует какая-то проблема, просто позвони, не проходи мимо, чтобы другие люди не попали ни в коем случае в дорожно-транспортное происшествие. Так получается.
4: Да, верно.
2: Олег Викторович, вот в завершении разговора нашего сегодняшнего, вот вы уже и про технологии сказали, и что все это делается для того, чтобы вроде процесс ремонта этих дорог удешевить, но тем не менее, чтобы качество не пострадало. А вот вообще о сроке годности дорожного покрытия, дорожного полотна можно ли говорить? И вот, ну просто интересно, почему некоторые дороги разрушаются гораздо раньше расчетного какого-то срока эксплуатации? На это влияют какие-то факторы определенные? Как это вообще происходит? Почему?
3: Да, конечно, это регламентируемый ГОСТами жизненный цикл, и часто при проектировании предполагают, что будет прирост интенсивности, к примеру, в тех случаях, если участок попал под ремонт и переключили движение, скажем так, в объезд этого участка, да, соответственно, увеличив интенсивность, нагрузку на тот участок, на который было переключено движение. Вот в таких случаях, соответственно, срок службы покрытия в разы уменьшается, и что мы видим в результате, это разрушение, минимизация безопасности. Соответственно, одна из таких вот причин может быть. Ну и часто бывают такие причины, как уже после устройства новых покрытий или дорог не всегда должным образом выполняют уход за ним, что приводит, скажем так, к очень быстрому выходу его из нормативной работы.
2: То есть и проконтролировать это достаточно сложно.
3: Есть разные случаи, но вот самые распространенные я привел, одни из самых распространенных я привел, и это то, что значительно влияет на срок службы.
2: Мы говорили сегодня о ремонтных работах дорог. В гостях сегодня были представители госавтоинспекции Борис Харисович и представитель Северавтодор Олег Рудницкий. Спасибо, до свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
6: Без возрастных ограничений.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
4: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
5: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Мое имя, номер рейса, по маршруту лето, сердце.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для
0: радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошел с характером.

0: человека. Более подробно о том, как работают проекции, зачем мы их используем и как они приводят к конфликтам, я буду говорить с моей гостьей, психологом Ириной Рябининой. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Рената.
0: Вот я тут немножко уже рассказала, что такое проекции, и вспоминается мне анекдот. Старый советский с бородой, с бородищей анекдот. Мужик разгромил пивной ларек и загремел в милицию, там его спрашивают: «Ты зачем, мужик, это сделал?» А он говорит: «А что они написали? Пива нет». Могли бы написать: «Пива нет». Мне кажется, это хорошо иллюстрирует вот эту нашу способность психики. Что-то вот она такое мутит, в общем, проектирует, да. Не знаю, подходит ли к нашей теме этот анекдот.
1: Очень.
0: Очень, да? Вот это оно самое, да?
1: Это оно самое,
0: оно самое, да. Давайте поговорим, что такое проекция, расскажите нам более подробно.
1: Но если простыми словами, то проекция – это то, как мы приписываем другим людям или объектам те чувства, желания, которые, в общем-то, испытываем сами, но по каким-то причинам не ощущаем или не реализуем. И на самом деле мы этого не осознаем. Угу. Это происходит все бессознательно. Если говорить психологическим языком, то это механизм прерывания контакта.
0: Механизм прерывания контакта с собой?
1: С собой и с другими.
0: И с другими. Грубо говоря, я свое вижу в другом и не понимаю, что... Не осознаю этого так. Так
1: да,
0: это, да, работает?
1: Да, буквально так.
0: То есть, а свое что это? Мысли, фантазии, какие-то идеи, да? Вот это все.
1: Чувства.
0: Чувства.
1: Как правило, чувства.
0: Как правило, чувства мы туда, от себя.
1: Чувства, желания, то, что в себе по каким-либо причинам сейчас не осознается.
0: Угу. Проекция и перенос, вот нам чуть-чуть, это разные, да, механизмы? Не хочу уходить в перенос, mm-hmm. я не знаю, надо ли это нам. Ну, давайте вот.
1: Сегодня про проекцию?
0: Сегодня про проекцию,
1: про
0: да.
1: проекцию. Да. Перенос – это некое такое приписывание. По сути, то же самое, но приписывание, это... да, другому качеству. Чуть-чуть по-другому это звучит.
0: Проекции не так просты. Они искажают реальность. Или, по-другому сказать, проекции мы искажаем реальность. Это так?
1: Ну, если мы говорим «мы», то тогда приписываем авторство себе, и как будто бы здесь есть злой умысел. Но на самом деле это не так. Это наша психика с нами что-то проделывает. И, по сути, перенося на другого человека, приписывая другому человеку те или иные качества, психика нас от чего-то защищает. Угу. И мы можем про это подробнее поговорить.
0: Да, мы поговорим об этом подробнее. Давайте сначала в качестве примеров в жизни, где проекции бывают, и вернемся потом к вопросу, да, от чего мы защищаемся. Угу. Например, ну, проекция в нашей жизни. Когда мы слышим, человек говорит: виноваты все, там, да, ну, государство виновато, там, угу. президент, там, я не знаю, олигархи. Угу. Это проекция?
1: Это проекция.
0: Это проекция. А где еще часто всплывают проекции?
1: Ну, например, в быту, да, в семейной угу. жизни, когда мужчина флиртует на работе, приходя домой, приписывает своей жене желание ему изменить. Ты мне изменяешь или ты хочешь меня изменить? Это тоже проекция.
0: А вот про ревнивцев тоже, наверное, отдельно надо будет поговорить, потому что, ну, это такая некоторая боль в парах. Проекции часто всплывают, когда нам что-то пишут в мессенджере. Это мои наблюдения. Например, ставят точку и не ставят смайлик. Это ужас, то есть, да, человек читает это как какое-то грубое послание, либо без смайлика он не воспринимает это как добродушное, например, да, опять про пиво нет, вспоминаем. Это проекция, то есть
1: это, конечно,
0: читаем текст и видим что-то свое по факту.
1: Проекция, по сути, это наше внутреннее состояние, неосознаваемое, перенесенное как проектор кино на любую поверхность, будь то человек или... будь то какой-то предмет.
0: Ну, например, вот меня часто спрашивали, почему ты такая грустная, Рената? А я недоумеваю, я же тут в компании улыбаюсь, разговариваю, почему я грустная-то? И уже начинаю даже злиться. Ну, давайте вы скажите, что я злая, это будет более точным, потому что замучили меня с этой грустью. По факту человек, может, сам грустит, а на меня вот это все как в кинематографе, да?
1: Проецирует,
0: да. Где еще можно? Давайте подумаем, где еще можно.
1: Ну, про СМИ это, конечно, понятно, потому что, читая один и тот же текст, например, с разницей в неделю, мы по-разному можем его воспринимать. И да, молодежь сейчас считает точку в конце предложения за агрессию и отсутствие смайлика тоже. А с другой стороны, как понять интонацию, с которой человек пишет этот текст, если мы с ним, ну, там, не знакомы или мало знакомы? интонация, вот в живом общении мы способны, ну, так более соотнести с тем, что человек говорит, как он это говорит, и как я это на себе ощущаю.

0: в тексте это сделать сложнее. А еще примеры проекции. Например, проекции же бывают положительные.
1: Да, и мы тоже будем об этом говорить.
0: Да, и мы тоже будем про это говорить.
1: Ну, пример положительный.
0: Ну, к примеру, да, когда подруга или коллега говорит, ты такая счастливая, или ты такая талантливая.
1: Я уже улыбаюсь от этой фразы.
0: Ага. Да.
1: Это оно свое что-то такое, да?
0: Конечно. Мы же вытесняем не только те чувства, условно принятые считать негативными, да, но и положительные.
1: То есть это она про себя рассказала, что она счастливая, такая красивая. Про защиты. От чего мы защищаемся?
0: Мы защищаемся, по сути, от боли. Вот проекция – это такая анестезия, когда мы из себя вытесняем, делая это, причем неосознанно, то наступает какое-то облегчение. Когда я приписываю кому-то какие-то характеристики или качества, то тогда мне становится понятнее, как с этим быть. И в этом месте наступает облегчение. Правда, ненадолго. Потому что за этим может последовать конфликт. Или, например, скажем, отдаление или разногласие. И вообще тогда мы не встречаемся с реальным человеком.
1: А почему мы защищаемся? Девушка говорит, ты такая красивая, такая счастливая. От чего она защищается? Ну, как бы положительные же чувства у нее.
0: А как быть в этом счастье? Как жить счастливую жизнь?
1: Вот так вот даже.
0: Но с этим же что-то надо делать. Хотя не обязательно. Можно просто быть счастливым. Но
1: то
0: в нашем обществе
1: то есть
0: принято
1: какая-то
0: считать...
1: проблема раствориться в этом счастье, почувствовать, потрогать, поощущать себя в нем.
0: А вдруг мне скажут, что я эгоистка? С этим же надо будет как-то быть.
1: Ну да. А чувство вины? А что это я такая счастливая, когда у нас такая проблема?
0: Да.
1: Беда.
0: Да.
1: Понятно. Так, сейчас слушателям может показаться, что какая-то теория идет, но по факту сейчас мы к семейной жизни подойдем, и там будет очень, я думаю, пользы много. Ну, мы постараемся. Про минусы. Минусы психической защиты этой, мы теряем связь с реальностью. Мы что, перестаем видеть человека таким, какой он есть? Какие там еще минусы?
0: Мы живем в картинке своих иллюзий. Вот это, знаете, великое разочарование, когда ты меня разочаровал. А по сути, меня разочаровали мои собственные ожидания, мои собственные проекции. Когда я тебя встретила, я думала, ты сделаешь меня счастливой, а по факту нет. Ты специально это сделал.
1: Снижает внутреннее напряжение, проекция, но временно. Это минус.
0: Это минус.
1: Вы тоже об этом уже сказали. Да. И проекция может привести к глобальным проблемам в общении, потому что если один проецирует все время ежедневно на другого, на партнера, да, например, что-то свое, то жизнь уже становится невыносимой. Это так?
0: Конечно, это так. И давайте вот пример проектора и кинопленки. Когда мы смотрим картинку на стене, мы не видим стену в этот момент. Стоит выключить проектор, и мы замечаем, что стена не очень-то белая, скорее серым оттенком, что на ней есть щербинки, там, не знаю, каких она размеров. Вот так же и в жизни с проекциями, которые мы переносим на людей. Мы за ними не видим настоящего человека.
1: И вы знаете, когда я стала подмечать проекции у себя и у окружающих, то я обратила внимание, что люди как будто в каком-то мороке. И я сама как будто тоже в нем, потому что вот сейчас для наглядности, для примера, известный всем фильм «Любовь и голуби», помните эту знаменитейшую сцену, обожаю ее, когда, так ее зовут, Раиса Захаровна пришла, Гурченко ее играет, пришла к этой Надежде, Надюхе. Та восприняла ее как начальника отдела кадров, кажется, да? И боль свою она транслирует вот на эту начальницу отдела кадров. И начинает с ней говорить сначала как с коллегой своего мужа, а потом начинает как с любовницей потенциальной. Да, так получилось, что она оказалась любовницей, но вот этот морок у Надюхи, когда она, да что ж она такая-то, да что ж вы свои кадры-то не приберете, да что ж вы, значит, она и прям уже тычет в нее, она уже прям агрессию на нее такую. Я хочу сказать, что, во-первых, Надюхе повезло, что то, кого она видела в этой коллеге, оказалась таки любовница, да, Василия. Но просто вот этот вот морок на глазах, как будто бы уже можно подметить, что человек что-то не в реальности находится.
0: Да, он точно не в реальности, он захвачен собственными чувствами. И вот шикарный пример, на самом деле, в этот момент, что она делает? Она разделяет с другим человеком часть вот этой собственной боли. То есть отгружает. Здесь оставила. Так совпало. Но, по сути, проецируя на эту барышню, свои чувства, она их из себя достает. Ей слишком много, и здесь она оставляет.
1: Пример из своей жизни, который я подметила за собой. Я, значит, проходила вот металлоискатель, охранник попросил показать личные вещи, сумку. Я вообще это делаю всегда безропотно, потому что это их работа, я это понимаю. У каждого своя работа. Но в тот момент и в тот день я не хотела показывать свои личные вещи. Ну, они очень женские, интимные, не хотела я это транслировать и не хотела показывать. И была в плохом настроении. Я сделали все, что нужно, проверили, я пошла, и с мужем я разговариваю. И начинаю объяснять и рассказывать, что сейчас, значит, какая сцена была. И я уже говорю не как с мужем, а как с охранником. Я, значит, транслирую те слова и те эмоции выдаю человеку, который вообще тут ни при чем. И это реальный морок. Да? Я смотрю, что он как-то поежился, ну как-то что-то такое происходит. Вообще надо подмечать такие вещи за собой, потому что отгребают, извините за такое грубое слово, наши близкие,
0: на
1: родные.
0: На ровном месте ни за что.
1: Да.
0: Да, и, ну, замечаете, да, что... Вот, кстати, что вам помогло обнаружить свою проекцию в этом?
1: Я увидела реакцию мужа. Ну, то есть, я вижу, что он что-то как-то уже теряет контакт вообще, что-то он смотрит на меня удивленно и напряженно.
0: Несоразмерную сложившуюся ситуацию. Казалось бы, что такое? Рассказываю там, ну, реалии дня, да?
1: Да. Защита, да? То
0: да,
1: есть
0: да, да.
1: Вот так она работает.
0: Да.
1: А правда ли, что нарциссы часто используют проекцию? Вот у меня вопрос такой возник. Или они вообще живут в ней, может быть? Я не знаю.
0: Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Скорее, манипуляторы часто используют проекции. Вот. Цепляя наши человеческие души за что-то определенное. Если говорить про нарциссов, но они тоже пребывают не в реальности, скорее, потому что за вот этой пафосностью, деловитостью скрывается очень раненое что-то внутри, и человек вот из этой раненности проецирует общение с остальными.
1: Поговорим про позитивные проекции, немного рассмотрим их. Эмпатия, сопереживание — это же тоже трансляция своего тепла какого-то на других людей, нет?
0: Ну вот скорее, если говорить про эмпатию, то это не совсем так. Эмпатия — это способность понять чувства других, не теряя самоощущения при этом. То есть я могу сопереживать, моя эмпатия позволяет мне сопереживать, но я при этом понимаю, что это не моя боль, я не ранюсь в этом месте. Я понимаю, какая моя история откликается на там, эти слова или эти проявления.
1: Ну, позитивные проекции. Что мы еще? Давайте поговорим, какие они еще бывают. Да.
0: Позитивные проекции, ну, например, в начале семейной жизни или каких-то отношений мы проецируем на партнера картинку идеального какого-то мужчины или женщины,
1: да? Да, да, да. Вот. Это влюбленность так
0: это
1: работает,
0: влюбленность,
1: да?
0: Это... И это нас впечатляет и позволяет сближаться. Конечно, если не перестать это делать, ну, это приведет к разрыву или к каким-то конфликтам, но вначале это то, что помогает нам сблизиться.
1: А вот это вот, когда люди разводятся и потом говорят такие фразы: «Я после развода только поняла или понял, что это за человек». Что это за вообще, да, ужас какой-то? Как я могла, куда я смотрела? Это вот работала проекция, она перестала работать. Это может быть связано с проекцией? Потому что вдруг человек увидел вообще, ну, и негативную сторону тоже.
0: Если человек склонен к слиянию, то, конечно, он верит в то, что ему говорит партнер, в те проекции, которые он на него перекладывает. Ну, и вообще для того, чтобы увидеть что-то больше, надо подальше отойти.
1: Подальше отойти, это хорошо сказано.
0: Тогда мы видим более объемную картинку.
1: Подальше отойти имеется в виду психологически, то есть, ну, не уехать в нягонь, а имеется в виду...
0: Психологически дистанцироваться, да.
1: Какая ключевая фигура стоит в проекции? Это мы сами, это наши значимые взрослые, это мама, это папа?
0: Это значимые взрослые, это могут быть родители, это может быть учитель, это может быть, ну, не обязательно, если про детство, это может быть и подростковый возраст, и взрослые, но, как правило, это либо какое-то правило, которое устоявшееся, да, те самые шаблоны или штампы, или длительное общение с человеком, который, например, чтобы было понятно, значит, как это может быть. Злиться нельзя. Вот правило, которое демонстрирует, например, мама. Да? Злиться нельзя. А злость возникает. И что с ней делать? Втеснять. Наша психика так устроена, чтобы оставаться в контакте с мамой. и при этом не разрушится, мы вытесняем эту злость. А дальше приписываем ее начальнику, мужу. Ты злишься, ты на меня все время злишься. А на самом деле это я злюсь, но этого не осознаю. И тогда, доставая из себя, приписываю кому-то.
1: Угу, так, понятно. А проекции как причина, инструмент для конфликтов. Мы уже стали об этом говорить. Вот это вот сама придумала, сама обиделась, в этом есть... Вы заулыбались. В этом есть зерно правды женщины.
0: Это правда.
1: Это правда.
0: Ты обиделась? Нет, надолго, да. Туда же. Причина конфликтов. Когда один партнер проецирует, а второй не в ресурсе отловить эту проекцию и скорее своими чувствами подключаются. Как это может выглядеть? Ты злишься, говорит жена. Муж говорит, да нет, я не злюсь.
1: Уже начинает, потому что...
0: Она утверждается в том, что она права.
1: Да, да.
0: Все, круг замкнулся.
1: Вот как это работает?
0: Да.
1: Ну вообще, противоядие от этого всего?
0: Противоядие от этого всего... Поговорим об этом с точки зрения самого себя, как отследить свою проекцию, да, и которая, в общем-то, инициирует конфликт, и как быть партнеру, на которого проецируют.
1: Это глобальные вопросы. Да, давайте. Давайте начнем с себя. После паузы мы потом продолжим еще говорить на эту тему, но сейчас мы говорим про себя. Да?
0: Как про себя.
1: Как у себя отследить?
0: Присвоить ее себе. Когда я замечаю в своей речи, что ты какой-то, я думаю, а как это про меня? И мы обнаруживаем
1: это
0: вот
1: эту проекцию. Это такой уровень осознанности. И какого-то образования, я бы даже сказала, самообразование.
0: Безусловно, конечно, большой опыт, в том числе и личной работы с терапевтом, позволяет мне вот на таком уровне отслеживать, как это может быть в быту. Например, когда я говорю партнеру что-то, а он мне говорит, нет, это не так, я не пытаюсь доказать ему, что это так, а я обращаю взор внутрь себя и задаю себе вопрос, а как это про меня тогда? Ну, то есть я вижу реакцию партнера, про это успокаиваюсь. Собственно, в вашем примере это хорошо понятно.
1: В примере с охранником?
0: Да, с мужем и охранником. И задаю себе вопрос, а как это про меня? А что я сейчас чувствую? А как я могу разместить эти чувства легально? Ну, не нанося, не перенося их на кого-то.
1: А здесь такой скользкий какой-то путь, потому что а вдруг, правда, он сердит? Как мы поймем, это мы сейчас сами придумали, или чтобы путаницы не возникло, а то как-то все на себя переводить опять?
0: Очень хорошее замечание. На самом деле мы можем прояснять. Там, я вижу, ты сердишься. Это
1: что
0: так?
1: Сложного переспросить, грубо говоря,
0: вот,
1: да?
0: Задавать уточняющие вопросы. А как ты на самом деле? А то, как ты сейчас, там, не знаю, поставил кружку на стол, позволяет мне думать, что ты в каком-то состоянии, скорее ты злишься, это так?
1: И правда, что сложного спросить?
0: Но есть разные ситуации, в которых это невозможно. Например, собственное истощение или пребывание в длительном стрессе. Вот в такие ситуации легче влететь в проекцию и легче закрутить этот конфликт. Если оба партнера не в ресурсе, то скорее конфликт будет.
1: Опять вспоминается фильм «Любовь и голуби», где Надюха, Надежда, пребывая в этой боли, и горе, по факту, да, что Василий, органы движения, не буду развивать эту тему, она направила на всех своих детей.
0: Да.
1: Она уничтожала просто всех своих детей. Потому что в ней вот эта вот боль разместиться не могла, да. И это ее защита была.
0: Да, да. И она оставляла по чуть-чуть ее каждому.
1: А как это происходит в семейной жизни, когда ругаются родители, даже там дерутся, они могут все это направить на своих детей?
0: Ужасно звучит, но скажу это. Часто это размещается там, где безопасно.
1: Ребенок ничего не скажет.
0: Ребенок сдачи не даст.
1: Не даст.
0: Неважно, словесно или как-то, не даст.
1: Оставим слушателей с этой мыслью подумать. У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами психолог Ирина Рябинина и Рената Гасанова. Мы говорим о таком виде психологической защиты, как проекция. После паузы я узнаю у Ирины, как противостоять чужим проекциям.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
6: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Гребинина. Напомню, тема звучит так. Зачем психике враги? Механизмы проекции. Ирина уже рассказала, что за вид психической защиты проекция, да, какие плюсы и минусы проекции мы тоже обсудили. Как замечать проекции у другого человека?
7: Когда мне прилетает что-то от кого-то, ты такая, я задаю себе вопрос, так, а я сейчас действительно такая? Или это другому человеку принадлежит? Здесь важно отделить свое от чужого. Если это мое, то, слушай, да, спасибо, ты это подмечаешь, а я этого и не видела, ну и, в общем-то, как-то про это можно поговорить или как-то с этим быть. А если это не мое, что же делать дальше? Здесь очень важно не закрутить вот тот самый конфликт. Главное, чтобы словесная дуэль не превратилась в игру «докажи, что ты не верблюд». Здесь важно говорить, слушай, ну вот я так с собой сверяюсь, вроде нет, я себя так не ощущаю. А что в моем поведении позволяет тебе так думать? А дальше слушать, что человек скажет, и возвращать это. Как только мы проявляем агрессию в ответ на эти утверждения, все, я вас поздравляю, игра началась.
6: А если история с проекцией ежедневно, если, например, женщина в муже видит маму, да, ежедневно что-то вот такое проецирует на него, когда это в системе постоянно, и вроде бы уже и спрашивал, и отделялся, что с этим делать? Ну вот и долбит просто, да, вот ты такой-сякой, а по факту там мама маячит внутри.
7: Такой непростой вопрос на самом деле, как самостоятельно с этим справиться. Если муж это понимает, и он заинтересован в сохранении этих отношений, то, конечно, возвращать. Там, если, например, жена знает про то, что у нее этот перенос случается, перенос, да, мы говорим про перенос, эта проекция случается, и про это уже как-то оговорено, то тогда в этом месте можно подмечать. Слушай, похоже, ты опять на меня проецируешь. Если это не выявлено, ну там, не названо своими словами, то как с этим быть? Тогда человек, которому это неприятно, то есть в данном случае муж, он может говорить, слушай, ну вот ты говоришь одно и то же там на протяжении какого-то времени, но это не так. Что я могу сделать, чтобы до тебя это донести? И тогда, встречаясь вот с этой противной стороной, есть шанс обнаружить проекцию. Когда муж говорит, да я не злой, я могу быть уставшей, я могу быть раздраженной, я могу быть обессиленной, но я точно в этот момент на тебя не злюсь.
6: Давайте поговорим про ревность. Как тяжелый опыт проектируется на нынешнего партнера? Тоже проекции, да? Были измены, я не знаю, что там было.
7: Ну, например, про измены, чтобы было понятно.
6: Да.
7: В предыдущих отношениях была были измены.
6: Да,
7: и как теперь доверять этому человеку?
6: Угу.
7: Ну, что-то вам позволило сблизиться. Так, я поздравляю, вы в отношениях, да? Но вот этот внутренний страх от того, что он может изменить, важно его признать. То есть что такое справиться с проекцией? Это присвоить себе свое. Это мой страх.
6: Все, женщина поняла. Она проектирует на мужа. Что она говорит? Это же штампы, да? Все мужчины такие.
7: Изменяют.
6: И, как правило, вот эти вот штампы, они и показывают, что вообще-то это, тут речь о проекции. Потому что не могут же все мужчины. Вот. И, во-первых, это как маркер такой проекции.
7: Да.
6: Хорошо. Она проецирует на своего мужа. У нее были измены. Она понимает. Это проекция дальше, что она не может остановиться. Я знаю таких женщин. Они говорят, я не могу выйти замуж, потому что я не доверяю уже. Я вижу, что вот он тоже такой же.
7: Если мы говорим про «не могу выйти замуж».
6: Ну, не то... знаю, строить дальше отношения. Я не вижу перспективы.
7: Быть в этих отношениях.
6: Да,
7: быть
6: да.
7: В новых отношениях.
6: В новых, да, не может.
7: Да, не может. И тогда можно остаться с этим. Потому что исследовать новый опыт, брать новый опыт, как она может условно прояснить для себя, все ли мужики козлы или не все. Только опытным путем. Это всегда энергозатратно. Вот что ее движет? Сейчас сохранить свою энергию и не рисковать? Или все-таки рискнуть и удостовериться на собственном опыте, что вообще-то не все мужики козлы или не все изменяют. А есть приличные, достойные семьянины, однолюбы. И очень бережные и нежные в семье.
6: Вообще-то, посмотреть не только на синий цвет, да, обратите внимание на желтый.
7: Вообще на всю палитру.
6: Да.
7: И на многообразие цветов.
6: Угу. А ревнивцы, мы об этом уже сказали, ревнивцы очень часто проецируют свое, да, то есть, например, человек сам изменяет, и я знаю такие случаи, женщина изменяла, это реальный случай, я вам говорю, и изводила своего мужа ревностью. Муж такой спокойный, уравновешенный, тихий. И на Лавеласа совершенно не похож. И как бы все недоумевали, чего ты его пилишь. А доходило даже до того, что он имел неосторожность поздороваться со своей одноклассницей, и произошла просто лютая, неприятная драка. Женщина накинулась на эту ни в чем не виноватую женщину. Вот настолько уже. А это же тоже проекция.
7: Конечно.
6: Это тоже защита получается.
7: Это
6: она
7: защита.
6: Это делает, изменяет. В ней это не размещается. Она это не может переварить.
7: По сути, что-то внутри происходит. Мы точно не знаем, как это у нее устроено, но я так фантазирую, что скорее там вина и страх, что это раскроется. И вина за то, что я что-то делаю. Но это неосознаваемо. Вообще, мой папа всегда говорил, лучшая защита – это нападение.
6: И она начинает мочить своего мужа.
7: Конечно. Она не ждет, пока что-то вскроется. Она избавляется от части напряжения здесь, в моменте.
6: Но это так непорядочно.
7: Это очень непорядочно.
6: Да, она защитила себя, может быть, бессознательно, да, скорее всего, свою психику.
7: Скорее
6: всего,
7: второй-то
6: вот живет с этим кошмаром.
7: Вопрос, это его выбор или он не видит выхода? Ну, по сути, что-то, морок, да, тот самый, про который вы говорили, по сути, они оба в нем пребывают.
6: От проекции невозможно до конца избавиться. Мы всегда в этих проекциях находимся, они всегда как-то вот так работают. Включается этот монитор, да, как в кинотеатре, да, вот у нас тут над головой такая, знаете, это проектор такой.
7: Да? И куда бы мы голову ни повернули, везде наши проекции. Невозможно от них избавиться до конца, стерильной психики просто не существует. Но без проекции вообще жить невозможно. Хорошо бы научиться вовремя их отщелкивать.
6: Хотя бы когда это мешает. Хотя бы как минимум не мочить окружающих вот так.
7: Ну, это совсем уже какой-то такой запущенный случай.
6: Да? Я удивила психолога.
7: Скорее нет, это не удивительно, но на практике такое встречается реже. Обычно это все на уровне раздражения или упреков остается. Но вот так открыто физически это не часто встретишь.
6: Как меняется жизнь, если замечать за собой, подмечать у других проекции? На качество жизни это как-то повлияет? Как моя жизнь, например, поменяется?
7: Как минимум она станет спокойнее.
6: Ага.
7: То есть не нужно постоянно бороться с ветряными мельницами.
6: Станет ли она спокойнее, если я свою агрессию, например, не могу у себя разместить? И проецировать-то я ее тоже не могу, потому что я подмечаю все.
7: Тогда возможно найти экологичный способ размещения агрессии. Ну, условно, для нас, для женщин, здесь, в общем-то, непаханное поле. Немытая посуда, нестиранное белье.
6: Знаете,
7: это то, куда можно направить.
6: Я хожу, вот есть парк у нас здесь в центре, и там стоит такой агрегат, я не знаю, как его назвать, с грушей. Вот груша там, она, платишь денежку, она вот выползает, эта груша. Ну что, треснуть ее можно. Мужчины иногда подходят. Я завидую, правда. И я, мне иногда хочется разнести просто этот аппарат, потому что, да, у нас у девочек...
7: Провоцирует, да?
6: Да, как будто бы, да, прям, ну, просит. Угу. Вот я уже как бы окружающим своим сказала, наверное, я подойду и что-то сделаю с этой грушей. Правда, надо куда-то это направлять. В общем, помыть посуду, сделать уборку. Что нам, мужчинам легче в этом смысле?
7: Ну, тоже вопрос на самом деле. Хорошо бы ну, для себя определить доступный способ размещения агрессии. Иногда быстрая ходьба с работы до дома помогает ну, естественным образом избавиться вот от внутренней этой напряженности, от внутренней агрессии. Физическая сила, применение физической силы – это самый экологичный способ. Именно конструктивное применение, то есть направленное на пользу. Злость – это хороший двигатель. Вопрос, куда я ее реализую.
6: Последний вопрос. А как психологи сдерживают, я не знаю, работают со своими проекциями, чтобы не навредить клиенту? Ведь, ну, живые люди.
7: Это человеческое нам присуще.
6: Да, не чуждо.
7: Не чуждо. Хороший вопрос на самом деле. Для этого у нас сотни часов личной терапии. Мы исследуем свои травмы, свои слепые зоны, те места, которые, ну, по каким-то причинам становятся бессознательными, там, в неосознанном поле находятся. Дальше есть группы интервизии и супервизии, когда мы среди коллег или старших коллег размещаем кейсы своих клиентов для того, чтобы проверить, нет ли у нас здесь вот этой проекции. И вот это коллегиальное мнение помогает нам разглядеть то истинное, что происходит. Угу. Конечно, проекцию можно заметить и в кабинете. Например, когда возникает такая, ну, например, напряжение или, наоборот, симпатия к клиенту. И тогда вопрос, а как это про меня? Что сейчас такого происходит? Условно, что этот человек мне напоминает? И я это осознаю и останавливаю, уношу в личную терапию или, значит, в историю с супервизором или интервизией и не привношу в контакт с клиентом.
6: В общем, тезисно, что мы должны понять, чтобы не находиться в этом мороке, да? Первое, что я поняла, отслеживать, задавать себе вопрос, как это про меня,
7: да?
6: Не настаивать, когда человек говорит, а это вот не про меня, да, не продавливать его, чтобы не приводило к конфликту. У других отслеживать, когда они на меня что-то свое проецируют, возвращать им, не склеиваться с этим, с чужим.
7: Да, не присоединяться, проверять на достоверность то, что вы слышите. Очень показательно, когда человек в речи использует очень много «они», а «она», «все».
6: Обобщения такие.
7: Это такие обобщения, да. Угу. Это такой большой признак того, что человек проецирует.
6: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о проекции, о том, как они мешают и помогают в семейной жизни. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радиогра, в социальной сети ВКонтакте, в разделе «Подкасты». С вами были психолог Ирина Рябинина. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
5: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
8: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
9: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
10: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
11: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
7: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. Каждую неделю мы знакомимся с такими людьми в студии. Тимур Полунин, Марина Штейнкова, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, лет на дворе, это пора отпусков, пора каникул, пора отдыха, но не для всех. Вот есть такая категория у нас людей в Югре, которые, пока все знают, пора каникул, пора отдыха, но не для всех. Вот есть такая категория у нас людей в Югре, которые, пока все знаешь, в отпуска, на отдыхе,

0: Ахметов, здравствуйте, Мурат.
1: Здравствуйте, добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Слушайте, у меня сразу первый вопрос. Вот если вы руководитель регионального отделения студотрядов, вы сами являетесь студентом или это не обязательно? Вы-то вообще учитесь или уже отучились?
1: Я до сих пор обучаюсь, то есть у меня колледж 4 года обучения, 5 лет обучения, университет.
0: Ого.
1: Да, то есть и уже сейчас на магистратуре продолжаю обучение, то есть на сегодняшний день я также являюсь студентом.
0: То есть вы уже больше 10 лет учитесь?
1: Так точно.
0: И это не считая школы? Вы
1: да.
0: Всю жизнь учитесь,
1: я
0: Мурат?
1: Я всю жизнь, да.
0: Обалдеть.
1: Никогда не поздно, всю жизнь нужно учиться, тем более, когда сегодня являюсь руководителем регионального отделения, здесь, конечно, нужно обучаться каждый месяц, потому что сейчас век такой, постоянно новые истории, технологии, да и молодежная политика в целом каждый
0: меняется,
1: месяц
0: да.
1: Все угу. Развивается все сильнее.
2: Подожди, я, возможно, сразу восприму да. Это как знак, потому что буквально полчаса назад искал информацию в интернете, как обучиться на машиниста сельхозтехники. Хочу быть комбайнером, подумал я. Ну вот внезапно. Хочу быть комбайнером. Пошел, значит, узнавать. Ну, оказывается, там и все серьезно. Это нужно, ну, как минимум, колледж. Это нужно определенные водительские корочки. Это нужно знать и разбираться в,
0: да.
2: В механизаторском деле.
0: И пришел Мурат и стал для тебя знаком, что надо идти.
2: Я думаю, это же надо как-то менять жизнь. Это надо вот заново учиться. А тут Мурат говорит, что учиться никогда не поздно. И, возможно, последний раз у меня слышите, и в будущем узнаете обо мне, как о великом комбайнере.
0: Мурат, а на кого вы учитесь, если не секрет?
1: Вообще, я в Югру переехал в 15 лет, хотел стать нефтяником.
0: О-о.
1: Все-таки нефть, да, то есть нефтяные работники в этой сфере, там, да, то есть все-таки думал, что это много денег,
0: да.
1: Это круто, это определенный престиж, да, то есть приехал, обучился 4 года, Лентурский нефтяной техникум, предложили работу в Сургутнефтегазе, 85 тысяч рублей, тогда для молодого студента уже, да, то есть с дипломом, очень хорошая заработная плата,
0: да,
1: то есть, но у меня стал выбор, либо я иду уже во взрослую жизнь, дальше работаю, семья и так далее,
0: ага.
1: Либо я продолжаю свое студенчество, потому что на самом деле за 4 года обучения ну, не насытился я этим, да, то есть не прочувствовал себя полностью студентом. Все-таки студенчество мы знаем из сериала «Универ» — это когда общежитие, когда много ребят из других регионов. Собственно, с этой мыслью поступил уже в Югорский государственный университет, приехал в город Ханты-Мансийск,
0: угу.
1: Начал обучаться по направлению информатика и вычислительная техника.
0: О, это вообще другая уже сфера.
1: Да, да, то есть и 3 года обучения, просто у меня брат, он такой известный программист,
0: да,
1: да, то есть живет в Нью-Йорке, и
0: ого.
1: Действительно даже мои одногруппники обучались по его видеороликам, да, то есть он у нас сегодня становится даже профессором.
0: Прикольно.
1: Вот, вдохновил меня очень сильно, обучался, но как-то получалось, да, то есть, но усидчивая работа над кодом, не хотел я сидеть на одном месте, хотел созидать, смотреть, видеть свою работу, да, то есть, а вот в программировании как-то, ну...
2: Я понял логику, Мурат сначала пошел в ископлачиваемую сферу, да, это нефтянка, потом понял, что будущее за IT, и там денег, ну, может быть, даже побольше, пошел в IT, следующий шаг — это стоматология, я уверен, это будет третья профессия.
1: Третья профессия уже, да, то есть уже там на третьем курсе программирования задумался, все-таки хочется что такого созидательного,
0: угу.
1: Да,
0: то есть,
1: и выбрал направление строительное, все-таки буду строить вот дома,
0: угу.
1: Да, то есть мосты там и так далее, это уже прикольнее для меня, да, когда ты показываешь, и действительно объем твоей работы виден.
0: Вот этот дом построил я, да, можно так говорить.
1: Да, можно всем рассказывать.
0: Это круто. Ну и, собственно, я так понимаю, вот как раз строительная сфера вас привела и в студенческие отряды трудовые. Как вы вообще туда вошли, как случилось, что вы стали руководителем?
1: Все верно, а это у меня третий курс строительного направления, да, то есть вот летом, ну, всегда я хотел работать, подзаработать денег, куда-то направить эти деньги, купить себе там машину, ноутбук, там,
0: uh-huh.
1: Да, то есть все-таки во время студенчества, ну, возможности такой заработка не было, ну, все основное время занимала учеба, и просто листая соцсети, тогда не было никакого регионального отделения, никто не знал вообще про студенческие отряды, да, то есть листая соцсети, наткнулся на пост, что можно поехать в Иркутскую область, там мероприятия, там различная движуха молодежная, да, то есть, ну, вот было условие собрать еще отряд, это 10 человек,
0: угу.
1: Да, то есть, чем я, собственно, и занялся, поспрашивал ребят, одногруппников, друзей, да, то есть, собрались мы 10 человек и направились в Иркутскую область, прямо на Ковыхтинское газоконденсатное месторождение. Для меня, студента третьего курса, это приехать, увидеть такую масштабную стройку, для понимания, в республике Саха-Якутия, Иркутская область, проходит труба «Сила Сибири». Это труба, через которую поставляется основной газ в Китай.
0: Угу.
1: То есть это прям такая длинная труба, и возле этой трубы возводится различная инфраструктура, чтобы добывать газ, там, да, то есть и вахтовый городок, 3-4 тысячи

0: человек проживал, а там своя баня, свой магазин, своя, в общем, движуха, свои
1: Обалдеть.
0: Мероприятия.
1: И вы туда как раз попадаете?
0: Да, мы попали туда, то есть действительно очень было круто, и самое большое удивление для нас, мы не знали, что такое студенческий отряд, думали просто, ну, работать и все.
1: Да.
0: А когда я приехал, там 350 студентов в этом вахтовом городке по различным уголкам расположились, кто-то там, 20 человек собрались, там, да, то есть у них проходит комиссарка, внутриотрядное мероприятие, посередине огонь, да, то есть кто-то играет в волейбол, кто-то там кричит, орет, и я вижу, что все ребята в бойцовках, в курточках, да, то есть, и для меня это был шок.
1: Как
0: я
1: лагерь, думал, да, какой-то?
0: Да, как трудовой лагерь, да, то есть, и причем много ребят, парнишек, девчонок, студентов со всей России. Ребята были тувинцы, чеченцы, из Санкт-Петербурга ребята, Красноярского края очень хорошие, сильные, мотивированные отряды были. То есть, и тогда я увидел, и самое главное, что я там для себя понаблюдал, там есть командир, а за командиром там 20 человек. И командир говорит: ребята, сегодня мы в час ночи просыпаемся и идем на турники. Это для нас вызов, то есть я поставил такую задачу. Ну, в принципе, отряды любят такую историю. Где-то в 6 утра встать, что-то поделать.
1: Ну, конечно, это же молодежь, вы за любой движ, мне кажется.
0: Да, то есть причем командир сказал, ребята, все-таки, давайте.
1: Ура, да, в 6 есть... утра, в час ночи, пожалуйста.
0: Да, вот, то есть я, наблюдая за этим, и, блин, такой думаю, а что делает этот командир, чтобы его слушались эти 20 человек? Там, да, то есть и шли на такие разные, ну, казалось бы, нелегкие. Там вахта 7:00 работы, ни одного выходного дня.
1: Серьезно?
0: Да, то есть мы при этом успевали играть в волейбол, футбол, участвовать в творческом фестивале, да, то есть и общаться с ребятами, при этом работать. На самом деле нам выходные там были не нужны, да, то есть во время стройки, в работе мы с отрядом были вместе, встречали другие отряды, и активности нам действительно хватало. Это и отдых, и, в принципе, работа.
1: Да, и получается... А мы на «ты» или на «вы» общаемся?
0: Можно на «ты»,
1: можно,
0: конечно.
1: Да? Хорошо, Мурат, и получается, ты увидел этого лидера и подумал, хочешь быть таким же, да? Какой это, кстати, был год?
0: Это, если мне не изменяет память, так, в 24-м году появилось региональное отделение, 23-й год
1: вот.
0: Лет.
1: Вот, и, соответственно, уже в 24-м мы плавно подходим к тому, что у нас в Югре появилось свое региональное отделение, которое ты возглавил.
0: Да.
1: А это вообще была твоя инициатива? То есть ты вышел как бы с инициативой к властям, или как это произошло?
0: Не совсем так. На самом деле инициатива была в обе стороны. Когда мы приехали своим отрядом, нас начали везде публиковать, приглашать в администрацию города Ханты-Мансийска, разговаривать с нами, ну как вам, ребята, как съездили, да, то есть пригласили в департамент молодежной политики, начали спрашивать, а что если это движение появится у нас в Югре, да, то есть насколько оно будет интересно молодежи, да, то есть и вообще стоит ли создавать это региональное отделение. Ну, на что ответил, что я прям сильно загорелся, да, то есть потому что для себя, понятное дело, я поехал просто махать лопатой, да, то есть и зарабатывать деньги. Но когда я увидел, что в своем возрасте, там, 22, там, 20 лет, человек, студент может командовать, управлять ребятами, да, то есть меня вот это очень сильно привлекло, да, то есть и действительно я тоже заинтересовался и подал, скажем так, свою кандидатуру на должность руководителя регионального отделения.
1: Угу.
0: Да, то есть...
1: Вот 2 года уже, получается, у нас существует это отделение, ты его возглавляешь эти 2 года. Сколько у тебя человек в подразделении вообще? Нужны ли вам люди или есть какая-то квота? Вот мы сейчас можем пригласить всех студентов к вам или как?
0: Всех студентов пригласить можно, но у нас проектов очень много, и причем различного уровня, различный статус. Есть международный трудовой проект, туда очень большой спрос студентов, конкурсный отбор, и, конечно, не все ребята туда попадают.
1: Это есть... типа прямо за границу надо будет?
0: Не то, что это может быть и у нас в регионе, просто с участием ребят из других дружественных стран.
1: Прикольно.
0: Да, ну и в том числе за границей наши ребята тоже работают, Турция, Египет, Бангладеш, да, то есть и те ребята, которые уже имеют большой опыт, это 2-3 трудовых проекта за спиной по строительному направлению могут действительно отправиться и работать 2 месяца с хорошей заработной платой, да, то есть и я считаю, что это
1: круто.
0: Очень классная история для студентов.
1: Да, а это только обязательно стройка или у вас разные направления деятельности?
0: У нас 9 направлений работы, да, то есть это большое по всем сферам экономики. Это работа в 5-звездочных престижных гостиницах, это работа вожатыми, работа проводниками, работа на Камчатке, обрабатывать красную рыбу, обрабатывать белую рыбу на Курильских островах. И скоро мы начнем еще и заниматься трудоустройством. Не то, что трудоустройством подростков, вообще обеспечивать занятость подростков. Да, то есть это тоже
1: школьников
0: для нас...
1: уже?
0: Да, школьников, от 14 до 17 лет.
1: Вы как-то к себе будете в отряды брать?
0: Да, то есть у нас есть отдельное направление, это трудовые отряды подростков, коротко, топы. Да, то есть в других регионах эта практика успешно развивается. Подросткам очень интересно. Все-таки у нас традиции, ценности, которые ковались очень большое количество времени. Угу. Да, то есть, на самом деле, два факта про студенческие отряды. Первое, мы единственное молодежное движение, которое уже больше 70 лет трудится на благо страны.
1: Но это, тогда, правда, советская история.
0: Да, это советская история. В 2004 году уже появились российские студенческие отряды как правопреемник уже советских студенческих отрядов. Второй факт. Мы единственная молодежная организация, которая имеет свой государственный праздник. Приказом Владимира Владимировича Путина был утвержден праздник День российских студенческих отрядов, который мы празднуем каждое 17 февраля.
1: Ух ты, я даже не знала.
2: Я сейчас сижу и думаю, вот чем я занимался, ну, в 18 лет. Почему мимо меня движуха прошла?
1: Вот, я тоже думаю, какие прекрасные возможности у студентов. Но с другой стороны, я понимаю, что это очень сложно. Вы весь год учитесь, а еще потом все лето пашете. Но это, наверное, только на каких-то вот этих молодая кровь еще, которая не устает. Вот только за счет этого, наверное, вы еще успеваете все, потому что для меня это какой-то максимально сложный объем работы. Вот и получается, я остановилась на вопросе, сколько вас сейчас вообще и нужны ли вам еще? То есть вы призываете студентов к себе или у вас нет проблем с количеством людей?
0: Мы призываем студентов абсолютно.
1: Со всей Югры, правильно?
0: Да, со всей Югры. Нас вообще сейчас 700 членов в региональном отделении. Да, то есть, ну вот, студентов постоянно зовем, приезжаем в образовательные организации, рассказываем про возможности на своем личном примере, примере ребят, которые были на трудовых проектах, рассказываем. Да, то есть ее таким образом привлекаем. Проводим мероприятия различные. У нас системно проходят мероприятия. Мы выиграли грант губернатора Югры. Да, то есть у нас сейчас действительно в год там проходит 8-9 таких хороших мероприятий.
1: Досуговых именно,
0: досуговых, да.
1: Да,
0: то есть это и образовательные, и развлекательные мероприятия. Да, то есть все же для того, чтобы студенты Югры собирались и общались между собой, знакомились.
1: Круто. Получается, у тебя есть некие замы, да, в других городах Югры, подразделения, да?
0: Да, вот в этом году мы открыли городские штабы, да, студенческих отрядов, учитывая географию и разрозненность нашего региона, да, то есть региональный штаб не может охватывать все города, и лучше, конечно, открывать городские штабы, это отдельное руководство, это отдельная команда ребят, которые развивают студенческие отряды. В Сургуте у нас есть свой штаб, и в городе Нижневартовске скоро у нас появляется, то есть там уже сформирована команда, проведены уже два мероприятия, да, то есть скоро будем открывать этот штаб официально.
1: Но речь ведь про всех студентов. Это и колледжи, это и вузы, совершенно верно, да, еще и старшеклассников, вот, говоришь, да, сейчас будете привлекать. А про направление ты нам тоже рассказала. Скажи, как строится ваша работа? То есть это только летом или в течение года тоже есть работа? И можно ли выбирать количество дней, на которые ты едешь? То есть это обязательно, например, 2 или 3 месяца? Или можно на месяц поехать? Вот здесь свобода есть в выборе или как?
0: На самом деле работатель оплачивает билеты, оплачивает медосмотр, проезд, сказал уже ранее, предоставляет питание, да, то есть и из-за этого минимум нужно работать 2 месяца, рассчитано на июль-август для студентов высшей формы обучения, там, да, то есть высшего образования и студентов среднепрофессионального образования. То есть вот если говорить про вообще трудовые проекты, есть еще и зимние трудовые проекты, январь-февраль тоже у нас проходят проекты, просто ребята из высших учебных заведений не смогут участвовать, учитывая, что учеба, а ребята из колледжей, техникумов активно участвуют, и при этом у них закрывается производственная практика.
1: Вот.
0: Особо популярны вот зимой направления КАМАЗ, АвтоВАЗ, да, то есть и вообще завод по производству газелей, там, да, то есть газ.
1: Круто. То есть ребята едут на заводы и работают. Обалдеть.
2: По зарплате вообще какие ожидания?
0: По заработной плате, ну вот если там разбирать все направления, начнем с самого низа. Это направление педагогическое, вожатые, направление сервиса, работа в пятизвездочных гостиницах. Здесь у нас студенты зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей. То есть это заработная плата.
1: Ну, это например... очень... Прости, пожалуйста, я просто всю жизнь работала вожатой. Как бы для меня эта деятельность вообще я от и до знаю. Но когда я была вожатой, последний раз это был 2016 год, потом я уже завершила эту деятельность, у нас зарплаты были, ну, типа раза в 4 меньше, чем
2: вот
1: сейчас.
2: Я...
1: Это круто!
2: Я об этом думаю. А для взрослых есть программы похожие? Я к чему сейчас говорю? Да, проезд оплачивается, проживание, питание, еще и...
1: Денежка дается в конце, да?
2: Просто у нас слушатели есть, да, с Югры. Кто-то вот руководит почтовым отделением. И вот они даже столько не зарабатывают.
1: Да,
2: ну,
1: не зарплата...
2: типа 40, и нам скидывают платежку. Может, это вот наша слушательница посоветовать в студотряд вступить и...
1: Ну, нет, здесь, конечно, нужно быть студентом, правильно, чтобы с вами ездить?
0: Да, обязательно нужно быть студентом очной формы образования. Да, то есть и только... таких ребят мы можем направлять на трудовые проекты. Ну, конечно, нужно понимать, что есть еще сотрудники регионального штаба. Это я, это мои коллеги, вообще команда регионального отделения. Это мы уже просто работаем над формированием отрядов. То есть мы не выезжаем ни на какие проекты, мы их организовываем уже.
1: Угу. Слушай, ну вот мы начали с низа, скажем так, да, зарплаты 30-50 у вожатых. Вот. А дальше, я так понимаю, это
0: средняя,
1: не предел.
0: Да, средняя заработная плата 50-80 тысяч рублей. Да, то есть зарабатывают такую заработную плату. Производственное направление, АвтоВАЗ, КамАЗ. Это даже электромонтаж строящегося военно-морского флота в Архангельской области.
1: Обалдеть, и наши там студенты,
0: да,
1: тоже.
0: Да.
1: Вау.
2: На заводе АвтоВАЗ работяги знают, какие зарплаты у вас, нет?
1: У студентов.
2: Типа, почему я здесь за 40, а студент за 80?
0: Кстати, часто такое бывает, даже когда я был на проекте, некоторые рабочие возникали, что да, то есть одинаковая заработная плата.
2: Ну, как вам, обалдеть, Мурат, кажется, это вообще нормальная ситуация?
0: Ну, скажу вам так. Когда мы приехали, вот все-таки суть студенческих отрядов, наша идеология в том, чтобы не приехать там, да, то есть и искать место для отдыха, там, да, то есть где-то прятаться в уголке. У нас есть конкурсная основа. На каждом трудовом проекте выявляется лучший студенческий отряд по совокупности показателей. Первое. Производственные показатели, да, то есть сколько ты работаешь, какие объемы отряд выполнил. Второе, творческие показатели, там, какие места вы в «Спартакиаде», в творческом фестивале, в КВН заняли, да, то есть это все идет в общий рейтинг. Выявляется лучший отряд получает знамя трудового проекта. Это красное, бархатное такое знамя. Каждый отряд мечтает забрать это знамя и привезти к себе домой, к себе в регион.
1: Обалдеть.
0: Вот, и при этом, ну, вот, когда ребята приезжают, да, то есть мы приезжаем в стройотряды, я вам скажу, что рабочие сидят, отдыхают, смотрят на нас и просто наблюдают и радуются, какая у нас сегодня активная молодежь.
1: Ну да, потому что солдат спецслужбы идет, а здесь приехали молодые ребята, которые заинтересованы в этом, и их ничем не остановить. Более того, я услышала, что нет никаких ни выходных, ни просыпных, ничего. То есть они пашут за эти деньги?
0: Ну, это на моем проекте, да. То есть, а так у нас график гибкий, есть вот 2 на 2, да, то есть вот ребята на Алабугестрой, особой экономической зоне Алабуга, зарабатывают 130 тысяч рублей с графиком 2 на 2. И при этом в этом году ввели такую историю, что если их подразделение выполняет план, плюс 50% надбавка к заработной плате.
1: Вау.
0: То есть 200 тысяч рублей. Обалдеть. Это реальные цифры. Я сам просто, ну, вот, хотел бы поехать поработать, да, то сегодня вот действительно Республика Татарстан готова обеспечивать такие заработные платы для молодежи.
1: Круто. А можно, например, были у вас истории, когда кто-то из студентов работал где-то, зацепился, там его пригласили, он остался уже на постоянку работать, да?
0: Да, очень много примеров, да, то есть не буду называть конкретные имена, но вот студентка Антимосийского технолого-педагогического колледжа, да, то есть работала в Росатоме в Ленинградской области, ее пригласили в Росатом работать уже в Москву.
1: Там. Подожди.
2: На самом деле очень крутая история.
1: Уточняющий,
2: да?
1: Вопрос. Можно? Почему педагог поехал в Росатом? Кем она там трудилась? Мне просто,
0: ну, она не педагог. В этом колледже есть и строительное направление. Я как раз-таки представитель строительного направления. Но тем не менее, у нас история такая, профориентация. Я вообще на самом деле считаю, чтобы понять, кто ты, скажем так, твое призвание, твою работу, которую ты будешь любить и заниматься с удовольствием, да, то есть тебе нужно попробовать. Угу. Попробовать поехать, поработать официантом, изучить гостиничный бизнес.
1: Угу.
0: Попробовать стройку. Да, угу. То есть многие девочки говорят, стройка для девушек. Ездят, загораются, понимают, блин, стройка для девушек. Все-таки для нас там тоже есть место. А наша организация, наше движение предоставляет возможность попробовать себя везде и под конец уже получения диплома определиться все-таки, что ты хочешь. Потому
1: класс.
0: Что большая проблема, когда многие ребята просто так выбирают направление обучения, да, то есть и не до конца понимают, что это именно их направление. В моем случае было так же, то есть это, да, первый колледж, потом другое направление, так-то, так-то, так-то. Я попробовал строительное направление, очень понравилось, но больше всего мне понравилось уже взаимодействовать с ребятами, давать им какие-то возможности. Когда я ребят направлял на Камчатку, они приезжали, говорили, Мурат, спасибо большое, я там столько всего увидел, действительно, я начал смотреть на какие-то вещи под другим углом, расширилось мировоззрение.
2: Круто, что есть возможность, будучи студентом. Ну, допустим, я не понимаю, как пойти устроиться работать в Росатом. Нравится, да, мне название. Там по Первому каналу, спонсоры, что, где, когда. Ну, к примеру. История, это классная. Но я не знаю, как мне что... Типа, возьмите меня куда-нибудь, пожалуйста, да? Вряд ли возьмут. А вот здесь, получается, у студента есть возможность приехать, своими руками пощупать, потрогать, глазами посмотреть, что там происходит, понять, подходишь ли ты, есть ли у тебя определенные компетенции, вообще нравится тебе это или не нравится. И как бы
1: И сразу найти своего работодателя.
2: Попасть
1: сразу
2: в крутую российскую компанию.
1: Мы сейчас рассказали про множество объектов и строек, которые у нас на территории страны. Хочется поговорить еще и про деятельность трудотрядов у нас в Югре. Более того, есть прекрасный пример в виде моста, да, который мы строили через Обь в Сургуте. Об этом поговорим сразу после рекламы.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Важен каждый.
1: В эфире программы «Важен каждый». Сегодня у нас в гостях руководитель регионального отделения российских студенческих отрядов в Югре Мурат Казиахмедов. Мурат, вот мы до рекламы говорили про стройки, а у нас-то вот в Югре самый главный объект прошлогодний, когда мы всей страной наблюдали за строительством этого моста, и вы, я так понимаю, студенты там вообще не последнюю роль сыграли. Расскажи, откуда к нам приехали, сколько вас было? Ты был руководителем всего вот этого отряда? Или все-таки над тобой там еще были какие-то...
2: И какую работу доверяли? Ну вот, как по мне, строить мосты...
1: Это очень ответственно.
2: Не то же самое, что строить там, ну, здание, допустим.
0: А в прошлом году действительно проходил всероссийский проект «Звезда Оби». В рамках этого проекта 200 студентов работали, участвовали в строительстве моста, второго мостового перехода через реку Обь. И остальные там 150 студентов работали на объектах гражданского строительства в городе Сургуте. То есть проект разделился на два работодателя. Организаторами является Ханты-Мансийское региональное отделение, правительство Югры, Мостострой-11, mm-hmm. да, то есть и Сипромстрой, да, тоже там, да, то есть в Сургуте. Вот, и, собственно, мы организуем проект, но у проекта был отдельный руководитель, то есть формируется штаб управления трудовым проектом, это 5 ребят из студенческих отрядов, которые имеют большой опыт, они взаимодействуют, сопровождают, встречают, закупают билеты, там, да, то есть занимаются всеми этими вопросами. И здесь получается, что студенческие отряды – это мост между работодателем и студентом, угу. потому что бывают разные случаи, где-то студент получил там зарплату и не понимает, из чего она состоит, там, да, то есть и не понимает, 2 раза в месяц же выплачивается заработная плата. Некоторые там приходят, уже там первую зарплату получили, ой, нам не доплатили, нас обманули, мы, ребят, ну вот,
1: это
0: зарплата
1: аванс.
0: Из 2 частей, да, то есть аванс и основная составляющая, объясняем, показываем, потому что работодатель не всегда, на самом деле, готов объяснять. Где-то тяжелые условия, там, да, то есть работа, они там пугаются, мы все равно подключаемся и вместе объясняем, да, то есть действительно студент на проекте понимает, что у него есть тыл, студенческие отряды, как штаб студенческих отрядов, да, то есть и работодатель, то есть он не напрямую с работодателем, что вот раздают задачи, он их выполняет, там, да, ему, скажем, некому там обратиться за вопросом там, и так далее.
1: Угу. То есть у вас было 5, я так понимаю, вот как раз руководителей, ты один из них?
0: Нет, это уже отдельно, да, то есть я занимался там главными вопросами организации, подписания договоров там с работодателями, это такая большая ответственность, а студенты уже вопросами внутри проекта, то есть вот эта команда из 5 человек организовывали мероприятие. У нас вот даже в рамках трудового проекта календарный год, то есть течение мероприятия в календарный год повторяется в течение 2 месяцев.
1: Угу.
0: То есть на трудовом проекте июль-август у нас и 23 февраля, и 8 марта,
1: да
0: и
1: ладно?
0: 9 мая мы празднуем.
1: И Новый год, что ли,
0: и Новый год.
1: Да ладно,
0: да, то есть летом. Мы закупаем конфеты, да, то есть и одеваем руководителя, там, командиров Деда Мороза,
1: класс.
0: Снегурочку, там, да, то есть они ходят, поздравляют.
1: В разгар лета, да?
0: Да.
1: Круто,
0: да.
1: Это очень круто, это креативно.
0: В этом и особенность студенческих отрядов, да. Действительно, там своя атмосфера, своя обстановка.
1: То есть именно. Сначала ударно трудитесь, а вечерами ударно отдыхаете.
0: Да.
1: Молодцы, это очень круто. Ну и получается, к нам приехали 200 студентов со всей страны, правильно?
0: 350 студентов, да, 200 студентов на мосту. 350 студентов из 13 регионов нашей страны.
1: Прикольно. Ну и получается...
2: А кто больше запомнил? Я имею в виду, из каких регионов ребята запомнились больше? Может быть, по активности, может быть, по трудолюбию, может быть,
1: общению.
2: По чувству юмора, но неважно.
0: Очень запомнились ребята из Красноярского края. Вот отряды вообще Красноярского края, такие вот сибирские ребята, да, то есть они такие мотивированные, такие креативные, да, то есть у них вот прям чувствуется вот эта непоколебимая сила духа, да, то есть вы видели, как просто там командир поет песню, там они махают лопатами, кто-то там 2 лопаты держит, там, да, то есть им в кайф это делать, понимаете, то есть в кайф соревноваться, быть лучшими, показать, что мы здесь лучше. Мы не просто приехали с Красноярского края, там, да, мы представляем Красноярский край, и мы хотим здесь показать, кто мы такие. Там, да, то есть, и с таким настроем, конечно, другие студенческие отряды. Вот, ребята из Санкт-Петербурга тоже запомнились. Ну и, конечно, лучшим студенческим отрядом стал отряд из Свердловской области.
1: Да?
0: Да, то есть они забрали наше знамя трудового проекта, да, то есть и действительно тоже отряд был очень хороший, вот 20 человек, команда, которая вот танцевать все собрались, репетируют ночами перед Сургутским государственным университетом, жители города Сургута проходили, смотрят ребята в бойцовках, там, да, то есть, и вот сидели на лавочках и наблюдали за всей этой историей. Да, то есть, действительно, в прошлом году в Сургуте проходил такой хороший очень проект, который запомнился всем
1: даже абсолютно. Местным жителям.
0: Да. Для города Сургута это значимое событие, потому что во времена Советского Союза в Сургуте проходило 6 всесоюзных ударных строек. Таким количеством ударных строек ни один город не может похвастаться.
1: Круто.
0: Поэтому здесь мы продолжаем просто истории, лучшие традиции студенческих отрядов, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин.
1: Угу. Ну и получается, вы все-таки студенты, люди, которым дают команды, вот это делаем, здесь вот там, и вы уже просто их выполняете. Правильно?
0: Да.
1: То есть ту работу, которую дают, вы ее и делаете.
0: Командиру показывают объем работ, а командир уже между своими ребятами, отрядом распределяет.
1: Отлично, да. Понятно.
0: И потом сдает эти объемы.
1: А ты уже ездил по этому новому мосту?
0: Да, конечно, я уже несколько раз был. У нас еще история такая, что во время трудового проекта мы с командными составами, с командирами, у нас, конечно, с подсказкой старших коллег наших, да, то есть из правительства, там, из студенческих отрядов возникла идея, а что если написать письмо на имя губернатора и попросить назвать этот мост в честь всероссийской студенческой стройки «Звезда Оби».
1: Да.
0: Звезда как символ молодости, молодой энергии, созидательного труда, Обь как Великая Сибирская река. Да, то есть в совокупности получился очень хороший бренд и название для моста.
1: Но это именно ваша студенческая инициатива
0: была? Да, это была студенческая инициатива. Мы собрали 287 подписей. Да, то есть я направил письмо губернатору, получили ответ, что наше обращение будет рассмотрено и выводится вопрос на общественные слушания.
1: Мы даже участвовали в голосовании.
0: Отлично. Спасибо вам большое. И, собственно, жители Югры поддержали эту идею. Сегодня мост называется «Звезда Оби».
1: Угу.
0: То есть это очень важная для нас история, и это навсегда сохранится в истории Югры.
1: Ну да, и в истории студенческих отрядов. То, что у нас вот молодежь, ребята молодые, по сути, стали инициаторами этого названия. А ведь это название, оно реально в историю Югры уже вошло. Все. А это вот молодые ребята были инициаторами. Ну и как ощущение, когда ты едешь по мосту, который точно знаешь, что ты вот его сам лично строил вместе с ребятами?
0: Это очень круто. Вот мне ребята тоже рассказывают. Мы с ребятами ездим на мероприятия. Вот мост как бы. То есть, и всегда, когда даже через лет 50 вы будете проезжать мы здесь участвовали, мы здесь строили. Это очень важно для современной молодежи. Угу. Так они понимают свою причастность вообще к нашей стране, да, то есть причастность к таким крупным инфраструктурным объектам. Да. Я считаю, что молодежь обязательно должна быть задействована, да, то есть это и патриотизм, и все остальное.
1: Угу. Ну, и я так полагаю, что в будущем, когда у тебя будет семья, дети, у тебя же сейчас нету детей?
0: У меня есть жена, но детей пока нет.
1: Вот, когда появятся у вас дети, я так понимаю, они подрастут, ты будешь ездить по этому мосту и говорить, это я строил, ваш папа.
0: Ну, да, то есть буду говорить, участвовал в строительстве, да. Все-таки сотрудники Мостострой 11 и много подрядных организаций, очень большое количество людей трудились над строительством этого моста.
1: И с опережением графика, кстати, все
0: конечно.
1: Сделали. Да, ну
0: да.
1: Круто. Ну и расскажи вкратце про открытие моста. Я знаю, что там президент принимал участие, и ты вроде как даже с ним пообщался, да? Было дело?
0: Да, это для меня, наверное, такой самый важный и главный день в моей жизни. И самое главное, я не знал, что я буду общаться с президентом. То есть получили письмо, приглашение. Мы с ребятами, которые участвовали в строительстве, выехали на открытие, да, то есть и ждали подключения президента. Президент, разговаривая с губернатором, попросил пару слов сказать там бойцам студенческих отрядов. Руслан Николаевич посмотрел на меня, то есть мы уже были на сцене, посмотрел на меня. Я понимаю, что мне сейчас выходить перед президентом, что-то говорить.
1: А ты даже не готовился?
0: А я не готовился.
1: Обалдеть.
0: Но я вроде не растерялся, да, то есть вышел, сказал, что мы все сделали, все задачи были выполнены в полном объеме, да, то есть и после этого мне показали по всем каналам, «Россия-1», «Первый канал», там многие другие каналы, мне начали писать, звонить, там, да, то есть большое количество людей. Ну, для меня этот момент очень запомнился, да, то есть и я хочу, чтобы такие моменты были у каждого студента, у каждого человека, который старается, выполняет свою работу, потому что именно такие моменты оценивают вообще там и дают тебе силы все это делать дальше, развивать, там, да, то есть и нести в люди.
1: Да, я вообще по-доброму тебе завидую, потому что я давно-давно мечтаю хоть как-то на минутку пересечься с президентом, сделать с ним фото, вообще мечтаю. А у тебя, видишь, тогда же ты сам этого не просил и не желал, а вселенная тебе такое подарила. Это очень круто. Слушай, ну, прям я рада за тебя искренне. Теперь давай расскажем вот про этот проект, мы уже рассказали, это был такой главный масштабный проект прошлого года. Что на этот год, какие планы? Губернатор писал у себя в соцсетях, что студенческие отряды будут у нас в больницах работать, да? Это правда?
0: Да, вообще, медицинский трудовой проект параллельно проходил в прошлом году, пока проходил проект «Звезда АБИ», у нас 34 студента из 7 регионов, медиков, работали в 4 окружных больницах города Сургута в качестве младшего, среднего медицинского персонала, в качестве уборщиков, статистов и администраторов.
1: Угу.
0: Да, то есть в этом году мы продолжаем при поддержке Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, мы расширяем проект, и в этом году 84 студента уже из 10 регионов нашей страны приедут к нам в Югру.
1: Угу.
0: И при этом будут работать не только в Сургуте, но и в Ханты-Мансийске, и в Нижневартовске. Вот.
1: То есть и в географии расширилось, и число людей,
0: да,
1: тоже, да? Ну и, соответственно, тоже работу среднего персонала, да, будут выполнять?
0: Да. И примечательно, что для ребят график работы 5/2. В выходные угу. мы организуем экскурсии, опять-таки, все мероприятия системные российских студенческих отрядов. Наша задача показать студентам Югру, показать, какая крутая у нас медицина, а наша больница действительно отличается угу. по качествам работы и уровням. Да, конечно, угу. студенты это очень сильно подмечают.
1: И, чтобы они потом остались,
0: да,
1: работать.
0: Да, самое главное, заработная плата в том числе. Да, то есть это экскурсия, это знакомство с коренными народами Севера. Да, то есть это показать нашу Югру, чтобы они потом действительно после получения диплома приехали к нам работать.
1: Вот, еще одна важная цель, параллельно со всеми теми, которые вы выполняете. Ну и вот, кстати, на начале, когда ты перечислял направление ваше, вот про медицину я не услышала, это еще, да, получается, одно направление? У вас очень много, в принципе, охватываете вы разные сферы.
0: Да.
1: А сам ты этим летом будешь где-то трудиться?
0: Нет, да, то есть моя задача, у меня очень много работы и так, да, то есть это, собственно, направлять ребят на трудовые проекты, это организовывать мероприятия, это писать гранты, различные проекты, строить команду, да, то есть
1: угу.
0: и так далее.
1: Угу.
0: А так наши ребята уже, отряды сами, они выезжают.
1: Да, и вот вкратце еще, к нам приедут ребята трудиться в медицинских учреждениях. А какие еще будут сферы в этом году в Югре, и куда наши ребята поедут?
0: Наиболее востребовано строительное направление, потому что там больше всего платят. В этом году есть очень хорошие проекты.
1: Это... В Югре именно, да?
0: Нет, это за пределами региона. Угу. Да, то есть в Югре у нас тоже есть строительный проект. Будет, ну, такой будет немасштабный, маленький. А студенты Сургутского государственного университета будут работать в качестве бетонщиков в строительной организации города Сургута.
1: Угу.
0: Вот. И в основном наши студенты выйдут за пределы региона. это стройка, это вот как раз-таки в этом году у нас запускается строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, ВСМ, да, то есть наши студенты тоже будут участвовать в таком знаковом проекте.
1: Класс! Это же вот те самые магистрали, которые вот президент их анонсировал.
0: Да.
1: Да, что это будет. Потом подобное будет Москва-Минск, тоже хотят связать, Москва-Сочи. Ну, то есть это, за этими дорогами будущее. Это высокоскоростные магистрали, и наши ребята там будут.
0: Да.
1: Ну, потрясающе. На самом деле, я вот чем больше слушаю, тем больше, опять же, по-доброму завидую, что у современных студентов есть такие возможности. У тебя есть возможность вот сейчас на всю игру обратиться к студентам, если вам нужны еще рабочие руки, люди, вообще молодежь. Призывай всех, мы с удовольствием поддержим.
0: Хочу, да, действительно сделать обращение к студентам Югры. Ребята, студенчество — это время такое непродолжительное. Одно у нас вот одно, да, то есть и быстро проходит. И в это время, за время студенчества, нужно попробовать много чего, потому что после получения диплома ждет уже другой уровень ответственности. Это создание семьи, работа. Да, то есть и нужно использовать по максимуму все время, которое есть в студенчестве. Очень много возможностей предлагает молодежная политика нашего региона сегодняшним студентам. На самом деле очень большое количество предложений. Путешествия, работа, развитие, какие-то политические истории уже там с уровня молодежи. Да, то есть поэтому не теряйте время зря.
1: Угу.
0: Да, то есть давайте вместе работать на благо Югры, на благо нашей великой страны.
9: Важен каждый.
8: Радио Югра. Реклама.
10: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
11: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
12: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
13: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enka.ru.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
16: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
17: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
16: А, тот самый цветочный у молотка?
17: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
16: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
18: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
19: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
20: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
21: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
20: Реклама – лишние расходы.
21: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
22: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
23: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь работником Красного Чуна.
1: Это твоя история.
2: 1930-е годы. Ты, Иван Рычков, трудишься в Красном Чуме. Вы передвигаетесь по отдаленным населенным пунктам Микояновского. Сегодня это Октябрьский район. Красный Чум – кочевое учреждение культуры. От обычного чума отличается тем, что над ним гордо развескован. Сегодня это Октябрьский район. Красный Чум – кочевое учреждение культуры. От обычного чума отличается тем, что над ним гордо развивается красный флаг.

0: окончил 4-месячные курсы по подготовке киномехаников-передвижников. Твоя зарплата 91 рубль. Весьма неплохо по тем временам. Вот список кинофильмов, которые ты крутил для неискушенного зрителя. «По дебрям Уссурийского края», «Тунгус с Хинычара», «Пасынки солнца», «Алкоголь», «Венерические болезни». Ничего художественного, в основном пропаганда и фильмы о гигиене. А еще ты исполняешь обязанности парикмахера, гармониста и даже банщика. Красный чум вы использовали как баню для коренного населения. Ты на все руки мастер. Предыдущая акушерка испугалась объема работ, увидев грязь в жилищах, и уволилась. Медицинские обязанности перешли к тебе. У тебя был диплом ротного фельдшера. После к вам присоединилась врач Александра Тимофеевна. Она пользовалась высоким авторитетом среди населения. Александра Тимофеевна лечила и проводила массовую политработу среди хантыйских женщин. Глухое место, в которое вы прибыли, было под влиянием кулаков и шаманов, а потому на кинопоказы никто не пришел. Как потом выяснилось, местные жители боялись. Электрическая лампочка ослепит, голову свернет, сердце лопнет от этой машины. Ты быстро смекнул, агитировать за советскую власть надо наглядно. Случай подвернулся сам, у хантыйской семьи сломался чайник. Ты пообещал вылечить его и припаял отломившийся носик. Изумленный хозяин начал предлагать тебе плату и алкоголь. Через переводчицу ты объяснил, что вы посланцы советской власти, и ваша цель — помогать ханты и немцам бесплатно, а вашу работу уже оплачивает государство. Лучшей благодарностью станет, если он и его семья посмотрят живые картинки, кино. Мужчина согласился. Вскоре в Красный Чум ханты привезли больную 3-летнюю девочку. Кожа на ее голове представляла сплошную коросту. По местным обычаям волосы у детей стричь запрещается. Ты сказал, что девочку вы вылечите, но надо стричь волосы. Родители не решались это сделать без старшего рода и только заручившись его разрешением, привели девочку на лечение. Через некоторое время больная стала поправляться. Так, шаг за шагом, местные стали тебе доверять, и вскоре к Красному Чуму потянулись больные. Кроме этого, ненцы и ханты привозили свои дробовики и берданки, чтобы ты вылечил их до начала охотничьего промысла. За лечение людей, ружей, а также домашней посуды коренные жители стали называть тебя «Ванька-лекарь». Замечу, образ Ивана Рычкова собирательный, создан по архивным документам и краеведческим материалам. Более подробно о работе Красного Чума и его сотрудниках я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
0: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
2: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Можно ли сказать, что с Красных Чумов началось развитие медицины, кинопроката, библиотечного дела, аптекарского, ветеринарного, фотоателье и даже популярная сегодня доставка на дом?
2: Расскажите. С полной уверенностью об этом можно говорить.
0: То есть, функции агитчума, они настолько широки, что мне даже трудно каким-то единым словом охватить.
2: Ну, согласитесь, что сама территория необжитая, неосвоенная, но требующая пристального внимания со стороны властей, потому что давайте не будем забывать, что 20-е, особенно 30-е годы, это период, когда территория Севера активно осваивалась. И главная задача для всех, без исключения работников, которые работали на этой территории, сделать все, чтобы и сама территория, и самое главное, народ, проживающий на этой территории, побыстрее бы втянулись бы вот в общегосударственную политику вот, строительства социализма. Поэтому, работая с таким контингентом, как коренные малочисленные народы Севера, неграмотные, отсталые в нашем понимании народы, нужно было вот как раз вот познакомить и с кино, и с фотоаппаратом, и обеспечить медицинское обслуживание, бытовое обслуживание, те же парикмахеры, да, обеспечить всем необходимым через торговые лавки. Поэтому у Красных Чумов, которые на самом деле были прежде всего агитационными пунктами, агитационными учреждениями, но они были, по сути дела, такими вот пунктами, где человек, пришедший с тундры, он очень медленно, очень настороженно со своей стороны, но он как бы прикасался к этим процессам, которые происходили и в стране в целом.
0: Это удивительно. Во-первых, проект уникальный. Уже от того, что мы сейчас описали, какие функции он на себе нес. Если сюда раньше приходили миссионеры религиозные, то здесь мы, наверное, можем сказать, что это

0: такие миссионеры культуры, да, а пропаганды.
1: Да, согласен. И еще не будем забывать о том, что первые чумы красные, вот как учреждения, они появились ведь здесь в начале 30-х годов. Были попытки в 20-е годы подобные работы, но как-то не централизованно, и просто ездили миссионеры, но уже не религиозные, а советские миссионеры, если можно так выразиться, да, которые ездили, собирали этнографический материал и одновременно знакомили местное население с достижениями цивилизации, образно выражаясь.
0: И вот, то есть процесс в ту и в другую сторону шел.
1: Да, в ту и другую
0: сторону. И впитывали местное.
1: Да. Но, к сожалению, особенно вот 20-е годы, отношение вот к этим инициаторам-одиночкам со стороны местных жителей было очень и очень настороженным. И очень часто бывали случаи, когда просто-напросто люди, пришедшие с миром в тундру, в тундре же и пропадали.
0: Их убивали.
1: Кто его знает? Ну, чаще всего да. Чаще всего да, потому что каждый человек, непонятный для жителя тундры, для жителя, для которого жизнь вся была пропитана вот религиозным смыслом, который находился под воздействием шаманов, под влиянием шаманов. И вот любой человек, непохожий по своим взглядам, по своему образу жизни, он представлял собой угрозу.
0: Представляете, на какую работу соглашались вот, работники красного чума? Во-первых, специализация такой широты должна быть, да?
1: Это, по сути дела, культурный фронт.
0: Да, и с другой стороны, противостояние вот этой настороженности местных людей, нужно было как-то договариваться, как-то, да и выжить нужно было.
1: Конечно.
0: Почему был выбран именно чум? Какие варианты помимо чума рассматривались властью?
1: Чум – это традиционное жилище, в котором проходит, по сути дела, вся жизнь кочевого жителя.
0: И небольшая ремарка. Сегодня немногие знают, что была такая форма работы советской власти с местным населением, как красный чум.
1: Да.
0: И да, кому я не рассказываю из своего окружения, не все, даже историки, не все знают, что вот есть такая локальная форма работы, как красный чум. Была еще красная лодка, мы об этом еще поговорим.
1: Красная лодка, и от красных чумов, на базе красных чумов впоследствии появились и первые кульбазы. Уже как стационарные учреждения культуры и учреждения культурного обслуживания населения.
0: То есть красный чум – это как бы такая мобильная форма работы, такая доставка культуры, доставка пропаганды вам туда на дом, ваши чумы.
1: Да. Мобильная во всех отношениях. Угу. И в том виде, что сюда приезжали как на вахту, что ли, выражаясь современным языком, специалисты какие-то, те же киномеханики, те же библиотекари, те же учителя, там, парикмахеры, банщики те же, да, вот это самое, вот. А с другой стороны, этот чум, по мере необходимости, он мог перебраться с места на место, перекинуться.
0: То есть чумы выбрали, потому что это удобно и проверено уже веками здесь.
1: Да.
0: Но был вариант, еще рассматривали гессенскую палатку, один из работников, организаторов этого хотел.
1: Да, но она оказалась маломобильной, в отличие от чума.
0: Только летом, наверное, можно было использовать.
1: Ну да.
0: В суровые, морозные зимы, наверное, вряд ли. С чем боролся красный чум? Ну вот мы сказали, ликвидация безграмотности, с кулаками.
1: 30-е годы – это широкое наступление советской власти на Обертышском севере, если мы говорим о нашей территории, на все стороны жизни местного населения.
0: С кулаками, шаманами. Он боролся открыто? Или как вообще диалог выстраивался с той оппозицией, которая была вообще-то вооружена?
1: Любая культурная революция, а мы 30-е годы должны называть временем активной культурной революции, это насильственное во многих случаях изъятие человека из его привычной среды, чтобы сделать из него человека уже нового времени, поэтому столкновения с шаманами, столкновения с местными богатеями, с кулаками, они были неизбежны. Они были неизбежны, и поэтому каждый, кто ехал на работу в красный чум, на ту же, опять же, выражаясь современным языком, бахту, если уж на что пошло, да, кто-то задерживался на несколько дней, тут приезжал, кто-то, значит, задерживался на месяцы, по-разному было. Вот. Те прекрасно знали, с какими опасностями им придется связываться, сталкиваться.
0: И шли на это.
1: И шли на это. Потому что это были люди, которые были убеждены в правильности того дела, которому они себя посвятили. Это были энтузиасты своего дела. И были романтики, революционные романтики, от этого никуда не денешься.
0: Такие изобретения, как дом туземца, изба читальня, красный чум, красная лодка. А можно ли все-таки назвать эти нововведения неким таким пряником от новой власти? Ну вот смотрите, мы дружелюбны, мы не вооружены, мы вам благо несем, мы вам чайники припаиваем, там, носики отколовшиеся.
1: Конечно,
0: да? Мы вам топоры привезем, если вы хотите, мы вам поможем с оленями, мы вас, детей ваших вылечим.
1: Вот. И детей вылечим, и тех же оленей вылечим, если что, потому что приезжали ветеринары, и на базе красных чумов создавались ветеринарные пункты. Когда, это, которые это... уже не к шаману, тот же ненец, предположим, вел своих оленей, да, заболевших, а пускай со скрипом это дело было, пускай с недоверием это дело начиналось со стороны малочисленных вот этих вот местных жителей, но, как говорится, через некоторое время люди пошли. Люди пошли сами, люди повели своих больных родственников, детей, жен, да, и повели свой скот, своих оленей.
0: Если мы знаем, что с культбазами развернулась история драматично, то о красных чумах мы такого сказать не можем. Не было каких-то
1: вполне возможно,
0: страшных
1: были единичные
0: историй.
1: Случаи. Это самое, были единичные случаи.
0: Ну, страдали, наверное, вот. Больше работники красного чума.
1: Да.
0: Но это наше предположение.
1: Это предположение, потому что, еще раз говорю, это культурная революция, это наступление советской власти, активное вмешательство в традиционный образ жизни местного населения с одной единственной целью – побыстрее вовлечь это самое местное население – социалистическое строительство.
0: Летний вариант – красная лодка. Она, конечно, не была красной по цвету, обычная лодка.
1: Ну, это революционный такой эпитет.
0: Да, грузили вот. Свой скарб в лодку и на веслах вот по этим стойбищам и отдаленным каким-то деревушкам. Там разворачивали, наверное, тоже опять...
1: Да, но представьте себе, сколько вещей нужно было везти на этой красной лодке. Вот. Конечно, поменьше, чем, предположим, обеспечивая работу красного чума. Вот. Но все-таки даже перечни вещей, которые мы встречаем в архивах, они поражают своим количеством.
0: А что входило в инвентарь, в оборудование?
1: Ну вот смотрите, обязательно радиопередатчик. Он был необходим и для связи с большой землей, тех работников, которые работали и в красном чуме, и в красной лодке. Вот. И в то же время показать, а вот смотрите, уважаемые товарищи, значит, кочевники, вот до чего техника дошла, вот вы сидите в тундре, вы можете послушать Москву, радиопередачу московскую, там, или новости, или концерт какой-то, да. Далее, кинопередвижка, потому что впоследствии, потом уже, когда стали строиться культбазы, уже стационарные вот эти вот комплексы, формировались и кинобудки, и постоянные киноустановки там были, да. А вот поначалу, когда киномеханик со своим вот оборудованием приезжал, уезжал, все-таки оставлять тоже, значит, дело дорогое слишком. Вот, в любой момент могут сломать, где-то по неопытности, а где-то по наитию со стороны шамана. Вот, поэтому кинопередвижная установка присутствовала. Вот вы вначале озвучили, какие фильмы были. Конечно же, там реакция кочевников, которые жили всю жизнь в тундре, и не то, что там какой-то трактор или какой-то паровоз не видели, они вообще не видели ничего, кроме своих оленей. этим, как говорится, счастливы были, да?
0: Представляете, патриархальной семье вот показывают фильм про венерические заболевания.
1: Да, это...
0: Это опасно могло.
1: Да, в семье, которая, по сути дела, всю свою жизнь с поколения в поколение делила даже жилище, значит, на женскую и на мужскую половину, и нельзя было зайти ни мужику на женскую половину, ни женщине на мужскую половину. Вот, далее, фотоаппарат.
0: Ну, это все, это мы сейчас воспринимаем это как данность, но тогда-то это вообще все передовое.
1: Это передовое.
0: Это цивилизация приехала, да, зашла в тайгу.
1: Вот, далее, компас, граммофон с пластинками обязательно. Вот когда читаешь документальные какие-то свидетельства о работе красных чумов, очень часто можно увидеть воспоминания, какой эффект вот эта вот пластиночка граммофонная имела на местных жителей. Ну, это для них фантастика была. Это без всякого там ритуала со стороны шамана, без всяких его плясок. И тут, значит, появлялся голос какой-то от иголочки.
0: Представляете, какой пиар-ход от новой власти. Да. Мы самое передовое, у нас есть вот нечто, у нас какие-то чудесные вещи волшебные в руках.
1: Мы самое передовое. Но в то же время шаманы хорошо на этом играли, особенно на первых порах.
0: На испуге, на страхе.
1: На испуге на этом.
0: Да, да.
1: Что опасайтесь. Угу. Это происки там...
0: Злых духов.
1: Других миров. И так далее, и тому подобное. Вот, учебные принадлежности. Культурная революция не обходится, прежде всего, без борьбы за грамотность. А грамотный человек, это, извините, это не просто просвещенный человек, это не просто человек, который наделен какими-то знаниями. Он уже начинает думать, начинает соображать совершенно иначе, чем до того, как он этой грамотностью овладел. И вот представьте, опять-таки, какая борьба наверняка шла за души не только взрослых, которых пытались научить читать, а ведь начинали еще и с детей. И поэтому ребенка отдать в чьи-то руки, чтобы его обучали не так, как обучали его отца с матерью. Прежде всего отца, мать-то там в основном мать и так безграмотные были. Вот, занимались своими домашними делами. Вот. А тут... Борьба за, на самом деле, борьба за будущее вот этого народа.
0: Все,
1: ну
0: да,
1: и инструменты, и посуды придачи.
0: И вот с этим вот всем скарбом таскались от,
1: да,
0: одного пункта к другому.
1: Вот. Ладно, как говорится...
0: Они еще головой отвечали за, за все эти предметы.
1: Особенно если был спирт необходимо.
0: Я читала документы архивные, что они запрашивали очень много спирта.
1: Очень много спирта, потому что спирт был и валюта. Спирт был необходим для обслуживания вот этой техники.
0: Ну, давайте скажем, что для техники не так уж много нужно.
1: Прежде всего, спирт это был одним из средств наведения диалога с местными жителями. Вот. Как ни крути. Вот. От огненной воды никуда не уйдешь.
0: То есть они еще и по своему здоровью конкретно ударяли, потому что дипломатия шла вот с алкоголем параллельно. Мы сейчас, конечно, вот в 21 веке, но Рулькина механика тогда это нечто вообще, ну, сверх. Это как сейчас айтишники, мне кажется, наши времена несколько созвучны с теми, потому что мы тоже осваиваем искусственный интеллект, с ним как-то начинаем контактировать, обучаемся так же, как грамоте когда-то, там, в 20-е годы жители нашей страны.
1: Любой показ фильма первые десятилетия 20 века, особенно здесь у нас, можно сравнить по эффекту с тем, чем мы сейчас вот сравнили. На самом деле, значит, самая движущая вот эта движущаяся картинка, которая наводила ужас на людей, которые первый раз видели вот эту...
0: Помните «Братья Люмьер»?
1: «Братья Люмьер»?
0: Прибытие поезда,
1: вами,
0: да. Прибытие поезда. Но тот же самый эффект у нас здесь,
1: да,
0: в таежных
1: населениях. А ведь в конце концов, вот уже к середине 30-х годов, когда... Появились съемки там, первых заводов, первые пятилетки же пошли. Вот представьте себе, сидит ненец, фактически неграмотный, и видит, как выползает, значит, трактор, когда видит, как сталь разливается, металл жидкий, да? Представьте себе, какой эффект на него это могло воздействовать при...
0: Ну и потому кино важнейшее из искусств, потому что для неграмотного человека просто очень наглядно можно донести мысль, а какую мысль хотела донести советская власть, да? И
1: любую, да, это самое, это хорошее средство агитации.
0: Внушение, да. Можно ли сказать, что эти учреждения косвенно или прямо повлияли на то, что в будущем появились специалисты, стала развиваться здесь у нас наука, начались исследования языка коренных народов, сомнения. Появились учебники для ханты, мань, синенцев.
1: Вне всякого сомнения. Еще раз
0: говорю. То есть будущие врачи, будущие учителя.
1: Мы с вами говорим
0: инженеры.
1: О красном чуме, как неотъемлемом элементе культурной революции на Убертышском севере в 30-е годы 20 века. Как одна из форм культурной революции.
0: Есть ли аналоги красных чумов в других странах? Или это...
1: Затрудняюсь ответить, есть ли красные... Есть ли такие
0: это
1: примеры?
0: Изобретение это... только советской власти.
1: Да, это изобретение советской власти, сугубо применяемое вот как раз вот конкретное время конкретной местности.
0: Как завершилась история красных чумов, и как-то впоследствии они так растворились в истории, что мы даже мало о них что знаем?
1: Просто-напросто произошло укрупнение. На место кочевых вот этих вот агитационных передвижек пришли стационарные культурные базы, культбазы, которые представляли собой, мы с вами говорили в свое время.
0: Культбазы пришли в 30-е годы. Ближе, да, к 40-м они уже в полную силу работали.
1: Да.
0: И можно уже сказать, что красные чумы отошли в сторону.
1: Они уже не играли в такой большой роли. Единичные случаи, конечно, сохранялись вплоть даже еще и в годы Великой Отечественной войны. Вот, на отдаленных там, до отдаленных угодий, предположим, надо было добраться. Вот. А так, в основной своей массе, вот этот золотой век, вернее, золотое десятилетие красных чумов, 30-е годы, вот, он снизошел постепенно уже к концу 30-х годов.
0: Как будто бы была попытка у нашего соседа, да, Ямало-Ненецкий автономный округ, воссоздать историю с красными чумами. Насколько я знаю, это было желание медицину отправить туда, в отдаленные
1: медицина, да. В первую очередь медицина, и вопрос стоял об обучении детей, с отдаленных угодий, с отдаленных стойбищ. Но, как мы знаем, впоследствии, в частности, если говорить о школьном образовании, все вернулось к интернатам.
0: Мы уже сейчас заканчиваем, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами закончили вот чем. Я рассказала о Иване Рычкове, да?
1: Очень колоритный, собирательный образ.
0: Наше отношение, да, вот ваше личное отношение к этому человеку.
1: Вы знаете, у меня отношение к людям вообще 20-х, 30-х годов, вот это вот, вот этих 20 лет между революцией и началом Великой Отечественной войны, оно у меня... Конечно, каждому человеку разные отношения, да? Но в целом это время было революционной романтики. Вот люди на самом деле верили то, что они чем занимаются, вот эти дела, они приносят пользу государству. Они свято верили, что они строят самое лучшее государство в мире. Они верили, что они строят самое справедливое государство в мире, где не будет ни войн, не будет там каких-то глобальных конфликтов, что наконец-то, будет на самом деле справедливый строй.
0: Нам есть чему поучиться сегодня у нашего героя?
1: Отношению к работе. Отношению к работе. Ведь посмотрите, они жертвовали всем. Начиная от того, что они срывались просто-напросто зачастую со своих насиженных мест. Кто-то даже бросал семью. Уезжал из семьи.
0: Оставлял на время.
1: Да, на определенный срок. Только ради одной цели, чтобы принести пользу вот тем людям, которые могут в тебя и шмальнуть из винтовки. Кто его знает? Я, к сожалению, не встречал статистики вот этих вот смертей среди вот этих вот активистов, несущих культуру, если это статистика вообще.
0: Ну,
1: не будем о грустном.
0: Не будем о грустном. Мы рассказали о работе и работнике Красного Чума. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о ремонтных работах в Югре, ремонты дорог. Ежегодно с наступлением благоприятных погодных условий здесь у нас в Югре, да и не только в Югре, начинается активная фаза дорожных ремонтных работ. Это неизбежный процесс, направленный на обеспечение безопасности и комфорта участников дорожного движения. Но, понятное дело, что неизменно все это сопряжено с временными неудобствами. Изменение маршрутов, ограничение скорости, частичное перекрытие полос. Вот сегодня как раз-таки и поговорим о том, как проходит этот ремонт. В гостях представитель госавтоинспекции Борис Харисович и представитель Северавтодор Олег Рудницкий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Олег Викторович, какие автодороги находятся в ведении вашего учреждения? Те, что проходят в черте городов, или же загородные трассы? А может быть и те, и другие?
3: Акционерное общество, государственная компания «Северавтодор» обслуживает сеть региональных, федеральных и межмуниципальных автодорог, но также и улицы муниципалитетов. Наше предприятие выполняет комплекс ремонтных работ по восстановлению строительства асфальтобетонных покрытий и в черте города, и за ее пределами.
2: Что касается планов, вы вот расскажите на текущий год, какие планы, на каких участках и в каком объеме запланирован ремонт, и какие магистрали и улицы в приоритете?
3: На сегодня мы реализовываем программу, состоящую из 72 объектов, но программа постоянно пополняется. Из них в городе Нижневартовске и его районе это идет реализация 19 объектов. В городе Сургуте и его районе 11. В Нефтеюганском районе 5, Ханты-Мансийск и в целом район. Там у нас на сегодняшний день 10 объектов. В Кандинском районе, включая город Урай, ПГТ Октябрьская, Междуреченск, это 6 объектов. В Октябрьском районе 6 объектов. И в Советском районе у нас на сегодняшний день 8 объектов.
2: Слушайте, ну это достаточное количество за такой непродолжительный период теплого времени года. Я имею в виду, вон сколько ого-го, сколько нужно сделать. А на каких дорожных объектах ремонтные работы уже стартовали? Вот прямо сейчас конкретные участки какие-то можно назвать?
3: Вот на сегодняшний день уже работы выполняются на Когалым направлении. Дорога Сургут-Когалым. Кольцо. Там работы ведутся полную, скажем так. Ведутся работы на подъезде к поселку Сайгатина от ЗСК в Сургутском районе. Заканчиваются работы на улице Тержинского в городе Сургуте. И на день мы готовы приступить. И, думаю, приступим к реализации объекта на бульваре Свободы в городе Сургуте. Вот помимо озвученных, значит, мы приступили и уже готовы предъявить заказчику объекты, расположенные в городе Югорске. Это улица Лесозаготовительная, Железнодорожная. В процессе идет реализация и объектов в Кандинском районе. Приступили к объектам, в том числе и в городе Нягани, подготовительным. Объектов достаточно много. Реализация уже полноценно идет.
2: Все будет вовремя и в сроки сделано. Очень надеемся на это.
3: Сроки будут соблюдены. В целях исполнения указа губернатора до 1 сентября мы реализуем эту программу для комфортной
2: и безопасной.
3: Для комфортного и безопасного проезда жителей.
2: Давайте к представителю госавтоинспекции обратимся. Борис Харисович, вот случается ли, что госавтоинспекция вносит какие-то свои коррективы в организацию ремонтных работ? И вот если да, то какие именно замечания или там требования чаще всего возникают?
4: В процессе согласования сотрудниками, рассматривающими схемы расстановки технических средств организации дорожного движения, вносятся корректировки. В зависимости от особенностей местности предлагаются использовать дополнительные дорожные знаки и другие средства для лучшей видимости и информирования участников дорожного движения. Основной недостаток в местах производства работ – это отклонение от схемы организации дорожного движения, которая связана с неправильной установкой дорожных знаков, направляющих и оградительных устройств. Такое случается от отсутствия контроля со стороны ответственных лиц. При выявлении таких недостатков госавтоинспекцией принимаются меры, направленные на скорейшее их устранение путем выдачи предписаний, обязательных для исполнения.
2: Олег Викторович, вот сейчас век технологий. Какие новшества в технологиях и материалах для ремонта дорог появились в последнее время? И вообще, насколько далеко шагнула отрасль ваша? Ну, не знаю, применяете ли вы какие-то улучшенные покрытия или какие-то более долговечные смеси, инновационные методы укладки? Может, роботы у вас работают? Я не знаю, как это вообще все происходит?
3: Ну, на сегодняшний день Северавтодор продолжает развитие вектора инноваций, и на сегодняшний день мы очень плотно занимаемся вопросами опытного уже применения тех типов конструкций, которые более дешевые, а именно, то есть на сегодняшний день есть покрытия, которые на дорогах с малой интенсивностью можно устроить за меньшие деньги. Угу. Соответственно, эти покрытия разрабатываются и опытным путем уже в муниципалитетах применяются, уже есть положительный отзыв, то есть есть уже подвижка к массовому применению.
2: О, здорово.
3: Ну, вот, продолжаем развитие инноваций в направлении долговечности горизонтальной дорожной разметки, соответственно, увеличение безопасности дорожного движения совместно с коллегами. И новое для нас в этом сезоне изучение – это материалов, связанных с природными битумами, в целях как раз увеличения качества устраиваемых покрытий.
2: Борис Харисович, вот известно, что зоны дорожных работ – это места повышенной аварийности, все об этом знают. И вот какова статистика ДТП в таких зонах за прошлый год и за текущий, конечно же, и сколько аварий произошло, и по каким причинам, если знаки ограждения, мы понимаем, что, например, знаки ограждения выставлены корректно.
4: Практически все дорожно-транспортные происшествия происходят из-за нарушений водителями правил дорожного движения. В текущем году в местах производства дорожных работ произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 участника получили телесные повреждения. В одном из них выявлено нарушение правил применения временных дорожных знаков. В обеих происшествиях у водителей, один из которых не имел права управления, имелись признаки алкогольного опьянения. Ну, что говорит
2: об, здесь уже, конечно,
4: об их невнимательности. Вот. В 2025 году в местах производства дорожных работ произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 18 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года снижение произошло на 36%.
2: Нормально так. Да. Значительное снижение.
4: Да. В 6 случаях сопутствующей причиной явилось нарушение правил производства дорожных работ. То есть либо нарушали правила применения временных дорожных знаков, автомобили прикрытия где-то не имели. С материальным ущербом в 2025 году зарегистрировано 8 происшествий, и в текущем году 2 происшествия.
2: Что касается профилактической работы, ведется ли такая работа, но чтобы снизить, я имею в виду, число аварий на таких участках, где ремонт дорог идет, и как информируются водители, и кто контролирует, и как контролируется соблюдение временных ограничений?
4: По инициативе госавтоинспекции при проведении долгосрочных дорожных работ на сетях федеральных и региональных дорог устанавливаются шериф-балки, имитирующие работу спецсигналов патрульных автомобилей. Также применяются муляжи патрульных автомобилей, что позволяет уменьшить риск совершения происшествий. Сами места производства дорожных работ обследуются сотрудниками госавтоинспекции и при выявлении нарушений, связанных с несоответствием схемам в отношении организации, осуществляющей дорожные работы, либо ее должностного лица, по чьей вине это произошло, принимаются меры надзора для устранения недостатков. С целью профилактики и недопущения нарушений обязательных требований с сотрудниками дорожного надзора проводятся профилактические визиты в организации, осуществляющие дорожные ремонтные работы. На дорогах округа объявляется также предостережение для недопущения обязательных требований и консультирования.
2: Но даже несмотря на то, что ремонтные работы – это масштабная такая история, да, и надо сказать, что, ну, скажем, по сравнению с другими регионами, у нас здесь дороги хорошие, но все-таки не везде они идеальны. Бывают и размывы, и просадки, и ямы. Вот, Борис Харисович, если водитель замечает такой дефект, ну или какое-то иное несоответствие содержанию трассы, куда следует обращаться, чтобы проблему устранили до того, как, не дай бог, случится дорожно-транспортное происшествие?
4: При выявлении на дороге дефектов покрытия, то есть там выбоины, либо просадки, либо иные какие-то, либо отсутствие дорожных знаков в тех же местах производства работ, любой гражданин может обратиться. Значит, он может единую дежурно-диспетчерскую службу 112 набрать, либо может на сайт госавтоинспекции, также может в адрес органов местного самоуправления обратиться, либо владельцам дорог.
2: А, ну то есть, в принципе, порядок действий это такой легкий, да, если ты заметил, что существует какая-то проблема, просто позвони, не проходи мимо, чтобы другие люди не попали ни в коем случае в дорожно-транспортное происшествие. Так получается.
4: Да, верно.
2: Олег Викторович, вот в завершении разговора нашего сегодняшнего, вот вы уже и про технологии сказали, и что все это делается для того, чтобы вроде процесс ремонта этих дорог удешевить, но тем не менее, чтобы качество не пострадало. А вот вообще о сроке годности дорожного покрытия, дорожного полотна можно ли говорить? И вот, ну просто интересно, почему некоторые дороги разрушаются гораздо раньше расчетного какого-то срока эксплуатации? На это влияют какие-то факторы определенные? Как это вообще происходит? Почему?
3: Да, конечно, это регламентируем ГОСТами жизненный цикл, и часто при проектировании предполагают, что будет прирост интенсивности, к примеру, в тех случаях, если участок попал под ремонт и переключили движение, скажем так, в объезд этого участка, да, соответственно, увеличив интенсивность и нагрузку на тот участок, на который было переключено движение. Вот в таких случаях, соответственно, срок службы покрытия в разы уменьшается, и что мы видим в результате, это разрушение, минимизация безопасности. Соответственно, одна из таких вот причин может быть. Ну и часто бывают такие причины, как уже после устройства новых покрытий или дорог не всегда должным образом выполняют уход за ним, что приводит, скажем так, к очень быстрому выходу его из нормативной работы.
2: То есть и проконтролировать это достаточно сложно.
3: Есть разные случаи, но вот самые распространенные я привел, одни из самых распространенных я привел, и это то, что значительно влияет на срок службы.
2: Мы говорили сегодня о ремонтных работах дорог. В гостях сегодня были представители госавтоинспекции Борис Харисович и представитель «Северавтодор» Олег Рудницкий. Спасибо, до свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
9: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
18: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
19: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
20: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
21: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации. квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Вас когда-нибудь выводила из себя какая-то конкретная черта в партнере? Это может так бесить, что даже, кажется, противоречит логике. Скорее всего, это проекция. Что делать, когда соринка в чужом глазу мешает, раздражает, расстраивает? И здесь не зрение виновато, а способность нашей психики спрятать от себя собственное бревно и спроецировать его на другого человека. Более подробно о том, как работают проекции, зачем мы их используем и как они приводят к конфликтам, я буду говорить с моей гостьей, психологом Ириной Рябининой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Вот я тут немножко уже рассказала, что такое проекции, и вспоминается мне анекдот. Старый советский с бородищей анекдот. Мужик разгромил пивной ларек и загремел в милицию, и там его спрашивают: «Ты зачем, мужик, это сделал?» А он говорит: «А что они написали? Пива нет». Могли бы написать: «Пива нет». Мне кажется, это хорошо иллюстрирует вот эту нашу способность психики. Что-то вот она такое мутит, в общем, проектирует, да. Не знаю, подходит ли к нашей теме этот анекдот.
3: Очень.
2: Очень, да? Вот это оно самое, да?
3: Это оно самое,
2: оно самое, да. Давайте поговорим, что такое проекция, расскажите нам более подробно.
3: Но если простыми словами, то проекция – это то, как мы приписываем другим людям или объектам те чувства, желания, которые, в общем-то, испытываем сами, но по каким-то причинам не ощущаем или не реализуем. И на самом деле мы этого не осознаем. Угу. Это происходит все бессознательно. Если говорить психологическим языком, то это механизм прерывания контакта.
2: Механизм прерывания контакта с собой?
3: С собой и с другими.
2: И с другими. Грубо говоря, я свое вижу в другом и не понимаю, что... Не осознаю этого так. Так
3: да,
2: это, да, работает?
3: Да, буквально так.
2: То есть, а свое что это? Мысли, фантазии, какие-то идеи, да? Вот это все.
3: Чувства.
2: Чувства.
3: Как правило, чувства.
2: Как правило, чувства мы туда, от себя.
3: Чувства, желания, то, что в себе по каким-либо причинам сейчас не осознается.
2: Угу. Проекция и перенос, вот нам чуть-чуть, это разные, да, механизмы? Не хочу уходить в перенос, я не знаю, надо ли это нам. Ну, давайте вот.
3: Сегодня про проекцию?
2: Сегодня про проекцию,
3: про
2: да.
3: Проекцию. Да. Перенос – это некое такое приписывание. По сути, то же самое, но приписывание, это... да, другому качеству. Чуть-чуть по-другому это звучит.
2: Проекции не так просты. Они искажают реальность. Или, по-другому сказать, проекции мы искажаем реальность. Это так?
3: Ну, если мы говорим «мы», то тогда приписываем авторство себе, и как будто бы здесь есть злой умысел. Но на самом деле это не так. Это наша психика с нами что-то проделывает. И, по сути, перенося на другого человека, приписывая другому человеку те или иные качества, психика нас от чего-то защищает. Угу. И мы можем про это подробнее поговорить.
2: Да, мы поговорим об этом подробнее. Давайте сначала в качестве примеров в жизни, где проекции бывают, и вернемся потом к вопросу, да, от чего мы защищаемся. Угу. Например, ну, проекция в нашей жизни. Когда мы слышим, человек говорит: виноваты все, там, да, ну, государство виновато, там, угу. Президент, там, я не знаю, олигархи. Угу. Это проекция?
3: Это проекция.
2: Это проекция. А где еще часто всплывают проекции?
3: Ну, например, в быту, да, в семейной угу. жизни, когда мужчина флиртует на работе, приходя домой, приписывает своей жене желание ей быту, да, в семейной uh-huh. жизни. Когда мужчина флиртует на работе, приходя домой, приписывает своей жене желание ему изменить. Ты мне изменяешь или ты хочешь мне изменить?

0: Это mm-hmm. наше внутреннее состояние, mm-hmm. неосознаваемое, перенесенное как проектор кино на любую поверхность, будь то человек или будь то какой-то предмет.
1: Mm-hmm. Ну, например, вот меня часто спрашивали, почему ты такая грустная, Рената? А я недоумеваю, я же тут в компании улыбаюсь, разговариваю, почему я грустная-то? Mm-hmm. И уже начинаю даже злиться. Ну, давайте вы скажите, что я злая, это будет более точным, потому что замучили меня с этой грустью. По факту человек, может, сам грустит, а на меня вот это все, как в кинематографе,
0: проецирует.
1: Да. Угу. Где еще можно? Давайте подумаем, где еще можно.
0: Ну, про СМИ это, конечно, понятно, потому что, читая один и тот же текст, например, с разницей в неделю, мы по-разному можем его воспринимать. И да, молодежь сейчас считает точку в конце предложения за агрессию, угу. и отсутствие смайлика тоже. А с другой стороны, как понять интонацию, с которой человек пишет этот текст, если мы с ним, ну, там, не знакомы или мало знакомы? Интонация, вот в живом общении мы способны, ну, так более соотнести с тем, что человек говорит, как он это говорит, и как я это на себе ощущаю. Uh-huh. В тексте это сделать сложнее. А еще примеры проекции. Например, uh-huh. проекции же бывают положительные.
1: Да, и мы тоже будем об этом говорить.
0: Да, мы тоже будем uh-huh. про это говорить.
1: Пример положительный.
0: К примеру, да, когда подруга или коллега говорит, ты такая счастливая, или ты такая талантливая.
1: Я уже улыбаюсь от этой фразы.
0: Ага.
1: Да. Это оно свое что-то такое, да?
0: Конечно. Мы же вытесняем не только те чувства, условно принятые считать mm-hmm. негативными, да, но и положительными.
1: То есть это она про себя рассказала, что она
0: наверное,
1: счастливая,
0: да.
1: такая красивая. Про защиты. От чего мы защищаемся?
0: Мы защищаемся, по сути, от боли. Вот проекция – это такая анестезия, когда мы из себя вытесняем, угу. делая это, причем неосознанно, угу. то наступает какое-то облегчение. Когда я приписываю кому-то какие-то характеристики или качества, то тогда мне становится понятнее, как с этим быть. И в этом месте наступает облегчение. Правда, ненадолго. Потому что за этим может последовать конфликт или, например, скажем, отдаление или разногласие. И вообще тогда мы не встречаемся с реальным человеком.
1: А почему мы защищаемся? Девушка говорит, ты такая красивая, такая счастливая. От чего она защищается? Ну, как бы положительные же чувства у нее.
0: А как быть в этом счастье? Как жить счастливую жизнь?
1: Вот так вот даже.
0: Но с этим же что-то надо делать. Хотя не обязательно. Можно просто быть счастливым. Но
1: то
0: в нашем
1: есть,
0: обществе
1: то есть
0: принято
1: какая-то
0: считать...
1: проблема раствориться в этом счастье, почувствовать, потрогать, поощущать себя в нем.
0: А вдруг мне скажут, что я эгоистка? С этим же надо будет как-то быть.
1: Ну да. А чувство вины? А что это я такая счастливая, когда у нас такая проблема?
0: Да.
1: Беда.
0: Да.
1: Понятно. Так, сейчас слушателям может показаться, что какая-то теория идет, но по факту сейчас мы к семейной жизни подойдем, и там будет очень, я думаю, пользы много. Ну, мы постараемся. Про минусы. Минусы психической защиты этой, мы теряем связь с реальностью. Мы что, перестаем видеть человека таким, какой он есть? Какие там еще минусы?
0: Мы живем в картинке своих иллюзий. Вот это, знаете, великое разочарование, когда ты меня разочаровал. А по сути, меня разочаровали мои собственные ожидания, мои собственные проекции. Когда я тебя встретила, я думала, ты сделаешь меня счастливой, а по факту нет. Ты специально это сделал.
1: Снижает внутреннее напряжение, проекция, но временно. Это минус.
0: Это минус.
1: Вы тоже об этом уже сказали.
0: Да.
1: И проекция может привести к глобальным проблемам в общении, потому что если один проецирует все время ежедневно на другого, на партнера, да, например, что-то свое, то жизнь уже становится невыносимой. Это так?
0: Конечно, это так. И давайте вот пример проектора и кинопленки. Когда мы смотрим картинку на стене, мы не видим стену в этот момент. Стоит выключить проектор, и мы замечаем, что стена не очень-то белая, скорее серым оттенком, что на ней есть щербинки, там, не знаю, каких она размеров. Вот так же и в жизни с проекциями, которые мы переносим на людей. Мы за ними не видим настоящего человека.
1: И вы знаете, когда я стала подмечать проекции у себя и у окружающих, то я обратила внимание, что люди как будто в каком-то мороке. И я сама как будто тоже в нем, потому что вот сейчас для наглядности, для примера, известный всем фильм «Любовь и голуби», помните эту знаменитейшую сцену, обожаю ее, когда, так ее зовут, Раиса Захаровна пришла, Гурченко ее играет, угу. пришла к этой Надежде, Надюхе. этапе восприняла ее как...

0: начальник отдела кадров, кажется, да? И боль свою она транслирует вот на эту начальницу отдела кадров. И начинает с ней говорить сначала как с коллегой своего мужа, а потом начинает как с любовницей потенциальной. Да, так получилось, что она оказалась любовницей, но вот этот морок у Надюхи, когда она, да что ж она такая-то, да что ж вы свои кадры-то не приберете, да что ж вы, значит, она и прям уже тычет в нее, она уже прям агрессию на нее такую. Я хочу сказать, что, ну, во-первых, Надюхе повезло, что то, кого она видела в этой коллеге, оказалась-таки любовница, да, Василия. Ну, просто вот этот вот морок на глазах, как будто бы уже можно подметить, что человек что-то не в реальности находится.
1: Да, он точно не в реальности, он захвачен собственными чувствами. И вот шикарный пример, на самом деле, в этот момент, ну, собственно, что она делает? Она разделяет с другим человеком часть вот этой собственной боли. Uh-huh. То есть отгружает. Здесь оставила. Uh-huh. Ну да, так совпало. Но, uh-huh, по сути, проецируя на эту барышню свои чувства, она их из себя достает. Ей слишком много, и здесь она оставляет.
0: Примеры своей жизни, которые я подметила за собой, я, значит, проходила вот металлоискатель, охранник попросил показать личные вещи, сумку. Я вообще это делаю всегда безропотно, потому что это их работа, я это понимаю. У каждого своя работа. Но в тот момент и в тот день я не хотела показывать свои личные вещи. Ну, они очень женские, интимные, не хотела я это транслировать и не хотела показывать. И была в плохом настроении. Я сделала все, что нужно, проверили, я пошла. И с мужем я разговариваю. И начинаю объяснять и рассказывать, что сейчас, значит, какая сцена была. И я уже говорю не как с мужем, а как с охранником. Mm-hmm. Я, значит, транслирую те слова и те эмоции выдаю человеку, который вообще тут ни при чем. И это реальный морок. Да? Я смотрю, что он как-то поежился, ну как-то что это такое происходит. Вообще надо подмечать такие вещи за собой, потому что отгребают, извините за такое грубое слово, наши близкие,
1: на
0: родные.
1: На ровном месте ни за что.
0: Да.
1: Да, и, ну, замечаете, да, что вот, кстати, что вам помогло обнаружить свою проекцию в этом?
0: Я увидела реакцию мужа. Ну, то есть, я вижу, что он что-то как-то уже теряет контакт вообще, что-то он смотрит, да, на меня удивленно и напряженно.
1: Угу. Несоразмерную сложившуюся ситуацию, казалось бы, что такое, рассказываю там, ну, реалии дня, да?
0: Да. Защита, да? То, да, есть, да, да. Вот так она работает.
1: Да.
0: А правда ли, что нарциссы часто используют проекцию? Вот у меня вопрос такой возник. Или они вообще живут в ней, может быть? Я не знаю.
1: Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Скорее, манипуляторы часто используют проекции. Угу. Вот. Цепляя наши человеческие души за что-то определенное. Если говорить про нарциссов, но они тоже пребывают не в реальности, скорее, потому что за вот этой пафосностью, деловитостью скрывается очень раненое что-то внутри, и человек вот из этой раненности проецирует общение с остальными.
0: Поговорим про позитивные проекции, немного рассмотрим их. Эмпатия, сопереживание – это же тоже трансляция своего тепла какого-то на других людей, нет?
1: Ну вот скорее, если говорить про эмпатию, то это не совсем так. Эмпатия – это способность понять чувства других, не теряя самоощущения при этом. То есть я могу сопереживать, моя эмпатия позволяет мне сопереживать, но я при этом понимаю, что это не моя боль, я не ранюсь в этом месте. Я понимаю, какая моя история откликается на там, эти слова или эти проявления.
0: Ну, позитивные проекции. Что мы еще? Давайте поговорим, какие они еще бывают. Да.
1: Позитивные проекции, ну, например, в начале семейной жизни или каких-то отношений мы проецируем на партнера картинку идеального какого-то мужчины или женщины, да?
0: Да, да, да. Вот. Это влюбленность так
1: это
0: работает,
1: влюбленность, да? Это... И это нас впечатляет и позволяет сближаться. Конечно, если не перестать это делать, ну, это приведет к разрыву или к каким-то конфликтам, но вначале это то, что помогает нам сблизиться.
0: А вот это вот, когда люди разводятся и потом говорят такие фразы: «Я после развода только поняла или понял, что это за человек». Что это за вообще, да, ужас какой-то? Как я могла, куда я смотрела? Это вот работала проекция, она перестала работать. Это может быть связано с проекцией? Потому что вдруг человек увидел вообще ну, и негативную сторону тоже.
1: Если человек склонен к слиянию, то, конечно, он верит в то, что ему говорит партнер, в те проекции, которые он на него перекладывает. Ну, и вообще для того, чтобы увидеть что-то больше, надо подальше отойти.
0: Подальше отойти, это хорошо сказано.
1: Тогда мы видим более объемную картинку.
0: Подальше отойти имеется в виду психологически, то есть, ну, не уехать в нягонь, а имеется в виду...
1: Психологически дистанцироваться, да.
0: Какая ключевая фигура стоит в проекции? Это мы сами, это наши значимые взрослые, это мама, это папа?
1: Это значимые взрослые, это могут быть родители, это может быть учитель, это может быть, ну, не обязательно, если про детство, это может быть и подростковый возраст, и взрослый, но, как правило, это либо какое-то правило, которое устоявшееся, да, те самые шаблоны или штампы, или длительное общение с человеком, который, например, чтобы было понятно, значит, как это может быть. Злиться нельзя. Вот правило, которое демонстрирует, например, мама. Да? Злиться нельзя. А злость возникает. И что с ней делать? Втеснять. Наша психика так устроена, чтобы оставаться в контакте с мамой и при этом не разрушиться, мы вытесняем эту злость. А дальше приписываем ее начальнику, мужу. Ты злишься, ты на меня все время злишься. А на самом деле это я злюсь, но этого не осознаю. И тогда, доставая из себя, приписываю кому-то.
0: Так, понятно. А проекции как причина, инструмент для конфликтов. Мы уже стали об этом говорить. Вот это вот сама придумала, сама обиделась, в этом есть... Вы заулыбались. В этом есть зерно правды, женщины.
1: Это правда.
0: Это правда.
1: Ты обиделась? Нет, надолго, да. Туда же. Причина конфликтов, когда один партнер проецирует, а второй не в ресурсе отловить эту проекцию и скорее своими чувствами подключается. Как это может выглядеть? Ты злишься, говорит жена. Муж говорит, да нет, я не злюсь.
0: Уже начинает, потому что...
1: А она утверждается, ну, в том, что она права.
0: Да, да.
1: Все, круг замкнулся.
0: Вот как это работает?
1: Да.
0: Ну вообще, противоядие от этого всего?
1: Противоядие от этого всего... Поговорим об этом с точки зрения самого себя, как отследить свою проекцию, да, и которая, в общем-то, инициирует конфликт, и как быть партнеру, на которого проецируют.
0: Это глобальные вопросы, да, давайте. Давайте начнем с себя. После паузы мы потом продолжим еще говорить на эту тему, но сейчас мы говорим про себя, да. Как у себя отследить?
1: Присвоить ее себе. Когда я замечаю в своей речи, что ты какой-то, я думаю, а как это про меня? И мы обнаруживаем
0: это
1: вот
0: такой
1: проекцию.
0: Уровень осознанности. И какого-то образования, я бы даже сказала, самообразование.
1: Безусловно, конечно, большой опыт, в том числе и личной работы с терапевтом, позволяет мне вот на таком уровне отслеживать, как это может быть в быту. Например, когда я говорю партнеру что-то, а он мне говорит, нет, это не так, я не пытаюсь доказать ему, что это так, а я обращаю взор внутрь себя и задаю себе вопрос, а как это про меня тогда? Ну, то есть я вижу реакцию партнера, про это успокаиваюсь. Собственно, в вашем примере это хорошо понятно.
0: В примере с охранником?
1: Да, с мужем и охранником. И задаю себе вопросы. Как это про меня? А что я сейчас чувствую? А как я могу разместить эти чувства легально? Ну, не нанося, не перенося их на кого-то.
0: А здесь такой скользкий какой-то путь, потому что, а вдруг, правда, он сердит? Как мы поймем, это мы сейчас сами придумали, или что путаницы не возникло, а то как-то все на себя переводить опять?
1: Очень хорошее замечание. На самом деле мы можем прояснять. Там, я вижу, ты сердишься. Это
0: что
1: так?
0: Сложного переспросить, грубо говоря,
1: вот,
0: да?
1: Задавать уточняющие вопросы. А как ты на самом деле? А то, как ты сейчас, там, не знаю, поставил кружку на стол, позволяет мне думать, что ты, ну, в каком-то состоянии, скорее ты злишься, это так?
0: И правда, что сложного спросить?
1: Но есть разные ситуации, в которых это невозможно. Например, собственное истощение или пребывание в длительном стрессе. Вот в такие ситуации легче влететь в проекцию и легче закрутить этот конфликт. Если оба партнера не в ресурсе, то скорее конфликт будет.
0: Опять вспоминается фильм «Любовь и голуби», где Надюха, Надежда, пребывая в этой боли, и горе, по факту, да, что Василий, органы движения, не буду развивать эту тему, она направила на всех своих детей.
1: Да.
0: Она уничтожала просто всех своих детей. Потому что в ней вот эта вот боль разместиться не могла, да. И это ее защита была.
1: Да, да. И она оставляла по чуть-чуть ее каждому.
0: А как это происходит в семейной жизни, когда ругаются родители? даже там дерутся, они могут все это направить на своих детей.
1: Ужасно звучит, но скажу это. Часто это размещается там, где безопасно.
0: Ребенок ничего не скажет.
1: Ребенок сдачи не даст.
0: Не даст.
1: Неважно, словесно или как-то, не даст.
0: Оставим слушателей с этой мыслью подумать. У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами психолог Ирина Рябинина и Рената Гасанова. Мы говорим о таком виде психологической защиты, как проекция. После паузы я узнаю у Ирины, как противостоять чужим проекциям.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
0: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Напомню, тема звучит так. Зачем психике враги? Механизмы проекции. Ирина уже рассказала, что за вид психической защиты проекция, да, какие плюсы и минусы проекции мы тоже обсудили. Как замечать проекции у другого человека?
1: Когда мне прилетает что-то от кого-то, ты такая, я задаю себе вопрос, так, а я сейчас действительно такая? Или это другому человеку принадлежит? Здесь важно отделить свое от чужого. Если это мое, то, слушай, да, спасибо, ты это подмечаешь, а я этого и не видела, ну и, в общем-то, как-то про это можно поговорить или как-то с этим быть. А если это не мое, что же делать дальше? Здесь очень важно не закрутить вот тот самый конфликт. Главное, чтобы словесная дуэль не превратилась в игру «докажи, что ты не верблюд». Здесь важно говорить, слушай, ну вот я так с собой сверяюсь, вроде нет, я себя так не ощущаю. А что в моем поведении позволяет тебе так думать? А дальше слушать, что человек скажет, и возвращать это. Как только мы проявляем агрессию в ответ на эти утверждения, все, я вас поздравляю, игра началась.
0: А если история с проекцией ежедневно, если, например, женщина в муже видит маму, да, ежедневно что-то вот такое проецирует на него, когда это в системе постоянно, и вроде бы уже и спрашивал, и отделялся, что с этим делать? Ну вот и долбит просто, да, вот ты такой-сякой, а по факту там мама маячит внутри.
1: Такой непростой вопрос на самом деле, как самостоятельно с этим справиться. Если муж это понимает, и он заинтересован в сохранении этих отношений, то, конечно, возвращать. Там, если, например, жена знает про то, что у нее этот перенос случается, перенос, да, мы говорим про перенос, эта проекция случается, и про это уже как-то оговорено, то тогда в этом месте можно подмечать. Слушай, похоже, ты опять на меня проецируешь. Если это не выявлено, ну, там, не названо своими словами, то как с этим быть? Тогда человек, которому это неприятно, то есть в данном случае муж, он может говорить, слушай, ну вот ты говоришь одно и то же, там, на протяжении какого-то времени, но это не так. что я могу сделать, чтобы до тебя это донести. И тогда, встречаясь вот с этой противной стороной, есть шанс обнаружить проекцию. Когда муж говорит: да я не злой, я могу быть уставшей, я могу быть раздраженной, я могу быть обессиленной, но я точно в этот момент на тебя не злюсь.
0: Давайте поговорим про ревность. Как тяжелый опыт проецируется на нынешнего партнера? Тоже проекции, да? Были измены, я не знаю, что там было.
1: Ну, например, про измены, чтобы было понятно.
0: Да.
1: В предыдущих отношениях были измены.
0: Да,
1: и как теперь доверять этому человеку.
0: Угу.
1: Но что-то вам позволило сблизиться. Так я поздравляю, вы в отношениях, да? Но вот этот внутренний страх от того, что он может изменить, важно его признать. То есть что такое справиться с проекцией? Это присвоить себе свое. Это мой страх.
0: Все, женщина поняла. Она проецирует на мужа. Что она говорит? Это же штампы, да? Все мужчины такие.
1: Изменяют.
0: И, как правило, вот эти вот штампы, они и показывают, что вообще-то тут речь о проекции. Потому что не могут же все мужчины. Вот. И, во-первых, это как маркер такой проекции.
1: Да.
0: Хорошо. Она проецирует на своего мужа, у нее были измены. Она понимает, это проекция дальше, что она не может остановиться. Я знаю таких женщин. Они говорят, я не могу выйти замуж, потому что я не доверяю уже. Я вижу, что вот он тоже такой же.
1: Если мы говорим про «не могу выйти замуж»…
0: Ну, не знаю, строить дальше отношения. Я не вижу перспективы.
1: Быть в этих отношениях, в новых отношениях.
0: В новых, да, не может.
1: Да, не может. И тогда можно остаться с этим. Потому что исследовать новый опыт, брать новый опыт, как она может условно прояснить для себя, все ли мужики козлы или не все? Только опытным путем. Это всегда энергозатратно. Вот что ее движет? Сейчас сохранить свою энергию и не рисковать? Или все-таки рискнуть и удостовериться на собственном опыте, что вообще-то не все мужики козлы или не все изменяют? А есть приличные, достойные семьянины, однолюбы. И очень бережные и нежные в семье.
0: Вообще-то, посмотреть не только на синий цвет, да, обратите внимание на желтый.
1: Вообще на всю палитру.
0: Да.
1: И на многообразие цветов.
0: Угу. А ревнивцы, мы об этом уже сказали, ревнивцы очень часто проецируют свое, да, то есть, например, человек сам изменяет, я знаю такие случаи, женщина изменяла, это реальный случай, я вам говорю, и изводила своего мужа ревностью. Муж такой спокойный, уравновешенный, тихий. И на Лавеласа совершенно не похож. И как бы все недоумевали, чего ты его пилишь. А доходило даже до того, что он имел неосторожность поздороваться со своей одноклассницей, и произошла просто лютая, неприятная драка. Женщина накинулась на эту ни в чем не виноватую женщину. Вот настолько уже. А это же тоже проекция.
1: Конечно.
0: Это тоже защита получается.
1: Это
0: она
1: защита.
0: Это делает, изменяет. В ней это не размещается. Она это не может переварить.
1: По сути, что-то внутри происходит. Мы точно не знаем, как это у нее устроено, но я так фантазирую, что скорее там вина и страх, что это раскроется. И вина за то, что я что-то делаю. Но это неосознаваемо. Вообще, мой папа всегда говорил, лучшая защита – это нападение.
0: И она начинает мочить своего мужа.
1: Конечно. Она не ждет, пока что-то вскроется. Она избавляется от части напряжения здесь, в моменте.
0: Но это так непорядочно.
1: Это очень непорядочно.
0: Да, она защитила себя, может быть, бессознательно, да, скорее всего, свою психику.
1: Скорее
0: всего, второй-то вот живет с этим кошмаром.
1: Вопрос, это его выбор или он не видит выхода? Ну, по сути, что-то, морок, да, тот самый, про который вы говорили, по сути, они оба в нем пребывают.
0: От проекции невозможно до конца избавиться. Мы всегда в этих проекциях находимся, они всегда как-то вот так работают. Включается этот монитор, да, как в кинотеатре, да, вот у нас тут над головой такая, знаете, это проектор такой.
1: Да? И куда бы мы голову ни повернули, везде наши проекции. Невозможно от них избавиться до конца, стерильной психики просто не существует. Но без проекции вообще жить невозможно. Хорошо бы научиться вовремя их отщелкивать.
0: Это
1: мешает.
0: Хотя бы как минимум не мочить окружающих вот так.
1: Ну, это совсем уже какой-то такой запущенный случай.
0: Да? Я удивила психолога.
1: Скорее нет, это не удивительно, но на практике такое встречается реже. Обычно это все на уровне раздражения или упреков остается. Но вот так открыто физически это не часто встретишь.
0: Как меняется жизнь, если замечать за собой, подмечать у других проекции? На качество жизни это как-то повлияет? Как моя жизнь, например, поменяется?
1: ну, как минимум, она станет спокойнее.
0: Ага.
1: То есть не нужно постоянно бороться с ветряными мельницами.
0: Станет ли она спокойнее, если я свою агрессию, например, не могу у себя разместить? И проецировать-то я ее тоже не могу, потому что я подмечаю все.
1: Тогда возможно найти экологичный способ размещения агрессии. Ну, условно, для нас, для женщин, здесь, в общем-то, непаханное поле. Немытая посуда, нестиранное белье.
0: Знаете, я
1: и это то, куда можно направить.
0: Я хожу, вот есть парк у нас здесь в центре, и там стоит такой агрегат, я не знаю, как его называть, с грушей. Вот, ага. Груша там, она, платишь денежку, она вот выползает, эта груша. Ну, что, треснуть ее можно. Мужчины иногда подходят. Я завидую, правда. И я, мне иногда хочется разнести просто этот аппарат, потому что, да, у нас у девочек...
1: Провоцирует, да?
0: Да, как будто бы, да, прям, ну, просит.
1: Угу.
0: Вот я уже как бы окружающим своим сказала, наверное, я подойду и что-то сделаю с этой грушей. Правда, надо куда-то это направлять. В общем, помыть посуду, сделать уборку. Что нам, мужчинам легче в этом смысле?
1: Ну, тоже вопрос на самом деле. Хорошо бы ну, для себя определить доступный способ размещения агрессии. Иногда быстрая ходьба с работы до дома помогает ну, естественным образом избавиться вот от внутренней этой напряженности, от внутренней агрессии. Физическая сила, применение физической силы – это самый экологичный способ, именно конструктивное применение, то есть направленное на пользу. Злость – это хороший двигатель. Вопрос, куда я ее реализую.
0: Последний вопрос. А как психологи сдерживают, я не знаю, работают со своими проекциями, чтобы не навредить клиенту? Ведь, ну, живые люди.
1: Это человеческое нам присуще.
0: Да, не чуждо.
1: Да, не чуждо. Хороший вопрос на самом деле. Для этого у нас сотни часов личной терапии. Мы исследуем свои травмы, свои слепые зоны, те места, которые, ну, по каким-то причинам становятся бессознательными, там, в неосознанном поле находятся. Дальше есть группы интервизии и супервизии, когда мы среди коллег или старших коллег размещаем кейсы своих клиентов для того, чтобы проверить, нет ли у нас здесь вот этой проекции. И вот это коллегиальное мнение помогает нам разглядеть то истинное, что происходит.
0: Угу.
1: Конечно, проекцию можно заметить и в кабинете. Например, когда возникает такая, ну, например, напряжение или, наоборот, симпатия к клиенту. И тогда вопрос, а как это про меня? Что сейчас такого происходит? Условно, что этот человек мне напоминает? И я это осознаю и останавливаю, уношу в личную терапию или, значит, в историю с супервизором или интервизией и не привношу в контакт с клиентом.
0: В общем, тезисно, что мы должны понять, чтобы не находиться в этом мороке, да? Первое, что я поняла, отслеживать, задавать себе вопрос, как это про меня,
1: да?
0: Не настаивать, когда человек говорит, а это вот не про меня, да, не продавливать его, чтобы не приводило к конфликту. У других отслеживать, когда они на меня что-то свое проецируют, возвращать им, не склеиваться с этим, с чужим.
1: Да, не присоединяться, проверять на достоверность то, что вы слышите. Очень показательно, когда человек в речи использует очень много «они», а «она», «все».
0: Обобщения такие.
1: Это такие обобщения, да. Угу. Это такой большой признак того, что человек проецирует.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о проекции, о том, как они мешают и помогают в семейной жизни. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радиогра, в социальной сети ВКонтакте, в разделе «Подкасты». С вами были психолог Ирина Рябинина. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Мировым товаром мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио. Мне не нужно других.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
7: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
12: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enka.ru.
13: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
14: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
15: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
17: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь работником Красного Чуна.
1: Это твоя история.
2: 1930-е годы. Ты, Иван Рычков, трудишься в Красном Чуме. Вы передвигаетесь по отдаленным населенным пунктам Микояновского. Сегодня это Октябрьский район. Красный Чум – кочевое учреждение культуры. От обычного чума отличается тем, что над ним гордо развивается красный флаг. Цель этого учреждения – донести светлые идеи Ленина до граждан отдаленных населенных пунктов и ликвидировать безграмотность. Ваш Красный Чум работает в артелях Помута, Июльска и в районе озера Нумто. Командировки охватывают территорию более чем в 200 километров. Ханты и ненцы приезжают к вам на оленях. Местному населению ты рассказываешь о последних решениях партии и о международном положении. С тобой работает переводчица. Еще в штате Красного Чума предусмотрены акушерка, слесарь-кузнец и киномеханик. Но все эти функции ты вынужден взять на себя. «Важнейшим из искусств для нас является кино», — сказал Владимир Ленин. Ты своевременно уловил значимость и востребованность профессии киномеханика. При Тобольском агентстве «Союз кино» окончил 4-месячные курсы по подготовке киномехаников-передвижников. Твоя зарплата — 91 рубль. Весьма неплохо по тем временам. Вот список кинофильмов, которые ты крутил для неискушенного зрителя. «По дебрям Уссурийского края», «Тунгус с Хинычара», «Пасынки солнца», «Алкоголь», «Венерические болезни». Ничего художественного, в основном пропаганда и фильмы о гигиене. А еще ты исполняешь обязанности парикмахера, гармониста и даже банщика. Красный Чум вы использовали как банщик для коренного населения. Ты на все руки мастер. Предыдущая акушерка испугалась объема работ, увидев грязь в жилищах, и уволилась. Медицинские обязанности перешли к тебе. У тебя был диплом ротного фельдшера. После к вам присоединилась врач Александра Тимофеевна. Она пользовалась высоким авторитетом среди населения. Александра Тимофеевна лечила и проводила массовую политработу среди хантыйских женщин. Глухое место, в которое вы прибыли, было под влиянием кулаков и шаманов, а потому на кинопоказы никто не пришел. Как потом выяснилось, местные жители боялись. Электрическая лампочка ослепит, голову свернет, сердце лопнет от этой машины. Ты быстро смекнул, агитировать за советскую власть надо наглядно. Случай подвернулся сам, у хантыйской семьи сломался чайник. Ты пообещал вылечить его и припаял отломившийся носик. Изумленный хозяин начал предлагать тебе плату и алкоголь. Через переводчицу ты объяснил, что вы посланцы советской власти, и ваша цель помогать ханты и ненцам бесплатно, а вашу работу уже оплачивает государство. Лучшей благодарностью станет, если он и его семья посмотрят живые картинки, кино. Мужчина согласился. Вскоре в Красный Чум ханты привезли больную 3-летнюю девочку. Кожа на ее голове представляла сплошную коросту. По местным обычаям волосы у детей стричь запрещается. Ты сказал, что девочку вы вылечите, но надо стричь волосы. Родители не решались это сделать без старшего рода и только заручившись его разрешением, привели девочку на лечение. Через некоторое время больная стала поправляться. Так, шаг за шагом, местные стали тебе доверять, и вскоре к Красному Чуму потянулись больные. Кроме этого, ненцы и ханты привозили свои дробовики и берданки, чтобы ты вылечил их до начала охотничьего промысла. За лечение людей, ружей, а также домашней посуды коренные жители стали называть тебя «Ванька-лекарь». Замечу, образ Ивана Рычкова собирательный, создан по архивным документам и краеведческим материалам. Более подробно о работе Красного Чума и его сотрудниках я поговорю с историком Дмитрием.

0: Потому что давайте не будем забывать, что 20-е, особенно 30-е годы, это период, когда территория Севера активно осваивалась. И главная задача для всех, без исключения работников, которые работали на этой территории, сделать все, чтобы и сама территория, и самое главное, народ, проживающий на этой территории, побыстрее бы втянулись бы вот в общегосударственную политику вот, строительства социализма. Поэтому, работая с таким контингентом, как коренные малочисленные народы Севера, неграмотные, отсталые в нашем понимании народы, нужно было вот как раз вот познакомить и с кино, и с фотоаппаратом, и обеспечить медицинское обслуживание, бытовое обслуживание, те же парикмахеры, да, обеспечить всем необходимым через торговые лавки. Поэтому у красных чумов, которые на самом деле были прежде всего агитационными пунктами, агитационными учреждениями, но они были, по сути дела, такими вот пунктами, где человек, пришедший с тундры, он очень медленно, очень осторожно со своей стороны, но он как бы прикасался к этим процессам, которые происходили и в стране в целом.
1: Это удивительно. Во-первых, проект уникальный. Уже от того, что мы сейчас описали, какие функции он на себе нес. Если сюда раньше приходили миссионеры религиозные, то здесь мы, наверное, можем сказать, что это такие миссионеры культуры,
0: да,
1: а пропаганды.
0: Да, согласен. И еще не будем забывать о том, что первые чумы красные, вот как учреждения, они появились ведь здесь в начале 30-х годов. Были попытки в 20-е годы подобные работы, но как-то не централизованно, и просто ездили миссионеры, но уже не религиозные, а советские миссионеры, если можно так выразиться, да, которые ездили, собирали этнографический материал и одновременно знакомили местное население с достижениями цивилизации, образно выражаясь.
1: И вот, то есть процесс в ту и в другую сторону шел.
0: Да, в ту другую
1: сторону. И впитывали местное.
0: Да. Но, к сожалению, особенно вот 20-е годы, отношение вот к этим инициаторам-одиночкам со стороны местных жителей было очень и очень настороженным. И очень часто бывали случаи, когда просто-напросто люди, пришедшие с миром в тундру, в тундре же и пропадали.
1: Их убивали?
0: Кто его знает? Ну, чаще всего да. Чаще всего да, потому что каждый человек, непонятный для жителя тундры, для жителя, для которого жизнь вся была пропитана вот религиозным смыслом, который находился под воздействием шаманов, под влиянием шаманов, и вот любой человек, не похожий по своим взглядам, по своему образу жизни, он представлял собой угрозу.
1: Представляете, на какую работу соглашались работники красного чума? Во-первых, специализация такой широты должна быть, да?
0: Это, что, по сути дела, культурный фронт.
1: Да, и с другой стороны, противостояние вот этой настороженности местных людей, нужно было как-то договариваться, как-то, да и выжить нужно было.
0: Конечно.
1: Почему был выбран именно чум? Какие варианты помимо чума рассматривались властью?
0: Чум – это традиционное жилище, в котором проходит, по сути дела, вся жизнь кочевого жителя.
1: И небольшая ремарка. Сегодня немногие знают, что была такая форма работы советской власти с местным населением, как красный чум.
0: Да.
1: И да, кому я не рассказываю из своего окружения, не все, даже историки, не все знают, что вот есть такая локальная форма работы, как красный чум. Была еще красная лодка, мы об этом еще поговорим.
0: Красная лодка, и от красных чумов, на базе красных чумов впоследствии появились и первые кульбазы. Уже как стационарные учреждения культуры и учреждения культурного обслуживания
1: населения. То есть красный чум – это как бы такая мобильная форма работы, такая доставка культуры, доставка пропаганды вам туда на дом ваши чумы.
0: Мобильная во всех отношениях. И в том виде, что сюда приезжали как на вахту, что ли, выражаясь современным языком, специалисты какие-то, те же киномеханики, те же библиотекари, те же учителя, там, парикмахеры, банщики те же, да, вот это самое, вот. А с другой стороны, этот

0: чем по мере необходимости он мог перебраться с места на место, перекинуться.
1: То есть чум мы выбрали, потому что это удобно и проверено уже веками здесь.
0: Да.
1: Но был вариант, еще рассматривали гессенскую палатку, ну, один из работников,
0: ну,
1: таких,
0: да,
1: организаторов вот, этого хотел.
0: Да, но она оказалась маломобильной, в отличие от чума.
1: Ну, ее только летом, наверное, можно было использовать.
0: Ну, да.
1: В суровые, вот, морозные зимы, наверное, вряд ли. С чем боролся красный чум? Ну, вот мы сказали, ликвидация безграмотности, с кулаками.
0: 30-е годы – это широкое наступление советской власти на Обертышском севере, если мы говорим о нашей территории, на все стороны жизни местного населения.
1: С кулаками, с кулаки, шаманами. Он шаманы. Боролся открыто? Или как вообще диалог выстраивался с той оппозицией, которая была вообще-то вооружена?
0: Любая культурная революция, а мы 30-е годы должны называть временем активной культурной революции, это насильственное во многих случаях изъятие человека из его привычной среды, чтобы сделать из него человека уже нового времени, поэтому столкновения с шаманами, столкновения с местными богатеями, с кулаками, они были неизбежны. Они были неизбежны, и поэтому каждый, кто ехал на работу в красный чум, на ту же, опять же, выражаясь современным языком, бахту, если уж на что пошло, да, кто-то задерживался на несколько дней, тут приезжал кто-то, значит, задерживался на месяцы, по-разному было. Вот. Те прекрасно знали, с какими опасностями им придется связываться, сталкиваться.
1: И шли на это.
0: И шли на это. Потому что это были люди, которые были убеждены в правильности того дела, которому они себя посвятили. Это были энтузиасты своего дела. И были романтики, революционные романтики, от этого никуда не денешься.
1: Такие изобретения, как дом туземца, изба-читальня, красный чум, красная лодка. А можно ли все-таки назвать эти нововведения неким таким пряником от новой власти? Ну вот смотрите, мы дружелюбны, мы не вооружены, мы вам благо несем, мы вам чайники припаиваем, там носики отколовшиеся.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Мы вам топоры привезем, если вы хотите, мы вам поможем с оленями. А мы детей ваших вылечим.
0: Вот. И детей вылечим, и тех же оленей вылечим, если что, потому что приезжали ветеринары. И на базе красных чумов создавались ветеринарные пункты, вот, когда, это, которые это... уже не к шаману, тот же ненец, предположим, вел своих оленей, да, заболевших, а пускай со скрипом это дело было, пускай с недоверием. Это дело начиналось со стороны малочисленных вот этих вот местных жителей. Но, как говорится, через некоторое время люди пошли. Люди пошли сами, люди повели своих больных родственников, детей, жен, да, и повели свой скот, своих оленей.
1: Если мы знаем, что с культбазами развернулась история драматично, то о красных чумах мы такого сказать не можем. Не было каких-то
0: вполне возможно, были единичные
1: историй.
0: Случаи. Это самое, были единичные случаи.
1: Ну, страдали, наверное, вот, больше работники красного чума.
0: Да.
1: Но это наше предположение.
0: Это предположение, потому что, еще раз говорю, это культурная революция, это наступление советской власти, активное вмешательство в традиционный образ жизни местного населения – с одной единственной целью – побыстрее вовлечь это самое местное население в социалистическое строительство.
1: Летний вариант – красная лодка. Она, конечно, не была красной по цвету, обычная лодка.
0: Ну, это революционный такой эпитет.
1: Да, грузили вот. весь этот свой скарб в лодку и на веслах,
0: да?
1: На веслах вот по этим стойбищам и отдаленным каким-то деревушкам. Там разворачивали, наверное, тоже опять...
0: Да, но представьте себе, сколько вещей нужно было везти на этой красной лодке. Вот. Конечно, поменьше, чем, предположим, обеспечивая работу красного чума. Вот. Но все-таки даже перечни вещей, которые мы встречаем в архивах, они поражают своим количеством.
1: А что входило в инвентарь, в оборудование?
0: Ну, вот смотрите. обязательно радиопередатчик. Он был необходим и для связи с Большой Землей, тех работников, которые работали и в Красном Чуме, и в Красной Лодке. Вот. И в то же время показать, а вот смотрите, уважаемые товарищи, значит, кочевники, вот до чего техника дошла, вот вы можете, вы сидите в тундре, вы можете послушать Москву, радиопередачу московскую там, или новости, или концерт какой-то, да. Далее, кинопередвижка, потому что впоследствии, потом уже, когда стали строиться культбазы, уже стационарные вот эти вот комплексы, формировались и кинобудки, и постоянные киноустановки там были, да. А вот поначалу, когда киномеханик со своим вот оборудованием приезжал, уезжал, все-таки оставлять тоже, значит, дело дорогое слишком. Вот, в любой момент могут сломать, где-то по неопытности, а где-то по наитию со стороны шамана. Вот, поэтому кинопередвижная установка присутствовала. Вот вы вначале озвучили, какие фильмы были. Конечно же, там реакция кочевников, которые жили всю жизнь в тундре, и не то, что там какой-то трактор или какой-то паровоз не видели, они вообще не видели ничего, кроме своих оленей. И этим, как говорится, счастливы были, да?
1: Представляете, патриархальной семье показывают фильм про венерические заболевания.
0: Да,
1: это опасно могло.
0: Да, в семье, которая, по сути дела, всю свою жизнь с поколения в поколение делила даже жилище, значит, на женскую и на мужскую половину, и нельзя было зайти ни мужику на женскую половину, ни женщине на мужскую половину. Вот, далее, фотоаппарат.
1: Ну, это все, это мы сейчас воспринимаем это как данность, но тогда-то это вообще все передовое,
0: передовое.
1: Это цивилизация зашла в тайгу.
0: Вот, далее, компас, граммофон с пластинками обязательно. Вот когда читаешь документальные какие-то свидетельства о работе красных чумов, очень часто можно увидеть воспоминания, какой эффект вот эта вот пластиночка граммофонная имела на местных жителей. Ну, это для них фантастика была. Это без всякого там ритуала со стороны шамана, без всяких его плясок. И тут, значит, появлялся голос какой-то от иголочки.
1: Представляете, какой пиар-ход от новой власти.
0: Да.
1: Мы самое передовое, у нас есть вот нечто, у нас какие-то чудесные вещи волшебные в руках.
0: Мы самое передовое. Но в то же время шаманы хорошо на этом играли, особенно на первых порах.
1: На испуге, на страхе.
0: На испуге на этом.
1: Да-да.
0: Что опасайтесь. Угу. Это происки там...
1: злых духов.
0: Других миров и так далее и тому подобное. Вот, учебные принадлежности. Культурная революция не обходится, прежде всего, без борьбы за грамотность. А грамотный человек, это, извините, это не просто просвещенный человек, это не просто человек, который наделен какими-то знаниями. Он уже начинает думать, начинает соображать совершенно иначе, чем до того, как он этой грамотностью овладел. И вот представьте, опять-таки, какая борьба наверняка шла за души не только взрослых, которых пытались научить читать, а ведь начинали еще и с детей, и поэтому ребенка отдать в чьи-то руки, чтобы его обучали не так, как обучали его отца с матерью. Прежде всего отца, мать-то там в основной массе и так безграмотные были. Вот, занимались своими домашними делами. Вот. А тут борьба за, на самом деле борьба за будущее вот этого народа.
1: Все,
0: ну
1: да,
0: и инструменты, и посуды при даче.
1: И вот с этим всем скарбом таскались от одного пункта к другому.
0: Вот. Ладно, как говорится...
1: Они еще головой отвечали за все эти предметы.
0: Особенно если был спирт необходим.
1: Я читала документы архивные, что они запрашивали очень много спирта.
0: Очень много спирта, потому что спирт был и валюта. Спирт был необходим для обслуживания вот этой техники.
1: Ну, давайте скажем, что для техники не так уж много нужно
0: прежде,
1: там что-то
0: прежде протереть. Всего, спирт это был одним из средств, наведение диалога с местными жителями. Вот. Как ни крути. Вот. От огненной воды никуда не уйдешь.
1: То есть они еще и по своему здоровью конкретно ударяли, потому что дипломатия шла вот с алкоголем параллельно. Мы сейчас, конечно, вот в 21 веке, но Рулькина механика тогда это нечто вообще, ну, сверх. Это как сейчас айтишники, мне кажется, наши времена несколько созвучны с теми, потому что мы тоже осваиваем искусственный интеллект, с ним как-то начинаем контактировать, обучаемся так же, как грамоте когда-то, там, в 20-е годы жители нашей страны.
0: Любой показ фильма первые десятилетия 20 века, особенно здесь у нас, можно сравнить по эффекту с тем, с чем мы сейчас вот сравнили. На самом деле, значит, самая движущая вот эта движущаяся картинка, которая наводила ужас на людей, которые первый раз видели вот эту...
1: Помните «Братья Люмьер»? Прибытие поезда, да, прибытие поезда. Но тот же самый эффект у нас здесь, да, в таежных населениях.
0: А ведь в конце концов, вот уже к середине 30-х годов, когда появились съемки там, первых заводов, первые пятилетки же пошли. Вот представьте себе, сидит ненец, фактически неграмотный, и видит, как выползает, значит, трактор, когда видит, как сталь разливается, металл жидкий, да? Представьте себе, какой эффект на него это могло воздействовать.
1: Ну и потому кино важнейшее из искусств, потому что для неграмотного человека просто очень наглядно можно донести мысль, а какую мысль хотела донести советская власть, да?
0: И... Любую. Да. Это самое, это хорошее средство агитации.
1: Внушение, да. Можно ли сказать, что эти учреждения косвенно или прямо повлияли на то, что в будущем появились специалисты, стала развиваться здесь у нас наука, начались исследования языка коренных народов, появились учебники для ханты, манси, ненцев.
0: Вот, вне всякого сомнения. Еще раз
1: говорю. То есть будущие врачи, будущие учителя.
0: Мы с вами говорим инженеры. О красном чуме как неотъемлемом элементе культурной революции на Убертышском севере 30-е годы 20 века. Как одна из форм культурной революции.
1: Есть ли аналоги красных чумов в других странах? Или это...
0: Затрудняюсь ответить, есть ли такие примеры.
1: Это изобретение только советской власти?
0: Да, это изобретение советской власти, сугубо применяемое вот как раз вот в конкретное время в конкретной местности.
1: Как завершилась история красных чумов, и как-то впоследствии они так растворились в истории, что мы даже мало о них что знаем?
0: Просто-напросто произошло укрупнение. На место кочевых вот этих вот агитационных передвижек пришли стационарные культурные базы, культбазы, которые представляли собой, и мы с вами говорили в свое время.
1: Культбазы пришли в 30-е годы. Ближе к 40-м они уже в полную силу работали. Да. И можно уже сказать, что красные чумы отошли в сторону.
0: Они уже не играли такой большой роли. Единичные случаи, конечно, сохранялись вплоть даже еще и в годы Великой Отечественной войны. Вот, на отдаленных там до отдаленных угодий, предположим, надо было добраться. Вот. А так, в основной своей массе, вот этот золотой век, вернее, золотое десятилетие красных чумов, 30-е годы, вот, он снизошел постепенно уже к концу 30-х годов.
1: Как будто бы была попытка у нашего соседа, да, Ямало-Ненецкий автономный округ, воссоздать историю с красными чумами. Насколько я знаю, это было желание медицину отправить туда, в отдаленные
0: медицина, да. В первую очередь медицина, и еще вопрос стоял об обучении детей с отдаленных угодий, с отдаленных стойбищ. Но, как мы знаем, впоследствии, сейчас, если говорить о школьном образовании, все вернулось к интернатам.
1: Мы уже сейчас заканчиваем, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами закончили вот чем. я рассказала о Иване Рычкове, да?
0: Очень колоритный собирательный образ.
1: Наши отношения, да, вот ваше личное отношение к этому человеку.
0: Вы знаете, у меня отношение к людям вообще 20-30-х годов, вот это вот, вот этих 20 лет между революцией и началом Великой Отечественной войны, оно у меня, конечно, каждому человеку разные отношения, да? Но в целом это время было революционной романтики. Вот люди на самом деле верили то, что они чем занимаются, вот эти дела, они приносят пользу государству. Они свято верили, что они строят самое лучшее государство в мире. Они верили, что они строят самое справедливое государство в мире, где не будет ни войн, не будет там каких-то глобальных конфликтов, что наконец-то, ну, будет на самом деле справедливый строй.
1: Нам есть чему поучиться сегодня у нашего героя?
0: Отношению к работе. Отношению к работе. Ведь посмотрите, они жертвовали всем. Начиная от того, что они срывались просто-напросто зачастую со своих насиженных мест. Кто-то даже бросал семью. Ну, бросал как это самое? Уезжал из семьи.
1: Оставлял на время. Да?
0: На определенный срок. Только ради одной цели, чтобы принести пользу вот тем людям, которые могут в тебя и шмальнуть из винтовки. Кто его знает? Я, к сожалению, не встречал статистики вот этих вот смертей среди вот этих вот активистов, несущих культуру. Есть ли это статистика вообще?
1: Ну,
0: не будем о грустном.
1: Не будем о грустном. Мы рассказали о работе и работнике Красного Чума. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
10: Без возрастных ограничений.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Строй Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлор». Лорские ночи.
5: Без возрастных ограничений.
6: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Главное окружное радио. Радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
5: Без возрастных ограничений.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Мировым товаром мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о ремонтных работах в Югре, ремонты дорог. Ежегодно с наступлением благоприятных погодных условий здесь у нас в Югре, да и не только в Югре, начинается активная фаза дорожных ремонтных работ. Это неизбежный процесс, направленный на обеспечение безопасности и комфорта участников дорожного движения. Но, понятное дело, что неизменно все это сопряжено с временными неудобствами. Изменение маршрутов, ограничение скорости, частичное перекрытие полос. Вот сегодня как раз-таки и поговорим о том, как проходит этот ремонт. В гостях представитель госавтоинспекции Борис Харисович и представитель Северавтодор Олег Рудницкий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Олег Викторович, какие автодороги находятся в ведении вашего учреждения? Те, что проходят в черте городов, или же загородные трассы? А может быть и те, и другие?
3: Акционерное общество, государственная компания «Северавтодор» обслуживает сеть региональных, федеральных и межмуниципальных автодорог, но также и улицы муниципалитетов. Наше предприятие выполняет комплекс ремонтных работ по восстановлению, строительству асфальтобетонных покрытий и в черте города, и за ее пределами.
2: Что касается планов, вы вот расскажите на текущий год, какие планы, на каких участках и в каком объеме запланирован ремонт, и какие магистрали и улицы в приоритете?
3: На сегодня мы реализовываем программу, состоящую из 72 объектов, но программа постоянно пополняется. Из них в городе Нижневартовске и его районе это идет реализация 19 объектов. В городе Сургуте и его районе 11. В Нефтеюганском районе 5, Ханты-Мансийск и в целом район. Там у нас на сегодняшний день 10 объектов. В Кандинском районе, включая город Урай, ПГТ Октябрьская, Междуреченск, это 6 объектов. В Октябрьском районе 6 объектов. И в Советском районе у нас на сегодняшний день 8 объектов.
2: Слушайте, ну это достаточное количество за такой непродолжительный период теплого времени года. Я имею в виду, вон сколько ого-го, сколько нужно сделать. А на каких дорожных объектах ремонтные работы уже стартовали? Вот прямо сейчас конкретные участки какие-то можно назвать?
3: Вот на сегодняшний день уже работы выполняются на Кагалым направлении. Дорога Сургут-Кагалым. Кольцо. Там работы ведутся полную, скажем так. Ведутся работы на подъезде к поселку Сайгатина от ЗСК в Сургутском районе. Заканчиваются работы на улице Дзержинского в городе Сургуте. И на день мы готовы приступить. И, думаю, приступим к реализации объекта на бульваре Свободы в городе Сургуте. Вот помимо озвученных, значит, мы приступили и уже готовы предъявить заказчику объекты, расположенные в городе Югорске. Это улица Лесозаготовительная, Железнодорожная. В процессе идет реализация и объектов в Кандинском районе. Приступили к объектам, в том числе и в городе Нягани, подготовительным. Объектов достаточно много. Реализация уже полноценно идет.
2: Все будет вовремя и в сроки сделано. Очень надеемся на это.
3: Сроки будут соблюдены. В целях исполнения указа губернатора до 1 сентября мы реализовываем эту программу для комфортной
2: и безопасной.
3: Для комфортного и безопасного проезда жителей.
2: Давайте к представителю госавтоинспекции обратимся. Борис Харисович, вот случается ли, что госавтоинспекция вносит какие-то свои коррективы в организацию ремонтных работ? И вот если да, то какие именно замечания или там требования чаще всего возникают?
4: В процессе согласования сотрудниками, рассматривающими схемы расстановки технических средств организации дорожного движения, вносятся корректировки. В зависимости от особенностей местности предлагаются использовать дополнительные дорожные знаки и другие средства для лучшей видимости и информирования участников дорожного движения. Основной недостаток в местах производства работ – это отклонение от схемы организации дорожного движения, которая связана с неправильной установкой дорожных знаков, направляющих и оградительных устройств. Такое случается от отсутствия контроля со стороны ответственных лиц. При выявлении таких недостатков госавтоинспекцией принимаются меры, направленные на скорейшее их устранение путем выдачи предписаний, обязательных для исполнения.
2: Олег Викторович, вот сейчас век технологий. Какие новшества в технологиях и материалах для ремонта дорог появились в последнее время? И вообще, насколько далеко шагнула отрасль ваша? Ну, не знаю, применяете ли вы какие-то улучшенные покрытия или какие-то более долговечные смеси, инновационные методы укладки? Может, роботы у вас работают? Я не знаю, как это вообще все происходит?
3: Но на сегодняшний день Северавтодор продолжает развитие вектора инноваций, и на сегодняшний день мы очень плотно занимаемся вопросами опытного уже применения тех типов конструкций, которые более дешевые, а именно, то есть на сегодняшний день есть покрытия, которые на дорогах с малой интенсивностью можно устроить за меньшие деньги. Угу. Соответственно, эти покрытия разрабатываются и опытным путем уже в муниципалитетах применяются, уже есть положительный отзыв, то есть есть уже подвижка к массовому применению.
2: О, здорово.
3: Ну, вот, продолжаем развитие инноваций в направлении долговечности горизонтальной дорожной разметки, соответственно, увеличение безопасности дорожного движения совместно с коллегами. И новое для нас в этом сезоне изучение – это материалов, связанных с природными битумами, в целях как раз увеличения качества устраиваемых покрытий.
2: Борис Харисович, вот известно, что зоны дорожных работ – это места повышенной аварийности, все об этом знают. И вот какова статистика ДТП в таких зонах за прошлый год и за текущий, конечно же, и сколько аварий произошло и по каким причинам, если знаки ограждения, мы понимаем, что, например, знаки ограждения выставлены корректно.
4: Практически все дорожно-транспортные происшествия происходят из-за нарушений водителями правил дорожного движения. В текущем году в местах производства дорожных работ произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 участника получили телесные повреждения. В одном из них выявлено нарушение правил применения временных дорожных знаков. В обеих происшествиях у водителей, один из которых не имел права управления, имелись признаки алкогольного опьянения. Ну, что говорит об их невнимательности. Вот. В 2025 году в местах производства дорожных работ произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 18 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года снижение произошло на 36%.
2: Нормально так. Да. Значительное снижение.
4: Да. В 6 случаях сопутствующей причиной явилось нарушение правил производства дорожных работ. То есть либо нарушали правила применения временных дорожных знаков, автомобили прикрытия где-то не имели. С материальным ущербом в 2025 году зарегистрировано 8 происшествий, и в текущем году 2 происшествия.
2: Что касается профилактической работы, ведется ли такая работа, но чтобы снизить, я имею в виду, число аварий на таких участках, где ремонт дорог идет, и как информируются водители, и кто контролирует, и как контролируется соблюдение временных ограничений?
4: По инициативе госавтоинспекции при проведении долгосрочных дорожных работ на сетях федеральных и региональных дорог устанавливаются шериф-балки, имитирующие работу спецсигналов патрульных автомобилей. Также применяются муляжи патрульных автомобилей, что позволяет уменьшить риск совершения происшествий. Сами места производства дорожных работ обследуются сотрудниками госавтоинспекции и при выявлении нарушений, связанных с несоответствием схемам в отношении организации, осуществляющей дорожные работы, либо ее должностного лица, по чьей вине это произошло, принимаются меры надзора для устранения недостатков. С целью профилактики и недопущения нарушений обязательных требований с сотрудниками дорожного надзора проводятся профилактические визиты в организации, осуществляющие дорожные ремонтные работы. На дорогах округа объявляется также предостережение для недопущения обязательных требований и консультирования.
2: Но даже несмотря на то, что ремонтные работы – это масштабная такая история, да, и надо сказать, что, скажем, по сравнению с другими регионами, у нас здесь дороги хорошие, но все-таки не везде они идеальны. Бывают и размывы, и просадки, и ямы. Вот, Борис Харисович, если водитель замечает такой дефект, ну или какое-то иное несоответствие содержанию трассы, куда следует обращаться, чтобы проблему устранили до того, как, не дай бог, случится дорожно-транспортное происшествие?
4: Ну, при выявлении на дороге дефектов покрытия, то есть там выбоины, либо просадки, либо иные какие-то, либо отсутствие дорожных знаков в тех же местах производства работ, любой гражданин может обратиться. Значит, он может единую дежурно-диспетчерскую службу 112 набрать, либо может на сайт госавтоинспекции, также может в адрес органов местного самоуправления обратиться, либо владельцам дорог.
2: То есть, в принципе, порядок действий это такой легкий, да, если ты заметил, что существует какая-то проблема, просто позвони, не проходи мимо, чтобы другие люди не попали ни в коем случае в дорожно-транспортное происшествие. Так получается.
4: Да, верно.
2: Олег Викторович, вот в завершении разговора нашего сегодняшнего, вот вы уже и про технологии сказали, и что все это делается для того, чтобы вроде процесс ремонта этих дорог удешевить, но тем не менее, чтобы качество не пострадало. А вот вообще о сроке годности дорожного покрытия, дорожного полотна можно ли говорить? И вот, ну просто интересно, почему некоторые дороги разрушаются гораздо раньше расчетного какого-то срока эксплуатации? На это влияют какие-то факторы определенные? Как это вообще происходит? Почему?
3: Да, конечно, это регламентируемый ГОСТами жизненный цикл, и часто при проектировании нет, предполагают, что будет прирост интенсивности, к примеру, в тех случаях, если участок попал под ремонт и переключили движение, скажем так, в объезд этого участка, да, соответственно, увеличив интенсивность, нагрузку на тот участок, на который было переключено движение. Вот в таких случаях, соответственно, срок службы покрытия в разы уменьшается, и что мы видим в результате, это разрушение, минимизация безопасности. Соответственно, одна из таких вот причин может быть. Ну и часто бывают такие причины, как уже после устройства новых покрытий или дорог не всегда должным образом выполняют уход за ним, что приводит, скажем так, к очень быстрому выходу его из нормативной работы.
2: То есть и проконтролировать это достаточно сложно.
3: Есть разные случаи, но вот самые распространенные я привел, одни из самых распространенных я привел, и это то, что значительно влияет на срок службы.
2: Мы говорили сегодня о ремонтных работах дорог. В гостях сегодня были представители госавтоинспекции Борис Харисович и представитель Северавтодор Олег Рудницкий. Спасибо, до свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
5: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может «Автолига». Закажи и ты в два клика.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
9: Ну что там?
10: Усталость и сонливость.
9: Да-да, совсем сонливый.
10: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
9: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
13: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
14: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
15: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
14: А, тот самый цветочный у молотка?
15: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
14: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
16: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
17: Без возрастных ограничений. We'll be right back. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
18: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
7: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
13: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
14: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
15: Помогите найти зубастого продажника.
16: Мне очень нужен четкий программист.
17: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
18: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
19: Каждый день, утром и вечером.
20: В жару и холод.
21: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
22: Мы здесь, мы стоим у перехода.
23: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
24: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
25: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
26: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
8: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
9: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. Каждую неделю мы знакомимся с такими людьми. В студии Тимур Полунин, Марина Штейнкова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, лет на дворе, это пора отпусков, пора каникул, пора отдыха, но не для всех. Вот есть такая категория у нас людей в Югре, которые пока все, знаешь, в отпуска, на отдых едут, дети там к бабушкам в деревню, в лагеря. Есть такая категория людей, которые, наоборот, настраиваются на очень рабочее и трудовое лето. И я сейчас говорю про наших студентов, а точнее про студенческие отряды трудовые. И, кстати, вот напомню нашим слушателям, что новый мост через Обь в Сургуте, да, по которому вы уже все ездили наверняка, его как раз строили наши студотряды. А в этом году еще, если пойдете летом в поликлинику или в больницу, тоже встретите там наших студентов. Ну и вообще, чем еще будут заниматься летом студотряды, узнаем сегодня. У нас в гостях руководитель регионального отделения российских студенческих отрядов в Югре, Мурат Казиахметов. Здравствуйте, Мурат.
5: Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели.
4: Слушайте, у меня сразу первый вопрос. Вот если вы руководитель регионального отделения студотрядов, вы сами являетесь студентом или это не обязательно? Вы-то вообще учитесь или уже отучились?
5: Я до сих пор обучаюсь, то есть у меня колледж 4 года обучения, 5 лет обучения университет.
4: Ого.
5: Да, то есть и уже сейчас на магистратуре продолжаю обучение, то есть на сегодняшний день я также являюсь студентом.
4: То есть вы уже больше 10 лет учитесь?
5: Так точно.
4: И это не считая школы? Вы
5: да.
4: Всю жизнь учитесь,
5: я
4: Мурат?
5: Я всю жизнь, да.
4: Обалдеть.
5: Никогда не поздно, всю жизнь нужно учиться, тем более, когда сегодня являюсь руководителем регионального отделения, здесь, конечно, нужно обучаться каждый месяц, потому что сейчас век такой, постоянно новые истории, технологии, да и молодежная политика в целом каждый
4: меняется,
5: месяц
4: да.
5: Все угу. Развивается все сильнее.
3: Я, возможно, сразу воспрямую да. Это как знак, потому что буквально полчаса назад искал информацию в интернете, как обучиться на машиниста сельхозтехники. Хочу быть комбайнером, подумал я. Ну вот внезапно, хочу быть комбайнером. Пошел, значит, узнавать, но оказывается там и все серьезно, это нужно, ну, как минимум колледж, это нужно определенные водительские корочки, это нужно знать и разбираться в механизаторском деле.
4: И пришел Мурат и стал для тебя знаком,
3: Я думаю, это же надо как-то менять жизнь, это надо вот заново учиться, а тут Мурат говорит, что учиться никогда не поздно, и, возможно, последний раз у меня слышите, и в будущем узнаете обо мне, какая о великом комбайнере.
4: Мурат, а на кого вы учитесь, если не секрет?
5: Вообще, я в Югру переехал в 15 лет, хотел стать нефтяником. О. Все-таки нефть, да, то есть нефтяные работники в этой сфере, там, да, то есть все-таки думал, что это много денег, да. Это круто, это определенный престиж, да, то есть приехал, обучился 4 года, Лентурский нефтяной техникум, предложили работу в Сургутнефтегазе, 85 тысяч рублей, тогда для молодого студента уже, да, то есть с дипломом, очень хорошая заработная плата,
4: да,
5: то есть, но у меня стал выбор, либо я иду уже во взрослую жизнь, дальше работаю, семья и так далее, ага. Либо я продолжаю свое студенчество, потому что на самом деле за 4 года обучения ну, не насытился я этим, да, то есть не прочувствовал себя полностью студентом. Все-таки студенчество мы знаем из сериала «Универ», это когда общежитие, когда много ребят из других регионов. Собственно, с этой мыслью поступил уже в Югорский государственный университет, приехал в город Ханты-Мансийск, угу. Начал обучаться по направлению информатика и вычислительная техника.
4: О, это вообще другая уже сфера.
5: Да, да, то есть и 3 года обучения, просто у меня брат, он такой известный программист, да, то есть живет в Нью-Йорке, и
4: ого.
5: Действительно даже мои одногруппники обучались по его видеороликам, да, то есть он у нас сегодня становится даже профессором.
4: Прикольно.
5: Вот, вдохновил меня очень сильно, обучался, но как-то получалось, да, то есть, но усидчивая работа над кодом, не хотел я сидеть на одном месте, хотел созидать, смотреть, видеть свою работу, да, то есть, а вот в программировании как-то, ну...
3: Я понял логику. Мурат сначала пошел в высокооплачиваемую сферу, да, это нефтянка. Потом понял, что будущее за IT, и там денег, ну, может быть, даже побольше. Пошел в IT. Следующий шаг — это стоматология, я уверен. Это будет третья профессия.
5: Третья профессия уже, да, то есть уже там на третьем курсе программирования задумался, все-таки хочется что такого созидательного, uh-huh. да, то есть, и выбрал направление строительное, все-таки буду строить вот дома, uh-huh. Да, то есть мосты там и так далее, и это уже прикольнее для меня, да, когда ты показываешь, и действительно объем твоей работы виден.
4: Вот этот дом построил я, да, можно так говорить.
5: Да, можно всем рассказывать.
4: Это круто. Ну и, собственно, я так понимаю, вот как раз строительная сфера вас привела и в студенческие отряды трудовые. Как вы вообще туда вошли, как случилось, что вы стали руководителем?
5: Все верно, а это у меня третий курс строительного направления, да, то есть вот летом, ну, всегда я хотел работать, подзаработать денег, куда-то направить эти деньги, купить себе там машину, ноутбук, там, да, то есть все-таки во время студенчества, ну, возможности такой заработка не было, ну, все основное время занимала учеба, и просто листая соцсети, тогда не было никакого регионального отделения, никто не знал вообще про студенческие отряды, да, то есть листая соцсети, наткнулся на пост, что можно поехать в Иркутскую область, там мероприятия, там различная движуха молодежная, да, то есть, ну, вот было условие собрать еще отряд, это 10 человек, да, то есть, чем я, собственно, и занялся, поспрашивал ребят, одногруппников, друзей, да, то есть, собрались мы 10 человек и направились в Иркутскую область, прямо на Ковыхтинское газоконденсатное месторождение. Для меня, студента третьего курса, это приехать, увидеть такую масштабную стройку, для понимания, в республике Саха-Якутия, Иркутская область, проходит труба «Сила Сибири». Это труба, через которую поставляется основной газ в Китай. Угу. То есть это прям такая длинная труба, и возле этой трубы возводится различная инфраструктура, чтобы добывать газ там. Да, то есть и вахтовый городок, 3-4 тысячи человек проживало, там своя баня, свой магазин, своя, в общем, движуха, свои
4: Обалдеть.
5: Мероприятия.
4: И вы туда как раз попадаете?
5: Да, мы попали туда, то есть действительно очень было круто, и самое большое удивление для нас, мы не знали, что такое студенческий отряд, думали просто, ну, работать и все.
4: Да.
5: А когда я приехал, там 350 студентов в этом вахтовом городке, по различным уголкам расположились, кто-то там, 20 человек собрались, там, да, то есть у них проходит комиссарка, внутриотрядное мероприятие, посередине огонь, да, то есть кто-то играет в волейбол, кто-то там кричит, орет, и я вижу, что все ребята в бойцовках, в курточках, да, то есть, и для меня это был шок.
4: Как я лагерь, думал, да, какой-то?
5: Да, как трудовой лагерь, да, то есть, и причем много ребят, парнишек, девчонок, студентов со всей России. Ребята были тувинцы, чеченцы, из Санкт-Петербурга ребята, Красноярского края очень хорошие, сильные, мотивированные отряды были. То есть, и тогда я увидел, и самое главное, что я там для себя понаблюдал, там есть командир, а за командиром там 20 человек. И командир говорит, ребята, сегодня мы в час ночи просыпаемся и идем на турники. Это для нас вызов, то есть я поставил такую задачу. Ну, в принципе, отряды любят такую историю. Где-то в 6 утра встать, что-то поделать.
4: Ну, конечно, это молодежь, вы за любой движ, мне кажется.
5: Да, то есть причем командир сказал, ребята, все-таки, давайте.
4: Ура, да, в 6 утра, в час ночи, пожалуйста.
5: Да, то есть я, наблюдая за этим, и, блин, такой думаю, а что делает этот командир, чтобы его слушались эти 20 человек? Там, да, то есть и шли на такие разные, ну, казалось бы, нелегкие. Там вахта 7:00 работы, ни одного выходного
4: Серьезно?
5: Дня.
4: Серьезно?
5: Да, то есть мы при этом успевали играть в волейбол, футбол, участвовать в творческом фестивале, да, то есть и общаться с ребятами, при этом работать. На самом деле нам выходные там были не нужны, да, то есть во время стройки, в работе мы с отрядом были вместе, встречали другие отряды, и активности нам действительно хватало. Это и отдых, и, в принципе, работа.
4: Да, и получается, а мы на «ты» или на «вы» общаемся?
5: Можно на «ты»,
4: можно,
5: конечно.
4: Да? Хорошо, Мурат, и получается, ты увидел этого лидера и подумал, хочешь быть таким же, да? Какой это, кстати, был год?
5: Это, если мне не изменяет память, так, в 24-м году появилось региональное отделение, 23-й год
4: лет. Вот, и, соответственно, уже в 24-м

0: махать лопатой, да, то есть и зарабатывать деньги. Но когда я увидел, что в своем возрасте, там, 22, там, 20 лет, человек, студент может командовать, управлять ребятами, да, то есть меня это очень сильно привлекло, да, то есть и действительно я тоже заинтересовался и подал, скажем так, свою кандидатуру на должность руководителя регионального отделения.
1: Угу. Да, то есть... Вот 2 года уже, получается, у нас существует это отделение, ты его возглавляешь эти 2 года. Сколько у тебя человек в подразделении вообще? Нужны ли вам люди или есть какая-то квота? Вот мы сейчас можем пригласить всех студентов к вам или как?
0: Всех студентов пригласить можно, но у нас проектов очень много, и причем различного уровня, различный статус. Есть международный трудовой проект, туда очень большой спрос студентов, конкурсный отбор, и, конечно, не все ребята туда попадают.
1: Это типа прям за границу надо будет?
0: Не то, что это может быть и у нас в регионе, просто с участием ребят из других дружественных стран.
1: Прикольно.
0: Да, ну и в том числе за границей наши ребята тоже работают, Турция, Египет, Бангладеш, да, то есть и те ребята, которые уже имеют большой опыт, это 2-3 трудовых проекта за спиной по строительному направлению, могут действительно отправиться и работать 2 месяца с хорошей заработной платой, да, то есть и я считаю, что это круто. Очень классная история,
1: да,
0: для студентов.
1: Да, а это только обязательно стройка или у вас разные направления
0: деятельности? У нас 9 направлений работы, да, то есть это большое по всем сферам экономики. Это работа в 5-звездочных престижных гостиницах, это работа вожатыми, работа проводниками, работа на Камчатке, обрабатывать красную рыбу, обрабатывать белую рыбу на Курильских островах. И скоро мы начнем еще и заниматься трудоустройством. Не то, что трудоустройством подростков, вообще обеспечивает занятость подростков. Да, то есть это тоже
1: школьников
0: для нас,
1: уже?
0: Да, школьников, от 14 до 17 лет.
1: Вы вот, как-то к себе будете в отряды брать?
0: Да, то есть у нас есть отдельное направление, это трудовые отряды подростков, коротко, топы. Да, то есть в других регионах эта практика успешно развивается. Подросткам очень интересно. Все-таки у нас традиции, ценности, которые ковались очень большое количество времени. Да, то есть на самом деле 2 факта про студенческие отряды. Первое, мы единственное молодежное движение, которое уже больше 70 лет трудится на благо страны.
1: Но это тогда, правда, советская история.
0: Да, это советская история. В 2004 году уже появились российские студенческие отряды как правопреемник уже советских студенческих отрядов. Второй факт. Мы единственная молодежная организация, которая имеет свой государственный праздник. Приказом Владимира Владимировича Путина был утвержден праздник День российских студенческих отрядов, который мы празднуем каждое 17 февраля.
1: Ух ты, я даже не знала.
2: Я сейчас сижу и думаю, вот чем я занимался, ну, в 18 лет. Почему мимо меня движуха прошла?
1: Вот, я тоже думаю, какие прекрасные возможности у студентов. Но с другой стороны, я понимаю, что это очень сложно. Вы весь год учитесь, а еще потом все лето пашете. Но это, наверное, только на каких-то вот этих молодая кровь еще, которая не устает. Вот только за счет этого, наверное, вы еще успеваете все, потому что для меня это какой-то максимально сложный объем работы. Вот и получается, я остановилась на вопросе, сколько вас сейчас вообще, и нужны ли вам еще? То есть вы призываете студентов к себе, или у вас нет проблем с количеством людей?
0: Мы призываем студентов абсолютно.
1: Со всей Югры, правильно?
0: Да, со всей Югры. Нас вообще сейчас 700 членов в региональном отделении. Да, то есть, ну вот, студентов постоянно зовем, приезжаем в образовательные организации, рассказываем про возможности на своем личном примере, примере ребят, которые были на трудовых проектах, рассказываем. Да, то есть и таким образом привлекаем. Проводим мероприятия различные. У нас системно проходят мероприятия. Мы выиграли грант губернатора Югры. Да, то есть и у нас сейчас действительно в год там проходит 8-9 таких хороших мероприятий.
1: Досуговых именно,
0: досуговых, да.
1: Да,
0: то есть это и образовательные, и развлекательные мероприятия. Да, то есть все же для того, чтобы студенты Югры собирались и общались между собой, знакомились.
1: Круто. Получается, у тебя есть некие замы, да, в других городах Югры, подразделения, да?
0: Да, вот в этом году мы открыли городские штабы, да, студенческих отрядов, учитывая географию и разрозненность нашего региона, да, то есть региональный штаб не может охватывать все города, и лучше, конечно, открывать городские штабы, это отдельное руководство, то есть отдельная команда ребят, которые развивают студенческие отряды. В Сургуте у нас есть свой штаб, и в городе Нижневартовске скоро у нас появляется. То есть там уже сформирована команда, проведены уже 2 мероприятия, да, то есть скоро будем открывать этот штаб официально.
1: Но речь ведь про всех студентов, это и колледжи, это и вузы, совершенно верно, да, еще и старшеклассников, вот, говоришь, да, сейчас будете привлекать. А про направление ты нам тоже рассказала, скажи, как строится ваша работа, то есть это только летом или в течение года тоже есть работа? И можно ли выбирать количество дней, на которые ты едешь? То есть это обязательно, например, 2 или 3 месяца? Или можно на месяц поехать? Вот здесь свобода есть в выборе или как?
0: На самом деле работодатель оплачивает билеты, оплачивает медосмотр, проезд, сказал уже ранее, предоставляет питание, да, то есть и из-за этого минимум нужно работать 2 месяца, рассчитано на июль-август для студентов высшей формы обучения, там, да, то есть высшего образования и студентов.

0: до среднепрофессионального образования. То есть вот если говорить про вообще трудовые проекты, есть еще и зимние трудовые проекты. Январь-февраль тоже у нас проходят проекты. Просто ребята из высших учебных заведений не смогут участвовать, учитывая, что учеба. Да. А ребята из колледжей, техникумов активно участвуют, и при этом у них закрывается производственная практика.
1: Вот.
0: Особо популярны вот зимой направления КАМАЗ, АвтоВАЗ, да, то есть и вообще завод по производству газелей, там, да, то есть газ.
1: Круто. То есть ребята что, едут на заводы и работают. Обалдеть.
2: По зарплате вообще какие ожидания?
0: А по заработной плате, ну вот если там разбирать все направления, начнем с самого низа. Это направление педагогическое вожатые, направление сервиса, работа в пятизвездочных гостиницах. Здесь у нас студенты зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей. То есть это заработная плата. То есть,
1: ну это например... очень... Прости, пожалуйста, я просто конечно. Всю жизнь работала вожатой. А, как бы для меня эта деятельность вообще я от и до знаю. Но когда я была вожатой, последний раз это был 2016 год, потом я уже завершила эту деятельность, у нас зарплаты были, ну типа раза в 4 меньше, чем вот сейчас. Это круто!
2: Я об этом думаю. А для взрослых есть программы похожие? Я к чему сейчас говорю? Да, проезд оплачивается, проживание, питание, еще и...
1: Денежка дается в конце, да?
2: Просто у нас слушатели есть, да, с Югры. Кто-то вот руководит почтовым отделением. И вот они даже столько не зарабатывают.
1: Да,
2: ну, типа 40, и нам скидывают платежку. Может, это вот наша слушательница посоветовать в студотряд вступить?
1: Ну, нет, здесь, конечно, нужно быть студентом, правильно, чтобы с вами ездить?
0: Да, обязательно нужно быть студентом очной формы образования. Да, то есть и только таких ребят мы можем направлять на трудовые проекты. Ну, конечно, нужно понимать, что есть еще сотрудники регионального штаба. Это я, это мои коллеги, вообще команда регионального отделения. Это мы уже просто работаем над формированием отрядов. То есть мы не выезжаем ни на какие проекты, мы их организовываем уже.
1: Угу. Слушай, ну вот мы начали с низа, скажем так, да, зарплаты 30-50 у вожатых.
0: Вот.
1: А дальше, я так понимаю, это
0: средняя,
1: не предел.
0: Да, средняя заработная плата 50-80 тысяч рублей. Да, то есть зарабатывают такую заработную плату. Производство направления, АвтоВАЗ, КАМАЗ. Это даже электромонтаж строящегося военно-морского флота в Архангельской области.
1: Обалдеть, и наши там студенты
0: да.
1: тоже.
0: Да.
2: На заводе АвтоВАЗ работяги знают, какие зарплаты у вас, нет?
1: У студентов.
2: Нет у них такого, типа, почему я здесь за 40, а студент за 80?
0: Кстати, часто такое бывает, даже когда я был на проекте, некоторые рабочие возникали, что да, то есть одинаковая заработная
2: ну,
0: плата.
2: Ну как вам, обалдеть. Мурат, кажется, это вообще нормальная ситуация?
0: Ну, скажу вам так, когда мы приехали, вот все-таки суть студенческих отрядов, наша идеология в том, чтобы не приехать там, да, то есть и искать место для отдыха, там, да, то есть где-то прятаться в уголке. У нас есть конкурсная основа. На каждом трудовом проекте выявляется лучший студенческий отряд по совокупности показателей. Первое, производственные показатели, да, то есть сколько ты работы, какие объемы отряд выполнил. Второе, творческие показатели, там, какие места вы в «Спартакиаде», в творческом фестивале, в КВН заняли, да, то есть это все идет в общий рейтинг. Выявляется лучший отряд получает знамя трудового проекта. Это красное, бархатное такое знамя. Каждый отряд мечтает забрать это знамя и привезти к себе домой, к себе в регион.
1: Обалдеть.
0: Вот, и при этом, ну, вот, когда ребята приезжают, да, то есть мы приезжаем в стройотряды, я вам скажу, что рабочие сидят, отдыхают, смотрят на нас и просто наблюдают и радуются, какая у нас сегодня активная молодежь.
1: Ну да, потому что солдат спецслужбы идет, а здесь приехали молодые ребята, которые заинтересованы в этом, и их ничем не остановить. Более того, я услышала, что нет никаких ни выходных, ни просыпных, ничего. То есть они пашут за эти деньги?
0: Ну, это на моем проекте, да. То есть, а так у нас график гибкий, есть вот 2 на 2, да, то есть вот ребята на Алабугестрой, особой экономической зоне Алабуга, зарабатывают 130 тысяч рублей с графиком 2 на 2. И при этом в этом году ввели такую историю, что если их подразделение выполняет план, плюс 50% надбавка к заработной плате.
1: Вау.
0: То есть 200 тысяч рублей, обалдеть. Это реальные цифры, я сам просто ну, вот, хотел бы поехать поработать, да, то сегодня вот действительно Республика Татарстан готова обеспечивать такие заработные платы для молодежи.
1: Круто. А можно, например, были у вас истории, когда кто-то из студентов работал где-то, зацепился там, его пригласили, он остался уже на постоянку работать, да?
0: Да, очень много примеров, да, то есть не буду называть конкретные имена, но вот студентка Антимосийского технолого-педагогического колледжа, да, то есть работала в Росатоме, в Ленинградской области, ее пригласили в Росатом работать уже в Москву.
1: Там. Подожди.
2: На самом деле очень крутая история, да?
1: Уточняющий вопрос. Можно? Почему педагог поехал в Росатом? Кем она там трудилась? Мне просто
0: ну, не она не педагог. В этом колледже есть и строительное направление. Я как раз-таки представитель строительного направления. Но, тем не менее, у нас история такая, профориентация. Я вообще, на самом деле, считаю, чтобы понять, кто ты, скажем так, твое призвание, твою работу, которую ты будешь любить и заниматься с удовольствием, да, то есть тебе нужно попробовать. Угу. Попробовать поехать, поработать официантом, изучить гостиничный бизнес. Угу. Попробовать стройку. Да, угу. То есть многие девочки говорят, стройка для девушек, ездят, загораются, понимают, блин, стройка для девушек, все-таки для нас там тоже есть место. А наша организация, наше движение предоставляет возможность попробовать себя везде и под конец уже получения диплома определиться все-таки, что ты хочешь. Потому что большая проблема, когда многие ребята просто так выбирают направление обучения, да, то есть и не до конца понимают, что это именно их направление. В моем случае было так же, то есть это, да, первый колледж, потом другое направление, так-то. Я попробовал строительное направление, очень понравилось, но больше всего мне понравилось уже взаимодействовать с ребятами, давать им какие-то возможности. Когда я ребят направлял на Камчатку, они приезжали, говорили, вот, Мурат, спасибо большое, я там столько всего увидел, действительно, я начал смотреть на какие-то вещи под другим углом, расширилось мировоззрение.
2: Круто, что есть возможность, будучи студентом. Ну, допустим, я не понимаю, как пойти устроиться работать в Росатом. Нравится, да, мне название. Там по Первому каналу, спонсоры, что, где, когда. Ну, к примеру. История, это классная. Но я не знаю, как мне что... Типа, возьмите меня куда-нибудь, пожалуйста, да? Вряд ли возьмут. А вот здесь, получается, у студента есть возможность приехать, своими руками пощупать, потрогать, глазами посмотреть, что там происходит, понять, подходишь ли ты, есть ли у тебя определенные компетенции, вообще нравится тебе это или не нравится. И как бы...
1: И найти своего работодателя.
2: Попасть
1: сразу
2: в крутую российскую компанию.
1: Мы сейчас рассказали про множество объектов и строек, которые у нас на территории страны. Хочется поговорить еще и про деятельность тудотрядов у нас в Югре. Более того, есть прекрасный пример в виде моста, да, который мы строили через Обь в Сургуте. Об этом поговорим сразу после рекламы.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Важен каждый.
4: В эфире программы «Важен каждый». Сегодня у нас в гостях руководитель регионального отделения российских студенческих отрядов в Югре Мурат Казиахмедов. Мурат, вот мы до рекламы говорили про стройки, а у нас-то вот в Югре самый главный объект прошлогодний, когда мы всей страной наблюдали за строительством этого моста, и вы, я так понимаю, студенты там вообще не последнюю роль сыграли. Расскажи, откуда к нам приехали, сколько вас было? Ты был руководителем всего вот этого отряда? Или все-таки над тобой там еще были какие-то...
5: И какую работу доверяли? Ну вот, как по мне, строить мосты...
4: Это очень ответственно.
5: Не то же самое, что строить там, ну, здание, допустим.
6: А в прошлом году действительно проходил всероссийский проект «Звезда Оби». В рамках этого проекта 200 студентов работали, участвовали в строительстве моста, второго мостового перехода через реку Обь. И остальные там 150 студентов работали на объектах гражданского строительства в городе Сургуте. То есть проект разделился на 2 работодателя. Организаторами является Ханты-Мансийское региональное отделение, правительство Югры, Мостострой-11, да, то есть и Сипромстрой тоже там, да, то есть в Сургуте. Вот, и, собственно, мы организуем проект, но у проекта был отдельный руководитель, то есть формируется штаб управления трудовым проектом, это 5 ребят из студенческих отрядов, которые имеют большой опыт, они взаимодействуют, сопровождают, встречают, закупают билеты, там, да, то есть занимаются всеми этими вопросами. И здесь получается, что студенческие отряды — это мост между работодателем и студентом, потому что бывают разные случаи, где-то студент получил там зарплату и не понимает, из чего она состоит, там, да, то есть и не понимает, 2 раза в месяц же выплачивается заработная плата. Некоторые там приходят, уже там первую зарплату получили, ой, нам не доплатили, нас обманули, мы, ребят, ну вот,
4: это
6: зарплата
4: аванс.
6: Из 2 частей, да, то есть аванс и основная составляющая, объясняем, показываем, потому что работодатель не всегда, на самом деле, готов объяснять. Где-то тяжелые условия там, да, то есть работа, они там пугаются, мы все равно подключаемся и вместе объясняем, да, то есть действительно студент на проекте понимает, что у него есть тыл, студенческие отряды, как штаб студенческих отрядов, да, то есть и работодатель, то есть он не напрямую с работодателем, что вот раздают задачи, он их выполняет, там, да, ему, скажем, некому там обратиться за вопросом там и так далее.
4: То есть у вас было 5, я так понимаю, вот как раз руководитель, ты один из них.
6: Нет, это уже отдельно, да, то есть я занимался там главными вопросами организации, подписания договоров там с работодателями, это такая большая ответственность, а студенты уже вопросами внутри проекта, то есть вот эта команда из 5 человек организовывали мероприятие. У нас вот даже в рамках трудового проекта календарный год, то есть в течение мероприятия в календарный год повторяется в течение 2 месяца. То есть на трудовом проекте июль-август у нас и 23 февраля, и 8 марта,
4: да,
6: и 9 мая мы празднуем.
4: И Новый год, что ли, отмечаете?
6: И Новый год.
4: Да ладно,
6: да, то есть
4: летом.
6: Мы закупаем конфеты, да, то есть и одеваем руководителя, там, командиров Деда Мороза, Снегурочку, там, да, то есть они ходят, поздравляют
4: ребят. В разгар лета, да?
6: Да.
4: Круто, это очень круто, это
6: креативно. В этом и особенность студенческих отрядов, действительно, там своя атмосфера, своя обстановка.
4: То есть сначала ударно трудитесь, а вечерами ударно отдыхаете.
6: Да.
4: Молодцы, это очень круто. Ну и получается, к нам приехали 200 студентов со всей страны, правильно?
6: 350 студентов, да, 200 студентов на мосту. 350 студентов из 13 регионов нашей страны.
4: Прикольно. Ну и получается...
5: И кто больше запомнил, я имею в виду, из каких регионов ребята запомнились больше? Может быть, по активности, может быть, по трудолюбию, может быть,
4: по
5: чувству юмора, ну неважно.
6: Очень запомнились ребята из Красноярского края. Вот отряды вообще Красноярского края такие, а вот сибирские ребята, да, то есть они такие мотивированные, такие креативные, да, то есть у них вот прям чувствуется вот эта непоколебимая сила духа. Да, то есть вы видели, как просто там командир поет песню, там они махают лопатами, кто-то там две лопаты держит, там, да, то есть им в кайф это делать, понимаете? То есть в кайф соревноваться, быть лучшими, показать, что мы здесь лучше. Мы не просто приехали с Красноярского края, там, да, то есть мы представляем Красноярский край, и мы хотим здесь показать, кто мы такие, там, да, то есть и с таким настроем, конечно, другие студенческие отряды. Вот, ребята из Санкт-Петербурга тоже запомнились. Ну и, конечно, лучшим студенческим отрядом стал отряд из Свердловской области.
4: Да?
6: Да, то есть они забрали наше знамя трудового проекта, да, то есть и действительно тоже отряд был очень хороший. Вот 20 человек, команда, которая вот танцевать все собрались, репетируют ночами перед Сургутским государственным университетом. Жители города Сургута проходили, смотрят ребята в бойцовках, там, да, то есть и вот сидели на лавочках и наблюдали за всей этой историей. Да, то есть действительно в прошлом году в Сургуте проходил такой хороший очень проект, который запомнился всем.
4: Всем даже абсолютно. Местным жителям.
6: Да. Для города Сургут это значимое событие, потому что во времена Советского Союза в Сургуте проходило 6 всесоюзных ударных строек. Таким количеством ударных строек ни один город не может похвастаться.
4: Круто.
6: Поэтому здесь мы продолжаем просто истории, лучшие традиции студенческих отрядов, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин.
4: Угу. Ну и получается, вы все-таки студенты, люди, которым дают команды, вот это делаем, здесь вот там, и вы уже просто их выполняете. Правильно?
6: Да.
4: То есть ту работу, которую дают, вы ее и делаете.
6: Командиру показывают объем работ, а командир уже между своими ребятами, отрядом распределяет.
4: Отлично, да. Понятно.
6: И потом сдает эти объемы.
4: А ты уже ездил по этому новому мосту?
6: Да, конечно, я уже несколько раз был. У нас еще история такая, что во время трудового проекта мы с командными составами, с командирами, у нас, конечно, с подсказкой старших коллег наших, да, то есть из правительства, там, из студенческих отрядов возникла идея, а что если написать письмо на имя губернатора и попросить назвать этот мост в честь всероссийской студенческой стройки «Звезда АБИ».
4: Да.
6: Звезда как символ молодости, молодой энергии, созидательного труда, обь как Великая Сибирская река, да, то есть в совокупности получился очень хороший бренд и название для моста.
4: Но это именно ваша студенческая инициатива,
6: да,
4: была?
6: Да, это была студенческая инициатива. Мы собрали 287 подписей, да, то есть я направил письмо губернатору, получили ответ, что наше обращение будет рассмотрено и выводится вопрос на общественные слушания.
4: Мы даже участвовали в голосовании.
6: Отлично. Спасибо вам большое. И, собственно, жители Югры поддержали эту идею. Сегодня мост называется «Звезда АБИ».
4: Угу.
6: То есть это очень важная для нас история, и это навсегда сохранится в истории Югры.
4: Ну да, и в истории студенческих отрядов. То, что у нас вот молодежь, ребята молодые, по сути, стали инициаторами этого названия. А ведь это название, оно реально в историю Югры уже вошло. Все. А это вот молодые ребята были инициаторами. Ну и как ощущение, когда ты едешь по мосту, который точно знаешь, что ты вот его сам лично строил вместе с ребятами?
6: Это очень круто. Вот мне ребята тоже рассказывают. Мы с ребятами ездим на мероприятия. Вот в Москве. То есть, и всегда, когда даже через лет 50 вы будете проезжать, мы здесь участвовали, мы здесь строили. Это очень важно для современной молодежи. Угу. Так они понимают свою причастность вообще к нашей стране. Да, то есть причастность к таким крупным инфраструктурным объектам.
4: Да.
6: Я считаю, что молодежь обязательно должна быть задействована, да, то есть это и патриотизм, и все остальное.
4: Угу. Ну, и я так полагаю, что в будущем, когда у тебя будет семья, дети, у тебя же сейчас нету детей?
6: У меня есть жена, но детей пока нет.
4: Вот, когда появятся у вас дети, я так понимаю, они подрастут, ты будешь ездить по этому мосту и говорить, это я строил, ваш папа.
6: Ну, да, то есть буду говорить, участвовал в строительстве, все-таки сотрудники Мостостроя 11 и много подрядных организаций, очень большое количество людей трудились над строительством этого моста.
4: И с опережением графика, кстати, все
6: конечно
4: сделали. Да, ну
6: да.
4: Круто. Ну и расскажи вкратце про открытие моста. Я знаю, что там президент принимал участие, и ты вроде как даже с ним пообщался, да? Было дело?
6: Да, это для меня, наверное, такой самый важный и главный день в моей жизни. И самое главное, я не знал, что я буду общаться с президентом. То есть получили письмо, приглашение, мы с ребятами, которые участвовали в строительстве, выехали на открытие, да, то есть и ждали подключения президента. Президент, разговаривая с губернатором, попросил пару слов сказать там бойцам студенческих отрядов. Руслан Николаевич посмотрел на меня, то есть мы уже были на сцене, посмотрел на меня. Я понимаю, что мне сейчас выходить перед президентом, что-то говорить.
4: А ты даже не готовился?
6: Я не готовился.
4: Обалдеть.
6: Но я вроде не растерялся, да, то есть вышел, сказал, что мы все сделали, все задачи были выполнены в полном объеме, да, то есть и после этого меня показали по всем каналам, «Россия-1», «Первый канал», там многие другие каналы, мне начали писать, звонить, там, да, то есть большое количество людей. Ну, для меня этот момент очень запомнился, да, то есть и я хочу, чтобы такие моменты были у каждого студента, у каждого человека, который старается, выполняет свою работу, потому что именно такие моменты оценивают вообще там и дают тебе силы все это делать дальше, развивать, там, да, то есть и нести в люди.
4: Да, я вообще по-доброму тебе завидую, потому что я давно-давно мечтаю хоть как-то на минутку пересечься с президентом, сделать с ним фото, вообще мечтаю. А у тебя, видишь, тогда же ты сам этого не просил и не желал, а вселенная тебе такое подарила. Это очень круто. Слушай, ну, прям я рада за тебя искренне. Теперь давай расскажем вот про этот проект, мы уже рассказали, это был такой главный масштабный проект прошлого года. Что на этот год, какие планы? Губернатор писал у себя в соцсетях, что студенческие отряды будут у нас в больницах работать, да? Это правда?
6: Да, вообще, медицинский трудовой проект параллельно проходил в прошлом году, пока проходил проект «Звезда АБИ», у нас 34 студента из 7 регионов, медиков, работали на 4 окружных больницах города Сургута в качестве младшего, среднего медицинского персонала, в качестве уборщиков, статистов и администраторов.
4: Угу.
6: Да, то есть в этом году мы продолжаем при поддержке Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, а мы расширяем проект, и в этом году 84 студента уже из 10 регионов нашей страны приедут к нам в Югру.
4: Угу.
6: И при этом будут работать не только в Сургуте, но и в Ханты-Мансийске, и в Нижневартовске.
4: Вот. То есть и в географии расширилось, и число людей,
6: да,
4: тоже, да? Ну и, соответственно, ту же работу среднего персонала, да, будут выполнять.
6: Да. И примечательно, что для ребят график работы 5/2. В выходные угу. мы организуем экскурсии, опять-таки, все мероприятия системные российских студенческих отрядов. Наша задача показать студентам Югру, показать, какая крутая у нас медицина, а наша больница действительно отличается угу. по качествам работы и уровням. Да, конечно, угу. студенты это очень сильно подмечают.
4: И чтобы они потом остались,
6: да,
4: работать.
6: Самое главное, заработная плата в том числе. Да, то есть это экскурсия, это знакомство с коренными народами Севера. Да, то есть это показать нашу Югру, чтобы они потом действительно после получения диплома приехали к нам работать.
4: Вот, еще одна важная цель, параллельно со всеми теми, которые вы выполняете. Ну и вот, кстати, в начале, когда ты перечислял направление ваше, вот про медицину я не услышала, это еще, да, получается, одно направление? У вас очень много, в принципе, охватываете вы разные сферы.
6: Да.
4: А сам ты этим летом будешь где-то трудиться?
6: Нет, да, то есть моя задача, у меня очень много работы и так, да, то есть это, собственно, направлять ребят на трудовые проекты, это организовывать мероприятия, это писать гранты, различные проекты. Строить команду,
4: вообще.
6: Да, то есть угу. и так далее.
4: Угу.
6: А так наши ребята уже, отряды сами, они выезжают.
4: Да, и вот вкратце еще, к нам приедут ребята трудиться в медицинских учреждениях. А какие еще будут сферы в этом году в Югре, и куда наши ребята поедут?
6: Наиболее востребовано строительное направление, потому что там больше всего платят. В этом году есть очень хорошие проекты.
4: Это... В Югре именно, да?
6: Нет, это
4: Нет,
6: за
4: спроси.
6: Пределами региона. Угу. Да, то есть в Югре у нас тоже есть строительный проект, будет... Ну, такой будет не масштабный, маленький. А студенты из Сургутского государственного университета будут работать в качестве бетонщиков в строительной организации города Сургута.
4: Угу.
6: Вот. И в основном наши студенты выйдут за пределы региона. Это стройка, это вот как раз-таки в этом году у нас запускается строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, ВСМ. Да, то есть наши студенты тоже будут участвовать в таком знаковом проекте.
4: Класс! Это же вот те самые магистрали, которые вот президент их анонсировал.
6: Да.
4: Да, что это будет. Потом подобное будет Москва-Минск, тоже хотят связать, Москва-Сочи. Ну, то есть это, за этими дорогами будущее. Это высокоскоростные магистрали, и наши ребята там будут.
6: Да.
4: Ну, потрясающе. На самом деле, я вот чем больше слушаю, тем больше, опять же, по-доброму завидую, что у современных студентов есть такие возможности. У тебя есть возможность вот сейчас на всю Югру обратиться к студентам, если вам нужны еще рабочие руки, люди, вообще молодежь. Призывай всех, мы с удовольствием поддержим.
6: Хочу, да, действительно сделать обращение к студентам Югры. Ребята, студенчество — это время такое непродолжительное. Одно у нас вот одно, да, то есть и быстро проходит. И в это время, за время студенчества, нужно попробовать много чего. Потому что после получения диплома ждет уже другой уровень ответственности. Это создание семьи, угу. работа. Да, то есть и нужно использовать по максимуму все время, которое есть в студенчестве. Очень много возможностей предлагает молодежная политика нашего региона сегодняшним студентам. На самом деле очень большое количество предложений. Путешествия, работа, развитие, какие-то политические истории уже там с уровнем молодежи. Да, то есть поэтому не теряйте время зря.
4: Угу.
6: Да, то есть давайте вместе работать на благо Югры, на благо нашей великой страны.
3: Важен каждый.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 21 час. Главное окружное радио. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: радио Югра. Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 300 1-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.rf и в ваших образовательных организациях.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Мое имя, номер рейса, по маршруту лето, сердце.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

шестерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».